0: проповедников, много евангелистов, много хороших служений есть. И очень часто можно услышать в заключении собрания: «Поднимите руку, кто хочет, чтобы Господь вас наполнил Духом Святым». И люди поднимают, и они думают, что и все на этом, и Господь их наполнит Духом Святым. Или говорят: «Выйдите наперед, I'll pray for you, and God will fill you with the Holy Spirit». You see, I don't really believe in that. So there is something more to God's glory in your life. There is something more that we have to do in order to be filled with God's presence, with God's glory. So, and I'm going to speak about it tonight. Я так назвал свою проповедь «Испытание огнем». «Испытание огнем», или на английском «Tested by fire». «Tested by fire». И я прочитаю 1 Коринфянам 3 глава с 12 по 13 стих. И я прочитаю потом на английском. Я хочу также это прочитать вместо на английском. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 3, 12, 13. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. Tested by fire. Испытание огнем. Видите, наша жизнь, она будет испытана огнем. Наша праведность, наше посвящение Богу, наше хождение пред лицом Божьим, оно будет проверяться в огне. Оно не будет проверяться, когда все хорошо в жизни. Оно не будет проверяться даже на больших служениях, на конференциях. Но наша праведность, она проверяется в искушениях и испытаниях. Прочность проверяется во время бури, во время шторма. Господь Иисус привел эту притчу, что когда строили два дома, и один был построен на камне, а другой на песке, и проверка прочности этого дома была не в доброе время, не в хорошую погоду, не когда все тихо и спокойно было, но проверка этого дома, прочности этого дома была во время бури, во время ветра, во время наводнения и во время шторма. И поэтому в жизнь каждого человека обязательно, обязательно должно прийти испытание огнем, испытание веры, когда наша вера, наше посвящение, святость и праведность пред Богом, она будет серьезно испытана огнем. Я хотел бы привести пример из Писания, который записан в книге Даниила в первой главе. Мы читаем о том, что Навуходоносор, он, этот царь вавилонский, он взял в плен многие народы, он завоевал практически весь цивилизованный мир того времени. Очень много царств были покорены этим царем. И написано, что он приказал, когда он завоевал и многие народы привел в Вавилон, сделал переселение, он приказал, чтобы отыскали юношей, молодых ребят, молодых парней по всему царству Вавилонского, выбрали самых понятливых, самых разумных, самых смышленных, самых красивых, самых обходительных, выбрали для того, чтобы привести их в Вавилон и обучать халдейской мудрости, книгам, закону, языку, чтобы из них потом поставить правителей, помощников царских, которые бы управляли страной. И написано, что в число этих людей попало четыре еврея, имена которых были Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Попало четыре юноши из еврейского народа. И вы знаете, история говорит, что за столом царя Навуходоносора ежедневно питалось 15 тысяч человек. Это был богатый царь, это было огромное государство, это была роскошь, это было очень много, ну, чего же душа пожелает. 15 тысяч человек ежедневно питались. И написано, что 3 года они должны были быть воспитаны, они должны были быть обучены всем мудрости, книгам, ценностям, культурным ценностям, обычаям всей жизни Вавилона. И вот на протяжении этих 3 лет, эти четыре юноши, они были, можно сказать, бомбардированы вот этой вавилонской халдейской культурой. Они были, в них внедряли вот эти ценности, которые были в этом царстве. Им проповедовали вавилонский стиль жизни. Им многое показывали, много объясняли. Они много там видели. Представьте, мощнейший царь. империя мировая. Я думаю, там в этом дворце каждый день что-то происходило. Каждый день много пиршеств, много различных удовольствий, развлечений. Я думаю, туда привозили самых красивых девушек со всего мира. И там устраивались зрелища, танцы. Ну, все, что душа пожелает в таком могущественном государстве. И эти три юноши на протяжении 3 года были в центре вавилонского движения. Они были в центре вот этого всего, что происходило. Они должны были питаться от стола царского год за годом. Первый год, второй год, третий год. И когда они там находились, они должны были впитать в себя все вавилонское. Они должны стали быть мыслить по-вавилонски. У них должны чувства появиться были, как у вавилонян. У них должна внутренность адаптироваться. Они должны были ассимилироваться с Вавилоном. Потому что 3 года постоянно, день и ночь, они находились в этом окружении, и их учили. Их просто учили очень серьезно всей вавилонской мудрости. И написано, Писание говорит, что Господь положил в сердце этим 4 юношам, написано, не оскверняться от стола царского. Господь положил им не оскверняться от стола царского. И вот представьте эти 3 молодых человека, когда все остальные делают все, что они хотят. Все остальные делают все, что позволено им. И вот эти 3 юноши, они хранят себя, они не оскверняются. Они не питаются от стола царского. Они не питаются от этого стола. Вы знаете, в Писании есть немало мест, которые говорят о столе, от какого стола мы питаемся. Есть стол Господень, есть стол. Стол Господень, который мы принимаем или причащаемся к этому столу Господнему, к Божьим благословениям, к Слову Божьему, присутствию Божьей благодати. И вот есть другой стол, есть стол Навуходоносора. Мы читаем, что есть стол Иезавели. Было 850 пророков Вааловых, которые питались от стола Иезавели. У Иезавели тоже был стол. У нее тоже было много людей, которые каждый день питались. Только 850 пророков Вааловых. И что это за стол был Иезавели? Что это был за стол? Знаете, Писание так говорит о Иезавели, что это была женщина очень развратная, это была женщина очень нечестивая. И когда мы читаем в Писании, в царствах, когда Иуи, он въезжал в Израиль для того, чтобы убить Иезавель, то он сказал, какой мир может быть при любодеянии Иезавели. То есть мы читаем, что эта женщина, она очень была развращенная морально, она была полностью развращенная. И даже в Откровении мы читаем, что в одной из церквей Господь сказал, что у вас есть пророчица, которая позволяет любодействовать. То есть даже в церкви вкрала. И написано, что Господь назвал ее Иезавелью прообразно. Это не было ее настоящее имя. Ее имя было по-другому, но Господь прообразно сказал, что она питает мой народ от стола Иезавели. То есть вот этот стол, от которого люди питаются. И вы знаете, в это последнее время очень многие питаются от этого стола. Очень многие подходят к столу Иезавели. Очень многие свою внутренность питают различными сексуальными извращениями, различными грехами, которых полно сейчас в это последнее время. И вот этот стол, он же такой же стол, он был там у Навуходоносора, и все питались от этого стола, и все брали от этого стола, и все смотрели туда, и все пробовали это. Но вот было 4 юноши, которые положили в сердце своем не оскверняться от этого стола. Они положили в сердце своем быть святыми и непорочными. И вот сегодня Господь, Он спрашивает каждого из нас, от какого стола мы питаемся, где наше сердце, куда мы смотрим, что мы слушаем, что мы делаем. Позвольте сказать мне, как мы одеваемся, ведь это тоже для кого-то наша одежда, это стол Иезавели. И я хочу сказать очень серьезно, мы живем во время, когда нету стандартов христианства больше, когда больше нету праведности, истины, когда все размыто, и когда каждый делает, что ему кажется справедливым, и мы оправдываем себя, оправдываем этим. Но Господь сегодня хочет, чтобы мы ходили пред Ним непорочно. Авраам, он сказал, ходи предо Мною и будь непорочен. И вот Господь хочет, чтобы мы в это последнее время мы ходили и были непорочны пред Его лицом. Апостол Павел, он пишет в Римлянам в 6 главе. И вы знаете, друзья, я хотел бы говорить серьезно то слово, которое мне лично Господь сказал, потому что я знаю, что мы живем в такое время, когда Писание говорит, что будут избирать служителей, которые льстили бы слуху, которые будут говорить что-то легкое, что-то легко воспринимающееся, какие-то истории, какие-то представления, но отвратят свой слух от настоящего Евангелия Божьего. И вот апостол Павел, он в 6 главе Римлянам говорит, посмотрите, что там написано. «Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Вы посмотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит, «Мы умерли для греха». Позвольте мне спросить, если мы увидим мертвеца в гробу, который лежит в гробу, покажите ему порнографию, откроет ли он глаза посмотреть на нее, поднесите ему любую траву, поведет ли он носом, чтобы понюхать ее, предложите ему что угодно, будет ли у него какая-либо реакция. И Писание говорит, вы мертвые для греха. Что это значит? Это значит, что грех не должен влиять на нас никак. Это значит, что когда рядом возле нас грех, мы не должны туда обращать внимание. Это значит, что если нам враг преподносит искушение, мы не должны реагировать на него. Писание дальше говорит апостол Павел, «Ибо умерший освободился от греха». И вы знаете, очень часто мы и идем в церковь, мы служим Господу, но внутренность наша, она не свободна от греха. И поэтому апостол Павел говорит, 2 стих, «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Знаете ли вы, что все, кто крестился во имя Господа Иисуса Христа, в смерть Его крестились?» Если мы крестились погружением в воду, в обещание служить Богу доброй совести, мы умерли для греха. И апостол Павел говорит, как же нам жить в нем? Как ты можешь жить во грехе, если ты мертвый для греха? И потому очень часто много христиан, они крестятся водным крещением, но они никогда не крестятся крещением Христовым в смерть Его. И это очень серьезная проблема в современной церкви. Ибо 4 стих. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения». Послушайте меня внимательно, если мы не умрем для греха, мы не воскреснем для вечной жизни. И апостол Павел говорит это очень прямо. «И не войдет туда, в небесный Иерусалим, ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». И апостол Павел говорит, зная, 6 стих, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено или отстранено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. 11 стих 6 главы Римлянам. «Так и вы считайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу». Посмотрите, как говорит апостол Павел очень серьезно. Он говорит, «Если Христос в вас, то тело мертво для греха, дух жив для праведности». Друзья, и вот это то, что потеряла церковь в последнее время. Вот это конкретное отделение от мира, конкретное отделение от греха, конкретное отделение от всего нечистого. Я верю, что настоящее пробуждение, оно начинается с похорон нашей плоти, собственных желаний, собственных влечений, собственных похотей. Апостол Павел в Галатам 2 главе говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Мертвые не могут грешить. Мертвые не могут поддаться искушению. Мертвому даже мысль греховная не придет. He is dead. There is no sin. В послании Ефесянам 4 главе апостол Павел писал к Ефесянам серьезное слово, потому что были христиане. Были христиане, которые служили Богу и говорили, «It's okay to sin, it's okay to do something». Бог все равно тебя любит, Бог все равно тебя заботится, Он пострадал за тебя, Он любит тебя, Он примет тебя. Даже если ты грешишь, падаешь, отступаешь, Бог тебя помилует. И вот было такое Евангелие, которое проповедовалось, такой либерализм. И апостол Павел пишет в 4 главе Ефесянам 17 стиха, смотрите, он говорит: «Поэтому я говорю и заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены, отстранены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». И дальше апостол Павел говорит: «Но вы не так познали Христа». Он говорит: «Нет, that's not the right gospel I preach to you». Это неправильное Евангелие. Я вам не проповедовал такого Евангелия. Он говорит: «Вы познали Евангелие, которое говорит конкретное освящение, отделение от этого мира. И то, кто вам проповедует, они несут лжеучение». Христиане, которые, да, мы грешны, он говорит, и такие были некогда вы, некоторые из вас, но очистили себя, оправдали себя кровью Господа Иисуса Христа. Да, мы были такие, да, мы поступали, да, мы отступались, да, мы согрешали когда-то в жизни нашей, но когда мы приходим к Господу, Господь требует от нас серьезного посвящения и серьезной чистоты. И посмотрите, что говорит апостол Иоанн. Он говорит: «Всякий, рожденный от Бога, не грешит, не делает грех, побеждает этот мир». И апостол Иоанн также говорит: «Кто любит мир, в том нет любви Божьей, любви Отчей. Кто любит этот мир, в том нет Божьей любви». Апостол Павел 1 Коринфянам говорит, что «Вы храм живущего в вас Святого Духа». И он говорит: «Представьте тела ваши». Слышите? Не только души ваши, не только мысли ваши, но тела, your bodies, ваши тела представьте в жертву живую, святую и благоугодную Богу. Дорогие друзья, молодежь дорогая, я знаю, что мы живем в этом грешном мире. В этом мире все позволено, каждый делает все, что хочет. Но Писание говорит, что святые Божьи искупленные дети должны хранить себя от греха. Господь не позволяет, чтобы в жизни нашей была всякая нечистота. Это неправильно, это грех, это отступление, когда мы позволяем в своей жизни проникать различным похотям. Это неправильно, если мы не замужем, не женаты, и мы имеем общение с противоположным полом, мы имеем физический контакт. Это неправильно, это грех пред Господом. И Писание говорит: «Очистите руки ваши, грешники, исправьте сердца двоедушные». Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. И Писание говорит: очистите руки ваши. Вы должны быть святые и непорочные пред Богом. Господь требует святости и непорочности. Если мы смотрим там, где нечистота, различные фильмы, где открытая нагота человеческая показывается по интернету, это серьезный грех пред Господом. И если мы не покаемся, это ведет прямой дорогой в ад. Господь говорит: унеси, выброси, отвергни из себя все нечистое. Господь призывает нас к серьезному освящению. И в Тимофею апостол Павел говорит: да будет совершен Божий человек. Господь требует от нас совершенства, чтобы мы были без всякого недостатка совершенны пред лицом Господа. И вот апостол Павел к Титу также говорит, он говорит во второй главе, я хочу прочитать это серьезное место, потому что сегодня очень много проповедуется именно неправильно, как предупреждал апостол Павел Тита. Вторая глава, 11 стих Тита написано: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, это морально правильно, это без всякой аморальности, without any sexual sin, чтобы мы жили правильно, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно и благочестиво жили в нынешнем веке». Многие учителя уже того времени, они проповедовали, что Бог дал благодать, ты покаялся, ты призвал имя Господа, Господь тебя любит, все хорошо, Господь твой отец, и все нормально. Знаете, разговаривал с одной девушкой, учился в колледже, американка, да, и она верующая, она ходит в церковь, и как-то она прямо в классе начала рассказывать, как у нее бойфренд во время класса, и как они вместе спали. И я подошел после этого класса, я говорю: «Слушай, ну ты же говоришь, ты верующий, Писание прямо говорит, что иметь секс outside the marriage is sin». Она говорит: «А Бог мой небесный отец, он меня не отвергнет, он не сможет своего ребенка отвергнуть». И сейчас очень много такого, очень много. Люди, они прикрываются Божьей благодатью, и они живут как им угодно. Но апостол Павел говорит: «Нет, благодать Божья явилась не для этого. Благодать Божья явилась, чтобы помочь нам отвергнуть дела плоти. Божья благодать явилась нам, чтобы научить нас жить свято и непорочно в этом мире. Божья благодать явилась нам научить нас побеждать искушения этого мира. Божья благодать дана нам, чтобы мы жили непорочно, и мы были выше похотей, выше искушений, выше дьявольских стрел. Для этого явилась благодать. Она научает нас, она вразумляет нас, она обличает нас, и она наказывает нас, если мы не слушаем эту благодать. И для этого дана нам Божья благодать. И поэтому я хотел бы, чтобы мы поняли, что пробуждение начинается с искреннего, серьезного покаяния пред лицом Господним. Апостол Петр говорит, чтобы вы были неоскверненными и непорочными в этом мире. В Колоссянам 3 главе 5 стихом написано: «А теперь умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». И кто-то подумает: ну что ты так серьезно говоришь, мы все здесь молодые. И, друзья, я знаю, что в сердце каждого человека есть очень много похотей. Я сам молодой, и я был еще младше, я был в колледже, я был в университете, я учился, и я знаю, что там есть. И я проходил искушения, и потому я знаю, что это нужно нам, благодать Божья, чтобы побеждать все это. Господь хочет, чтобы мы вообще не реагировали на грех. Господь хочет, чтобы мы не обращали на него внимания. Господь хочет, чтобы он нас не касался. Очень часто этот грех бомбардирует нас, но Господь хочет, чтобы мы поднялись, чтобы мы были наполнены Божьим Духом. И очень часто мы оправдываем себя, мы говорим: искушения большие, слишком великие искушения. Но апостол Павел говорит, что явилась благодать Божья. Слышите? Явилась благодать Божья, научающая нас, которая дает нам силу и поддержку. И вот я обращаюсь назад к тому месту, с которого мы начали, с книги Даниила. Мы читаем об этих четырех юношей, молодые ребята, которые были в этом царстве. Написано: они не осквернялись от стола царского, и Бог дал этим четырем юношам разумение, знание, познание, ведение, дал им понимать, Даниилу дал понимать видение тайны. И написано, что когда царь начал призывать к себе всех, кого обучали 3 года, написано, он нашел их в 10 раз. В 10 раз этих 4 юноши мудрее всех тайновидцев, всех гадателей и волхвов, всех мудрецов Вавилона. Посмотрите, как Бог дает тем, которые хранят себя, как Бог дает мудрость, как Бог дает знание, как Бог дает благодать тем, которые не оскверняются от этого мира, которые хранят себя и ходят непорочно. И когда проходило время, эти молодые ребята, они были поставлены уже над царскими делами, они были во главе всех практически управителей царства. Проходило время, и написано, однажды царь Навуходоносор, он сделал большой истукан. Этот истукан был почти в 20 футов вышиной он был, и в ширину он был 9 футов. Если вы можете вообще представить себе это, огромнейший истукан, 20 футов в вышину, 9 футов в ширину, громадный истукан, если на русском, то это 27 метров в высоту и 3 метра в ширину, громадный золотой истукан, которого он поставил, и написано, он дал приказание, чтобы все народы, все самые главные, все отвечающие за дела царские, со всего царства Вавилонского, все наместники, сатрапы, военноводы, чтобы все пришли туда и поклонились этому истукану. И вот когда начала играть музыка, все должны были пасть на колени, на лицо свое и поклониться пред этим золотым истуканом. А тем, которые не поклонятся, был приказ, то тех живыми бросят в печь огненную. И знаете, все собрались, множество народа собралось. Среди них были также и эти юноши, 3 юноши были, Сидрах, Месах и Авденаго. Про Даниила не написано, но были эти 3 юноши на том месте. И когда они услышали, все услышали эти звуки музыки, различных инструментов, написано, все, кто там были, они пали и поклонились пред этим истуканом. И вот три юноши, они стоят, они не поклоняются, все склонились пред этим истуканом золотым. Они стоят, потому что они верят в живого Бога Израилева, потому что в сердце у них крепкая вера, искреннее сердце. Они не поклоняются этому истукану. И тогда доносят этому царю, говорят: «Царь, посмотри, ты дал повеление, чтобы все поклонились золотому истукану во время музыки. И вот есть три человека, которые находятся во главе твоего царства, которые игнорируют твой указ, которые не поклонились». И царь призывает, написано, царь исполнился ярости, и он призвал их, призвал и спрашивает, с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденаго, специально ли вы, с умыслом ли вы, не кланяетесь истукану. Видите ли, царь думал, может быть, что-то произошло, может быть, они не поняли указ, может быть, им непонятно было, может, они не услышали этот указ правильно, может, что-то другое произошло, может, они не смогли как-то, спина болит, колени болят, оглохли, кто знает, что произошло, и он хочет точно узнать, является ли это их конкретное решение, с умыслом ли вы, они говорят, да, мы специально не поклоняемся, потому что мы живем для Бога Израилева. И тогда царь говорит, если вы сейчас измените свое мнение, если я даю вам еще один шанс, если вы пойдете и вы поклонитесь этому истукану, то вы будете жить. Если же нет, то знайте, что вы живы и будете брошены в печь огненную. И тогда эти три молодых человека, они говорят, царь, нет нужды нам с тобой говорить, нет нужды нам отвечать тебе, не трать время, мы не поклонимся твоему истукану. И если даже, и мы верим, что Бог спасет нас от этой печи, может спасти, но если даже Он и не спасет, если даже нам и суждено сгореть в этом огне, то знай, истукану твоему мы не поклонимся, и идолам твоим кланяться не будем. И написано, царь пришел в великую ярость, написано, вид лица его изменился, он побагровел, он пришел в злость сильную, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, чем обыкновенно, в 7 раз сильнее. И знаете, я читал сводки истории, и историки говорят, что Навуходоносор разжигал печь нефтью, смолою, паклею и хворостом. Если вы знаете, как горит смола, как горит нефть, это сильнейший огонь. И пламя над печью поднималось на 49 локтей. Если вы знаете локоть, возьмете свой локоть, и вот представьте, 49 локтей поставить в вышину. И вот так пламя поднималось над печью, выше печи. И когда они разожгли, тогда написано, что и связали, царь приказал связать Сидраха, Месаха, Авденаго. Видите ли, когда мы положили в сердце свое служить Богу свято, когда мы не поклоняемся этому миру, когда мы убегаем от греха, когда вокруг нас все кланяются этому миру, лобзают похоти прелести мира, когда все делают то, что не должно, смотрят то, что нельзя, поступают как нельзя, дотрагиваются до того, что нельзя, а мы храним себя, а мы стоим пред Господом, мы бережем свою святость, мы храним свое искреннее сердце свое пред Богом. Мы не опорочили себя. Мы не дали греху прикоснуться к нашему телу. Мы храним себя пред Богом. В этот момент враг, он начинает злиться на нас. Он приходит в ярость. Он приходит в особую ярость. Не думайте, что он оставит вас просто так. Не думайте, что на этом все. Враг начинает ополчаться на таких людей. Написано, пришел в великую ярость, в гнев великий пришел. Разозлился, побагровел. И он приказал связать их. Связать, тогда враг такие обстоятельства делает в нашей жизни. Он помещает нас в определенную ситуацию, с которой мы не можем сами по себе выбраться. Он помещает нас, видите, он хочет бросить нас в огонь связанными. Он хочет бросить нас в особое искушение, испытание нашей веры, не дав нам возможности избежать его. Очень часто Господь дает нам милость, как мы молимся, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Но вы знаете, бывают моменты, когда вера человеческая испытывается, когда святость наша испытывается, когда юность Бог нашу испытывает. И в этот момент Бог позволяет врагу связать наши обстоятельства, чтобы мы не могли выбраться из этих ситуаций, чтобы мы прошли определенного рода огонь в нашей жизни, чтобы вера наша испыталась, чтобы наша святость испыталась перед Богом. Бог хочет видеть, насколько святой ты в жизни, насколько святой ты в делах, как на словах,
1: насколько святой ты, когда тебя никто не видит, как в церкви, и обстоятельства приходят в нашу жизнь, из которых мы сами не можем избавиться, и на протяжении, может быть, долгого времени вера наша может испытываться серьезными искушениями от дьявола. И это есть не что иное, как огненное искушение. Это есть не что иное, как искушение, в которое попадает искренний Богу человек, чтобы испыталась его вера на прочность. И вот он связывает этих людей и бросает. И написано, было настолько сильное пламя, в 7 раз сильнее. Так что те воины, которые бросали этих 3 юношей, написано, пламя огня просто опалило их у этого отверстия печи. Настолько сильно была разгоревшаяся эта печь. И вот что Писание дальше говорит. Когда их бросили туда, связанными их бросили, написано, в этот момент царь посмотрел, и он весьма удивился, изумился, поспешно встал и сказал вельможам, подождите, мы, кажется, 3 бросали, 3, почему я вижу 4? Мы бросали 3 связанных, а я вижу 4, которые не связаны, и они ходят в печи туда и сюда, и нету им вреда. Царь изумился, и 4-й похож на ангела Божьего. И написано, и нету им вреда. Вы знаете, враг бросает нас в эту печь, бросает нас, и он связывает, он создает обстоятельства такие, он помещает нас в огонь. О, если с нами есть ангел Божий. Написано, Господь хранит непорочного в пути. Если с нами есть Дух Святой, если с нами есть сам Господь, то даже в огненных искушениях мы будем жить в свободе Духа. Аллилуйя! Какие бы ни были сильные искушения, какие бы ни были обстоятельства, как бы пламя огня сильно не поднималось, какой бы жар ни был, но если с нами Господь, мы победим всякое искушение. И написано, они ходят в этой печи, ходят они в этой печи, они не лежат там, мы часто падаем, они не стоят, не сидят, они не упали в этой печи, но написано, они ходят там, они ходят там. И есть такая в полной Библии глава, дополнительная глава книги Даниила, целая глава, хвалебная песнь в печи Сидраха, Месаха и Авденага. Если бы было время, я бы прочитал эту главу. Эта песня поклонения была в этой печи. Они прославляли Бога Всемогущего. Они пели Ему, они воспевали Его среди пламени, огня. Аллилуйя, братья и сестры, молодежь дорогая. Они были в этом искушении, они были в этих испытаниях. Они были в огненном искушении. Они были в серьезных искушениях демонической силы. И у них с ихнего сердца, с ихних уст лилась хвала к Богу. Они там поднимали руки. Они прославляли Бога, избавляющего от огня. Аллилуйя. И написано, они ходили там в этой печи. И царь говорит, я вижу их не связанных. И нет им вреда. Аллилуйя! Нет им вреда! Если Бог будет с тобою, то не будет тебе вреда от искушения. Дьявол не нанесет урона тебе. Да трудно будет, да тяжело будет, да будут искушения давить душу, до отчаяния можешь доходить. Но написано, если будет Господь с тобою, и не было им вреда. И Господь хочет, чтобы мы, проходя испытания нашей веры, чтобы мы, проходя искушения нашей веры, чтобы мы победили без вреда для нашего духа, без вреда для нашей жизни, без вреда для нашей бессмертной души. И более того, когда царь сказал, заберите их назад, выйдите из печи, эти отроки вышли из печи, и написано, я вот прочитаю, 27 глава, 27 стих 3 главы Даниила, и собравшись сатрапы, наместники, военачальники, советники царя, усмотрели, что над телами мужей этих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и даже их не изменился, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Огонь не имел никакой силы над ними. Они ходили среди огня. И написано, не то, что одежды не опалились, не то, что волосы не опалились, но даже не было запаха от них огня. Мы проходим искушения жизни нашей. Особенно в последнее время столько сексуальных искушений очень много. И иногда мы побеждаем. Иногда мы не делаем сам грех, но влияние греха остается над нами, как этот запах огня. Но некое внутреннее смущение наполняет наше сердце, потому что мы прошли через искушение, и мысли не дают нам покоя. И вот этот запах тянется за нами. О, Пробуждение начинается там, где нету запаха огня. Аллилуйя! Если мы наполнены так Духом Святым, чтобы дьявол не преподносил нам пред глаза наши, я исполнен помазания Божьего, я исполнен Божьей благодати, и запах не прилепится к моей одежде. Аллилуйя! Аллилуйя! Молодежь дорогая, вы пойдете в колледж, вы пойдете в школу, вы будете видеть много извращений и искушений, и Бог желает, чтобы вы были наполнены Его Духом, чтобы запаха не было блуда, запаха не было порнографии, запаха не было сигарет, запаха не было алкоголя, запаха не было извращений, запаха не было гордости. Are you ready to walk the way of faith? Можешь ли ты посвятить себя так, чтобы когда искушение приходит тебе, падать на колени и ночью молиться, когда тебя никто не видит? Или тебе все равно? Или ты думаешь, что однажды выйдешь наперед, за тебя пастор помолится, и на этом все? Что однажды выйдешь наперед, за тебя пастор помолится, и на этом все?

Я учился в колледже, работал part-time на работе некоторое время, как security guard в одном магазине. И я помню, я стоял, и знаете, я никогда не курил, у меня даже близко никогда не было желания. Я не понимал, как вообще люди курят. И думаю, как я не мог переносить запах курева. И однажды стоял просто там в магазине, сзади меня стоял вот этот автомат, где продают сигареты. И вдруг я почувствовал такое мощное, сильное давление на меня купить сигареты и закурить. Я испугался, я был шокирован, во мне это никогда не было. Но в тот момент я почувствовал сильнейшее давление демонической силы. И я прямо испугавшись, я пошел в другой конец магазина. И знаете, в любой сфере жизни дьявол может давить на тебя. Он может давить на твой разум, он может преподносить мысли грешные, грязные, блудные. Он может так тебя давить, так давить, так давить, чтобы однажды ты согрешил. И это может исходить из самого ада, из самой преисподней. Это может быть огненное искушение, в которое попадает человек. Написано, каждого строения будет испытано. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена и солома? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Огонь обязательно испытает дело наше. Огонь обязательно пройдет в жизни нашей. И Господь хочет, чтобы никакого влияния демонической силы не было в нас. Господь хочет наполнить нас духом и благодатью. Духом и благодатью своей, чтобы мы побеждали грех. Друзья, мы будем молиться сейчас. Мы будем молиться. К чему я хотел призвать? Я хотел призвать к серьезному покаянию пред Богом, к серьезной молитве. Бог все видит, Бог все знает, Бог над всем находится. Господь с нами, и у Него есть большое дело на этой земле, огромное дело. Ему нужны люди, которые будут ходить в непорочности среди этого развращенного рода. Нас бомбардирует сегодня Голливуд. Нам предлагают очень много прелестей плоти, которые исходят из преисподней. Я не знаю, как вы, но насколько обманывает сатана человека, все, что показывается красиво, люди верят, что это на самом деле правильно. Знаете, однажды я смотрел новости, News Channel, и там был репорт про Мэрилин Монро, да? Была такая известная, красивая женщина, модель, она умерла уже где-то, наверное, лет 60-70 назад. Но она была практически первая icon of American beauty. Она до сих пор считается самой популярной за последние 100 лет в красоте Америки. Она была как бы первая пионер, первопроходец в этом деле моделирования. И постоянно ее везде рекламировали, везде ее фотографии, везде. И все даже как-то недавно продавали ее платье, в котором она снималась, за миллионы долларов на аукционе. И вы знаете, когда-то недавно был news report про ее жизнь, и нашли ее записи, diary, дневник ее. И человек, который прочитал этот дневник, эта женщина, она говорит, я была сильно удивлена и шокирована, что с самого начала жизни, на протяжении всего этого дневника, the whole diary, находили строки, такие ее высказывания, что она была в сильной депрессии. Она говорит, as long as I can remember myself, I've been always, always depressed. Она была в постоянной депрессии. Враг предлагает много красоты, враг предлагает очень много обмана, но он не лечит твою душу, он не дает тебе мир, он не дает тебе покой, он не дает то, что Господь тебе может дать. Господь предлагает, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Есть много людей, которые разбиты грехом, есть много людей, которых грех поранил. Есть много людей, которые впали в искушение и не могут подняться. Есть много тех, которые ожесточились. Я знаю, им тяжело, тебе тяжело, потому что ты боролся, ты упал. И у тебя нет дерзновения подняться. Ты себя осуждаешь 10-й, 20-й, 100-й раз. Но сегодня Господь предлагает тебе, Он говорит, я вижу твою боль. Приди ко мне, я излечу тебя. У меня есть благодать, у меня есть сила, у меня есть помазание. Много раз в своей жизни я говорил, Господи, I don't really want to preach anymore, because I know who I am. People may not know everything about me, but you know everything.
Даже в самых сильных искушениях я дам тебе благодать побеждать. И сегодня Бог хочет вам дать эту, всем нам дать эту благодать, которая бы смогла нас провести через испытания, провести через огонь. Кто нам поможет? Кто нам поможет, когда вас никто не видит, когда вас никто не знает, и когда дьявол льет грязь на твой разум? Кто тебе поможет? И сегодня Дух Святой

Дух Святой говорит, приди ко мне, я помогу тебе. Я хочу изменить тебя, я хочу тебя сделать сильным. Я хочу тебя поднять над этими искушениями. Я хочу тебя зажечь, я хочу тебя осветить. Я хочу тебя сделать моим воином, чтобы ты шел и побеждал в этом мире. И Господь призывает нас к этой серьезной, к серьезному хождению пред Его лицом. Господу, не надо половинчатые христиане, одной ногой в Божьем Царстве, одной ногой в мире, одной ногой в праведности, одной ногой в грехе. Богу не нужны такие христиане. Он говорит, всякий, кто положил руку свою на плуг и оборачивается назад, неблагонадежен для Царства Божьего. И сегодня я верю, что вы сюда пришли для того, чтобы искать Господа, чтобы смиряться пред Ним, искать Его лицо. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Я призываю всех к молитве, к серьезной молитве. Это не будет показная молитва, это будет молитва пред Господом. Я знаю, что всем нам нужно Божье прикосновение, всем нам нужно освящение, всем нам нужно, чтобы Господь покрыл нас своим присутствием, чтобы Господь освятил нас, чтобы Он помог нам. Помог нам избавиться от всякой грязи. Однажды, читая Библию, Господь сказал мне, я хочу, чтобы твои мысли были святы. Аллилуйя! Молодежь дорогая, Богу не безразлично, о чем мы думаем. Он смотрит на наш разум, Он смотрит на наши мысли, Он смотрит на твои внутренние желания. И сегодня Он говорит, если ты идешь за Мною, I want you to be holy all the way. Holy all the way. Not just a little bit, not just

Куда-то одни бегут, и мы спешим за ними, назначенный Всевышним путь верстать. Вечерний сумрак в одеянии тускло-синем, шатер природы золоту подстать. Приятно созерцать великолепие красок, но есть еще желание и красота, и живописный век ее отнюдь не краток, телами добрыми душа светла. Клубится пыль, несутся увлеченно годы, не только этот 21 век, но все земное растворится мимоходом. Дня Господа жди, Божий человек. Исполни в точности свое предназначение, не влекись чужим и не своим. Придет пора предстать нам в радостном волнении с плодами дел перед Отцом Святым.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио «Радио МВ».

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Луки 11:9-10.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство. Я решила поделиться свидетельством, которое пережил мой отец. Так как его уже нет в живых, то я передаю по рассказу отца. Его звали Иван Иванович Бейфорд. Родился он в 1936 году в городе Тбилиси. Потом женился и жил в Казахстане, в селе Славянка. В 1968 году он с женой и тремя детьми переехали в Эстонию. У моего отца было желание выехать в Германию. Когда он подал документы на выезд, то ему отказали. Он подал на пересмотр, и ему заявили, что у него нет надежды на выезд, хотя мы и немцы. Появились большие проблемы в его жизни. Родственники оклеветали, подписали на суд, и завязалось судебное дело. И в этих проблемах отец обращается к Господу. «Господи, если Ты есть, то помоги мне и помоги нам уехать в Германию, и я обещаю Тебе служить». Это была краткая, но слезная и сердечная молитва, на которую Господь ответил сразу. Был послан человек, который помог в судебном вопросе, и отец вместо 7 лет получает 1,5 года условных, а в 1977 году получает разрешение на выезд в Германию. Была явлена явная милость Господа, о которой мы, дети, поняли позже, после нашего уверования. По переезду в Германию Иван усердно начал посещать католическую церковь, думая, что этим служит Господу. Мы очень удивлялись такой перемене в отце. Ведь в России по воскресеньям всегда играл в карты. И подумали, что его изменила Германия, так как она была более христианской. И вот однажды уверовал его сын и стал сильно свидетельствовать отцу о живом Боге и просить отца, чтобы он тоже начал посещать собрание евангелистов. На что отец ответил: «Нет, туда я не пойду. Я родился католиком и умру католиком, а свою веру никогда не поменяю. Меня мать всегда учила, что католики — это ствол, евангелики — это ветки, а баптисты и другие — это только листья». Сын ответил ему, что католическая вера — это мертвая вера. И в воскресенье каждый пошел в свою церковь. Когда отец пришел из церкви, то был в большом недоумении и рассказывает, что сегодня священник заболел, и его проповедь записали на магнитофон и включили запись. «Мне стало аж как бы неловко, но как это служение проводится без священника? А встать и выйти тоже было неудобно». Таким образом, он почувствовал какую-то мертвость в этой церкви. Но разобраться в этом вопросе, чья же церковь действительно живая, оказалось нелегко для него. В глубине души он сильно скорбел, что его сын так легкомысленно изменил своей вере. Его сын перестал смотреть телевизор, на что он говорил: «Ну до чего они его довели? Меня никто не поймет. А у меня такое горе. Я чувствую, что я потерял сына. Да лучше бы было бы, если бы он умер, чем вот такой поступок». И все-таки один раз отец согласился пойти на собрание, но с одним намерением: «Пойду с тобой, но хочу тебя вырвать оттуда. Я буду их бомбить, я буду ругать их и скажу им, что они украли у меня сына». Когда мать увидела сестер с покрытыми головами, то говорит своему мужу: «Вот такую церковь я искала. Наш отец всегда учил нас покрываться во время молитвы». Когда запели христианские псалмы, то отец начал плакать и не мог больше остановиться. Забыл о том, что хотел всех разбомбить. А когда пришел домой, то подступили сильные сомнения, и он говорит: «Поют хорошо, проповедуют хорошо и молятся хорошо. Но где же правда? Мать моя учила меня так, а ты говоришь, вот так надо. Но с кем же Бог?» У него началась большая внутренняя борьба.
В молитве он обратился к Господу, чтобы Бог открыл ему, где правда, и чтобы явились к нему во сне его умершие родители, которые бы сказали, в какую церковь ему пойти. И родители действительно явились ему во сне, но они посмотрели на него и ничего ему не сказали. Однажды, придя домой, мы увидели в отце изменения. Он сидит за столом, держит свою голову двумя руками и постоянно мотает головой и приговаривает: «Я ничего не могу понять, что со мной сегодня произошло. Ну, если я кому-то расскажу, то скажут, что я с ума сошел или крыша поехала». Мы стали просить, чтобы он рассказал нам подробно. И он начал свой рассказ. «Я пришел утром на работу, штампельнул карточку и пошел на свое рабочее место. Беру инструменты в руки и начинаю свою работу. Как вдруг я почувствовал прилив силы в моих руках. Я обратил внимание на свои руки и вижу белые руки, и не знаю, что с инструментами делать. Мне кажется, что вот сейчас инструменты переломаю в своих руках от этой силы. Вот пока я так рассуждал, на меня сошла сверху такая сила, что вытолкнула меня из тела. Я был в духе и больше о своей работе ничего не помню. Я не помню, чтобы я работал или ходил покупать булочки на завтрак, как я это делал каждый день. Но я стал летать где-то по цеху. Вижу сверху, как рабочие работают. Видел эти конвейеры. Вижу наших мастеров в кабинете. Я проходил такими местами, где было опасно и запрещено ходить, но я и там проходил. Я не могу сказать, что я сегодня работал, но я весь день летал. Я ликовал и радовался. Да, я так радовался, но даже не знаю, как вам объяснить эту радость. Но я в жизни своей так еще не радовался и не знаю, с чем сравнить эту радость. А какая любовь у меня появилась к людям? Ну, такая большая любовь, что мне хотелось просто всех рабочих обнять. А особенно одного турка, которого я так ненавидел. А тут он для меня, ну, такой милый сделался, что я его обнимать и целовать хотел. И вот так целый день я ликовал и радовался. В конце рабочего дня я пошел в раздевалку и вижу, идет еще один Иван. Было два Ивана, а потом стал один Иван. И в раздевалке я пришел в себя. Когда я вышел из цеха, шел к машине. Мне казалось, что я не иду, а прыгаю и радуюсь, ну просто как ребенок. Я думаю про себя. Ну что подумают обо мне люди, что я не иду, а прыгаю? Смотрю на свои ноги, а они идут прямо. Навстречу идут на вторую смену много людей. А у меня распростертые руки, и я их всех хочу обнять, потому что я их так люблю. И опять смотрю на руки, они тоже на месте. Но какие-то внутренние руки распростертые, и хочется все человечество обнять. В этот день Иван знал точно, что он не работал, так как он целый день только ликовал, радовался и где-то летал. Этот день, как рабочий день, был вычеркнут из его жизни. Он пришел на следующий день на работу и думает: «Сейчас подойдет ко мне мастер и скажет, что норма твоя не выполнена. И много браку наделал. Я же не работал». Но никто не подходит и ничего не говорят ему. Он решил подойти сам и спросить, как он выполнил работу. Мастер достал его карточку и говорит: «Что ты переживаешь? Вчера ты очень хорошо работал, ни одной ошибки не сделал, да еще и норму перевыполнил». Он очень долго думал и мучился, что же это с ним произошло. И очень удивлялся, почему Господь дал ему такое сильное знамение. Потом он понял, что он был в выступлении, и Господь ночью напоминает ему такую картину, о которой он забыл и даже не вспоминал. Но у Господа не забыты все наши сказанные слова. Отец вспомнил, когда он пришел из армии, то увидел, что у них на дому собирались католики и молились. И ему стало это очень смешно и глупо, что люди верят в Бога.
И он начал ходить к этим людям из дома в дом и убеждать, что Бога нет. А на конце этой улицы жили христиане веры евангельской. И этот верующий сказал: «Иван, тебе надо уверовать в живого Бога». А Иван ответил ему: «Вот если Бог придет и поработает за меня хоть один день, то я поверю, что есть живой Бог». Эти слова Господь напомнил ему спустя 30 лет. Хотя Иван забыл за эти слова, но они не были забыты у Бога. И когда он просил знамения у Господа, то Господь как раз-то и дал ему это знамение, что пришел и поработал за него один день. Иван точно знал, что он в этот день не работал, и эти белые руки были Господа руки. Разве есть что для Бога невозможное? После этого знамения, данного Господом, уверовал Иван и весь его дом. Жена, две дочери, два зятя, а сын с женой уверовали прежде. За что слава ему и благодарение. И больше у него не было сомнений, в какую церковь идти. И он стал усердно посещать собрания. Потом покаялся, получил водное и духовное крещение. За что слава Богу. Но Господь побуждал его засвидетельствовать о своем переживании перед народом, на что отец всегда отказывался и говорил Господу, что говорить перед таким большим количеством народа он не умеет. Тогда Господь сказал ему: «Не хочешь проповедовать в церкви, будешь проповедовать ночью». И вот он теряет сон, встает и пересказывает это свидетельство ночью и не может найти покоя. И всю ночь рассказывает. А утром на работу надо. И это продолжалось несколько ночей. Пришлось ему согласиться, и он сказал: «Господи, я устал проповедовать ночью. Пойду и засвидетельствую утром перед народом, что соделал со мною Господь». Иван исполнил свое обещание и воскресный день свидетельствовал перед народом, за что ему единому вечная слава и благодарение.

Сила любви. «Заключенный третьей камеры опять бунтует», — доложил дежурный офицеру. Офицер подошел к камере и услышал рыдание и крик. «Кто поможет мне и освободит меня от этого?» Офицер усмехнулся и про себя подумал. «Скоро в твоей голове появится дырка. Это и будет твое освобождение». Дело было вот в чем. Заключенный камеры номер 15 был приговорен к смертной казни. Апелляция на помилование была отклонена, и со дня на день мог прийти приказ исполнить приговор. К таким заключенным допускались только священнослужители. Поначалу они заходили и в камеру номер 15, но результат всегда был один. После нескольких минут тишины раздавался крик, и очередной посетитель убегал от заключенного. Однажды офицер решил послушать, что говорили приходящие к заключенному, что так выводило его из себя. С приходом очередного священника он открыл невидимый глазок и стал слушать. Священник достал Библию и сказал: «Ты знаешь, что эта книга обвиняет тебя в грехах и говорит, что ты повинен смерти». Заключенный буркнул: «Я уже получил это». Тогда священник сказал: «Коль нет тебе прощения на земле, кайся перед Богом, чтобы наказание твое было полегче». Заключенный саркастически сказал: «Это что же мне, обезболивающее введут или рюмочку нальют, когда в расход пускать будут?» «Не богохульствуй», — перебил священник, «потому Бог и наказал тебя, что богохульствовал». «Да я его вообще не знал», — уже закричал заключенный. «Никто мне о нем не говорил. А когда пришел в этот развратный город, все зло вцепилось в меня и толкало в омут». «Да», — отозвался священник, «но ты же видел здесь церкви. Почему не пришел?» «Я как будто и хотел, но было столько, что не знал, в какую идти. Да и закрыты они были всегда. А вечером были другие места, куда я ходил. Пока я способен был думать, я хотел. А потом мои ноги водили меня только по знакомому пути». «И вообще», — вдруг заорал заключенный, — «отстаньте от меня все. Все вы не лучше меня, только упрекать можете. Где ты был, когда я валялся на улице бездомный? Где был, когда я просил на бутылку? Ты что, никогда не видел меня? Ненавижу вас, святоши! Всем вам нет до меня дела!» — закричал он, колотя руками о стенку. Прошло время. Никто уже не хотел заходить в камеру этого заключенного. Время шло, а приказ к исполнению приговора все не приходил. Однажды пришел к начальнику тюрьмы старенький, белоголовый и весь какой-то светящийся старичок. Поприветствовав начальника, он спросил: «Есть ли у вас отказники?» Начальник знал, о чем спрашивает старик. «Есть один», — ответил он, — «но очень буйный. Сколько было у него, всех выгоняет. А можно мне к нему?» Начальник открыл было рот, чтобы сказать: «Куда тебе? На ладан ведь дышишь». Но что-то помешало ему. «Хорошо», — сказал он, — «но в случае чего стучите в дверь». Когда старика проводили в камеру, солдату приказали: «Стой и смотри, если что, сразу открывай дверь». В камере было тихо. Солдат приоткрыл глазок. Удивительная картина предстала его глазам. Старик плакал, положив голову на колени заключенного. «Несчастные мы с тобой», — услышал солдат. «Я ведь тоже был приговорен за грехи мои тяжкие к смерти. Я жил, не видя Божьего света вокруг, сирый и презренный червь». Растерянный заключенный удивленно спросил: «А ты что сделал? Ведь ты, похоже, и муху не обидишь». «Это я сейчас такой стал. А раньше, ох, милок, не записаны те грехи даже в заповедях, что я творил». «Что, и убил кого?» — спросил заключенный.
«Убил, милый, убил двух своих деток, убил». «Ты?» — вскрикнул заключенный. «Как, своих деток?» «Ушел я на заработки в город, думал семье помочь, да и забыл, зачем пришел. Засосало. Долго я куролесил, пока понял, что ничего хорошего от этой жизни не будет. Двое деток моих за это время и умерли. Пал я на колени и завопил. «Господи, возьми жизнь мою себе. Может, тебе она нужна? А меня прости и успокой. Нет больше сил». И Господь услышал. Долго об этом рассказывать. Через 15 лет вернулся я к жене, а она горемычная ждала и верность мне хранила. Дал нам Господь еще деток. Жена Господа приняла, и детки Ему служат. А я вот теперь хожу и свидетельствую всем о милости Божьей к нам, грешникам». Молчал заключенный долго, а потом глухо сказал: «Мне уже поздно, отец, времени у меня нет». «Для этого, сынок, много времени и не нужно. Давай станем на колени и попросим у Бога прощения. Возблагодарим Его за милость, ведь Христос уже за меня и тебя пострадал, отдал Себя в жертву за нас. Ты скажи Ему, что веришь и принимаешь Его милость, воздай Ему хвалу и спасешься. Вспомни разбойника на кресте». «И все?» — удивленно спросил заключенный. Но старик уже стоял на коленях и со слезами говорил: «Спаситель мой, ты мой искупитель, и по милости твоей я прощен». Не успел он выговорить следующее слово, как заключенный упал на колени и, залившись слезами, стал взывать к Богу. Солдат, слушающий все это, не выдержал, заплакал и тоже стал взывать: «И меня, Господи, прости, я тоже грешник великий, хоть и не осужден на земле». Некоторое время слышались рыдания двух голосов в камере и солдата за дверью. После ухода старика заключенного не могли узнать. Какой-то просветленный, спокойный, он подолгу молился, как бы не замечая ничего вокруг. Даже лицо его изменилось, помолодело, разгладилось. Через несколько дней пришел приказ. Когда его вели на казнь, он шел спокойно и все время благодарил Бога. За минуту до казни он сказал охранникам: «Я прощаю вас, что убиваете меня. Нет моей крови на вас. Пусть вас простит Господь, как и меня простил». Священнику, подошедшему к нему, тоже сказал: «Пусть и тебя Господь простит». Эту историю и поведал тот солдат, что стоял в карауле. Он сам уверовал, ушел со службы и, как старик, стал благовествовать всем погибающим. Только вот ни фамилии старика, ни заключенного он не узнал, но все фамилии знал.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Луки 11:9-10.

0: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этой передаче «Благодарственная молитва». Друзья, мы подходим к тому, чтобы благодарить Бога за то, что Господь дает и благословляет, ведет и направляет. Мы благодарны Богу за то, что Господь благословляет нас, и в нашей жизни есть дети, которые Господь дает в нашу жизнь, есть, которые Господь дает нам, знаете, время, где мы их растим, воспитываем. И за это большая благодарность Богу. И хочется воздать Богу славу, то, что Бог сегодня многим нам доверил детей. И тема наша о том неделе, где мы молимся за детей, которые возвращаются в школу. Где дети идут в школу, чтобы вновь учиться, вновь находиться и, знаете, в школах обучаться и познавать науку. И хочется, первое, за это благодарить Бога. Второе, хочется, чтобы мы стали на стражу и стоя на страже за наших детей. Об этом мы сегодня с вами немного поговорим. Прежде чем далее мы будем говорить, друзья, я хотел объявить наши координаты, куда вы прям можете сейчас позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер вы можете также написать ваши нужды, желания и благодарности, и мы будем молиться. Говоря сегодня о том, что наши дети возвращаются в школу обратно. И мы благодарим Бога за то, что Господь хранит детей наших и то, что есть они в жизни нашей. Хотелось тоже и молиться о том, чтобы Бог им давал мудрость, давал им знания, давал им, знаете, страх божественный, чтобы Божий страх, знаете, овладевал ихним сердцем, ихним разумом, ихними глазами и ушами, чтобы страх Божий, знаете, изобиливал и производил работу действия в их жизни. Это очень важно. И мы, как родители, как, знаете, даже как бабушки и дедушки, мы должны молиться за своих внуков и за своих детей, чтобы Божья града, Божья благодать пребывала в их жизни. Знаете, они будут учиться и в окружении множества детей будут находиться. И сегодня мир, как мы видим, он настолько позволяет технологии попадать в детские руки и позволяет сегодня настолько быть информированным вещами, где ребенок от этой информации, у детей даже, можно так сказать, кружится голова. От того, что раньше достигалось годами узнать, сегодня достигается часами. То есть все настолько устало, усовершенствовано и быстро. И сегодня дети наши, которые идут обратно в школу, у кого-то уже пошли, у кого-то будут идти, у кого-то через неделю пойдут. Хотелось бы в этой молитве молиться и благодарить Бога за то, что Бог даровал нам детей. И благодарить Бога за то, что Бог их хранит. И в то же самое время, друзья, нам нужно молиться о том, чтобы Божья рука, Божья благодать была при них и на них. Почему? Потому что столько много сегодня искушений, столько много сегодня моментов, где ребенок даже не способен воспринимать, не способен отдать четкую и ясную оценку, не способен даже сегодня проанализировать, хорошо ли это, ли плохо это. Сегодня настолько имеющие информации, окружающие наших детей, что дети, они теряют вот эту, знаете, чувствительность и осторожность к тем иным, к той иной информации, которая им попадает. И сегодня хотелось бы в этой молитве молиться, чтобы Божья ограда ограждала наших детей, чтобы Божья защита, она была на наших детях, чтобы сила Божья и помазание Божье, оно пребывало на них. И они были сегодня способны, друзья, проходя этот путь, оставаться верны Господу, оставаться верны в том, чему их Господь призывает. И знаете, чтобы они были способны отражать стрелы лукавого, они были способны сегодня противостоять, они были способны наступать и способны были теми детьми, которые нести свет Божий. Не только отбиваться от тьмы, а наступать на тьму, отображать Божий свет, Божью любовь, Божью благодать. И чтобы дети, знаете, которые окружают их, будут, они могли видеть в них, знаете, тех, которые любят Господа, которые, знаете, говорят о Господе, которые живут Господом, которые, знаете, поступают, как Господь желает в их жизни. И они, знаете, будут способны видеть и благословлять имя Господне. На этой неделе я разговаривал с одним молодым человеком, и он ко мне обратился и говорит: «Пастор, я смотрю новости, я смотрю медиа сегодня, и я вижу, как эта страна, она уходит от Христа, как это в этой стране поднимаются все больше и больше нечестивые люди, рождаются религии, которые раньше были малозначимые, а сегодня, например, как мусульманство с сильным, быстрым темпом начинает расти в этой стране». И он многое другое мне рассказывал. И говорит, как нам противостоять. Слово Божье говорит там об этом, друзья, чтобы мы стали твердой верой, чтобы мы были теми, которые твердо уповаем на Бога, противостоять злым духам поднебесным. Не физическим, а какими-то действиями, какими-то моментами, а духовными, друзья. Я этому молодому человеку сказал, это наша жизнь и наши колени перед нашим Господом, где мы становимся и противостоим злым духам, где мы сегодня наступаем на всякую вражью силу, где мы сегодня открыто проповедуем Евангелие, где мы доносим это Слово Божье. Слово Божье, оно меняет человека. Слово Божье, оно как обоюдоострый меч, оно проникает до глубины души и тела и производит действие, работу. Вот это то, что сегодня, возлюбленные, мы должны молиться и просить Господа: «Господь, облеки наших детей сегодня, облеки силой Твоей, облеки благодати Твоей, где бы наши дети ни ступали, через что бы они ни проходили, сохрани их и благослови». Возлюбленные, сегодня пусть наша молитва об этом будет, чтобы мы сегодня молились и благословляли детей наших, благословляли внуков наших, благословляли молодежь нашу, благословляли сегодня подростков наших. Знаете, анализируя и смотря на обстоятельства, в которых сегодня находится человечество, люди, то никогда такого в истории человечества не было, чтобы сегодня настолько, да, знаете, есть доступная информация любому абсолютно поколению, любая информация, которую даже как мы взрослые, мы бы не хотели, чтобы дети наши знали, но они знают. Мы не хотели, чтобы они видели, но они видят. Мы не хотели, чтобы они, знаете, может, об этом думали, но сегодня эта информация доступна. Друзья, и призываю каждого из нас, давайте мы будем сегодня молиться, чтобы Господь их сохранил. Знаете, у нас есть прекрасные наглядные примеры в Писании, которые оставлены для нас. Это Сидрах, Месах и Авденаго. Это юноши написано, юноши. Так и написано, юноши в Библии, которые попали в плен. То есть, другими словами, они пришли в другую культуру, в другую страну. Они пришли в ту страну и в ту культуру, где о Господе Иисусе Христе никто речи не вел. А о том, что жить свято и бояться Бога, речь никто не вел. То есть они попали абсолютно в языческую, знаете, в общество понимания и мышления. Но при этом всем они остались верны Богу. Они остались верны тому, чему были с детства научены. И они говорят царю, а мы не поклонимся этому истукану, где падают тысячи, сотни, десятки тысяч людей поклоняются. Они говорят царю, а мы не поклонимся. Они мужественно противостоят этому. Сегодня каждому хочется сказать отцу и матери, дедушке и бабушке, братьям и сестрам, давайте мы будем молиться за нашу молодежь, чтобы это была молодежь именно как Сидрах, Месах и Авдеинаго, как Иосиф, как Даниил, которые были в чужих народностях, странах, культурах, но они остались верны Богу. Они любили Господа, они служили Ему и поклонялись. И через них было пробуждение. Через них Господь прославился. Так же самое через нашу молодежь. Пусть прославится Господь. Через наших подростков, наших детей. Пусть прославится Господь. Я призываю вас к молитве. Давайте мы вместе помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобой сегодня с братьями, с сестрами, с мамами, с папами, с дедушками, бабушками. И мы в молитве, первых хочется поблагодарить за то, что Ты дал нам деток. Ты дал нам сегодня братьев, сестер, племянников, родственников, друзей, которые сегодня имеют детей. Слава Тебе, Господь! Я благодарю Тебя, что Ты сегодня наделяешь Твоей благодатью и силой. Я благодарю Тебя за то, что сегодня мы можем молиться за нашу молодежь, за наших детей, за наших подростков, за то молодое поколение, которое Ты доверяешь Церкви Божией. Слава Тебе, Отец! Я сегодня молюсь со всеми братьями и сестрами, просим Тебя, огради, Господь, это молодое поколение. Наполни Духом Твоим Святым. Пусть Твоя мудрость, пусть Твоя благодать, она присутствует в их жизни, Господь, в эти учебные месяца, которые будут проходить, Господь. Когда они будут находиться в колледжах, в университетах, когда они будут находиться в школах, в хай-скулах, Господь, каких не было независимых заведениях, чтобы они отображали Твою любовь, отображали Твою благодать. Были, Господь, Твоими рабами. Были теми, которые способны показать Твою любовь, показать, Господь, Твой свет. Как Сидрах, Месах, Авдеинаго, как, Господь, Даниил, как Иосиф, Господь, и многие другие прекрасные мужья, которые, Господь, показывали Твою славу, любовь. Боже, мы молимся сегодня. Надели их силой Твоей. Надели, поставь огненную ограду, как Ты вокруг Даниила поставил ограду. Эти львы, которые желали порвать, которые хотели разорвать его, но Ты им закрыл уста. Господь, и сегодня в этом мире мы видим, как враг душ человеческих абсолютно сегодня своей яростью овладевает, сегодня яростью своей, Господь нападает и пытается разорвать это молодое поколение. Боже, мы в молитве молимся и просим Тебя, огради огненной оградой, Господь. Огради огненной оградой нашу молодежь, наших подростков, наших детей, Господь. И закрой уста сегодня врагу душ человеческий, который будет обманывать, который будет клеветать, который будет обольстять,
1: тебя обольстить или сделать какое-то зло. Боже, запрети во имя Иисуса Христа. Мы просим тебя, Господь, поставь твоих ангелов. Пусть огненная града оградит, Господь, как зонт. И, Господь, чтобы они были огражденны и были под твоей рукой. Боже, в то же самое время, чтобы они, Господь, проявляли славу, проявляли силу и помазание через свою жизнь, и окружающие видели. Окружающие видели, Господь, сегодня тебя через их жизнь, Господь. И они желали познать тебя. Они желали, Господь, отдать свою жизнь и служить тебе, Господь. Мы в молитве молимся об этом. Боже, благодать твоя сила да почиет, милость твоя да пребудет, любовь твоя, Господь, да произведет действие, работу, слава и хвала, и честь, и поклонение. Господь наш и Бог наш. Отец, надели сегодня, надели каждое сердце, надели твоей любовью, надели твоей благодатью, надели твоим помазанием, и пусть имя твое будет прославленным и возвеличенным. Боже, я благодарю тебя за все то, что ты делаешь. Господь, я благодарю тебя за то, что ты производишь желание и хотение. Хвала тебе, Бог мой. Мы благодарны тебе и просим тебя, да будет милость твоя, да будет, Господь, слава твоя над детьми нашими. Господь, на протяжении этого учебного года пусть ограда твоя, она пребудет там, где наши дети будут находиться, там, где мы, как родители, как дяди, тети или друзья, или бабушки, дедушки, мы не будем видеть своих, скажем, племянников или детей, или родственников, Господь. Но пусть твоя ограда, она пребывает. Пусть твой глаз всегда над ними будет, Господь. Пусть твоя рука всегда охраняющая будет. Господи, сохрани. Дай, чтобы они, Господь, были теми детьми, которые любят тебя, служат тебе и поклоняются тебе. И всякие вражеские планы да будут разрушены, Господи, и да будет покров Твой, да будет любовь Твоя, да будет благодать и сила Твоя, Господь. А мы благодарны Тебе то, что мы можем молиться сегодня с детьми, Господь. Мы можем сегодня молиться, Господь, с братьями, с сестрами. Мы можем молиться с молитвенными группами, с теми, кто сегодня стоит в проломе, ревнует и молится, Господь, и подвязается, чтобы сегодня каждый мог пережить ту любовь, ту радость, ту благодать. Во всем будь прославлен и возвеличен. Господи, мы благодарим Тебя, то, что Ты даешь эту возможность ходатайствовать за тех, у кого сегодня трудности, переживания, которые мы сейчас будем слышать. Тот, кто не может дозвониться, тот, кто не может написать, но он перед Тобой сегодня склонил колени, молится и плачет, и нуждается в Тебе, Господь. Благослови. Во имя Иисуса Христа прославься, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас, Божьих вам благословений, тот, кто присоединился и присоединяется к нам. Пусть имя Божье будет прославлено также в вашей жизни. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И на этот номер вы можете написать ваши нужды, желания, переживания, и мы будем с вами вместе молиться. Сейчас время пришло, чтобы выслушать ваши желания или нужды, переживания, и мы будем молиться. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.
2: Приветствую всех радиослушателей. Я зачитаю нужды, которые пришли к этому часу. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за ваши молитвы. Прошу вас поддержать меня в молитве за семью моей дочери. Прошу за Катю, ее детей, Никита, Николаса, Веронику, Карину. Да исцелит Господь эти души и направит на путь спасения. Прошу помолиться за устройство в жизненных обстоятельствах, за духовное подкрепление и исцеление, а также за спасение родных и близких. Прошу помолиться за Аню, чтобы она не свернула с истинного пути, чтобы Господь помог ей удаляться от греховных сообществ, да даст ей Бог силы противостоять искушениям, чтобы она была в общении с христианской молодежью, а не с мирскими друзьями, да сохранит и помилует Господь мою племянницу и дарует ей желание заключить завет с Господом, и да крестит Аню Господь Духом Святым. Мир вам, дорогие! Очень прошу за нашу внучку Джасмин, чтоб Господь помиловал ее, исцелил ее душу, поднял духовно и устроил ее судьбу. Помолитесь за меня, чтобы Господь явил свою милость. Очень плохо чувствую. Благодарю Бога за Его милость и услышанные молитвы. Прошу поддержать в молитве за духовное состояние, чтобы пришла полная победа от Господа. Очень нуждаюсь, чтобы Бог помог сыну с работой. И за семью дочери, чтобы Бог помог приобрести жилье и работу. Прошу помолитесь за брата и за его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Поддержите нас в молитве за нашего брата Павла, чтобы Бог дал ему покаяние, дал ему желание идти в церковь, освободил от греха, от сквернословия, вразумил их семью, благословил, изменил его образ жизни и разрушил все его планы, которые не от Бога. Прошу помолиться за моего сына, у него очень тяжелые обстоятельства. Прошу за моего мужа и детей, они не знают Господа, чтоб Господь подарил покаяние. Благодарность Господу за мужа Анатолия, что ему не хуже был на скорой. Прошу помолитесь за здоровье, сильно болеет. Еще прошу помолиться за дочерей и их семьи, Лены и Эрики, чтобы все Бог устроил и был мир. Очень прошу за моего мужа Сергея, чтобы Бог просветил ему его разум, и чтобы он родился свыше, и чтобы Господь открыл ему глаза. Также прошу за Михаила, племянника моего, чтобы Господь просветил его разум и освободил от зависимости. Прошу помолитесь за моих братьев и сестричку. Пусть Господь даст им свой страх, мудрость и бережет от всякого зла. Помолитесь, чтобы Бог помог и сохранил моих мужа и брата в дороге и призвал родных на путь спасения, чтобы Бог поставил свою защиту и устроил меня на работе. Прошу, чтобы Бог исцелил от моих болезней. Прошу за сына, чтобы Бог помог выйти из зависимости и прийти к Господу. Благодарю за устройство семьи дочери с жильем и работой. Дорогие, прошу, чтобы Господь благословил, обновил и восстановил мое здоровье, укрепил духовно, дал сил стоять в проломе за мою большую семью, чтобы руки мои не опускались. Молюсь за исцеление здоровья мужа и наших детей, чтобы Бог хранил в дороге мужа и сына. Братья и сестры, искренне прошу помолитесь за маму, чтобы Бог поставил свою ограду на нее и укрепил в вере. Мир вам, дорогие! Да благословит вас Господь обильно! Сердечно благодарю Господа за охрану в пути моих детей. Слава Богу! Прошу, поддержите в молитве за сына Виктора, чтобы Господь дал ему искреннее покаяние, и за дочь, чтобы Бог помог ей, дал силы пройти трудное время. Верю в силу молитвы святых. Сердечно благодарим, мы просили, чтобы Господь благословил день бракосочетания. Благодарность Господу, Его рука устроила все и помогла во всем. Слава Богу! Помолитесь, чтобы Бог спас и освободил от зависимости нашего сына и за здоровье мужа, у него онкология. Прошу за устройство судьбы дочери, внуков и молодежи от Божьей руки. Прошу, чтобы я и дом наш служили Богу с усердием и чистым сердцем. Поддержите в молитве маму, которой завтра предстоит операция. Просим Господа благословить все предстоящее, укрепить ее духовно и физически, направить руки врачей и даровать благополучное восстановление. Очень просим за брата Антона о покаянии и спасении, а также о Божьей защите там, где он находится. Пусть Господь продолжает являть ему свою милость и приведет к себе. Брат Володя просит молиться за него и его сестру. У них есть особая нужда. Пусть Господь явит милость и разрешит эту ситуацию по своей воле. Продолжаем молиться за Виктора о покаянии и полном освобождении от зависимости, а также просим молиться о покаянии Дениса, Давида и Сергея. Давайте помолимся о Свете и ее семье. Пусть Господь коснется их сердец, откроет им истину и приведет к покаянию и спасению. Поддержите в молитве брата Виктора, который очень слаб здоровьем. Пусть Господь даст ему силы, укрепит в вере, явит свою милость и приготовит его сердце к вечности. Очень прошу, поддержите в молитве мою маму Надежду Кревскую. Завтра ей предстоит процедура на сердце. Помолитесь, чтобы Господь благословил и направил руки врачей, даровал им мудрость, и чтобы все прошло благополучно и успешно. Пусть Господь будет рядом с мамой, дарует ей мир и силы и сохранит во время процедуры. Сердечно благодарим. Очень прошу, поддержите мой дом в молитве. У меня нужда за сына и дочь, чтобы Господь устроил судьбы и благословил здоровьем. Приветствую вас, дорогие. Поддержите в молитве за нашего сына Михаила, чтобы Господь помиловал его. Он в очень тяжелом духовном состоянии. Прошу, чтобы не погибла душа. Надежда только на Господа. Благодарю Господа нашего за помощь и охрану. И вас, молитвенники, за участие в моих нуждах. Прошу вас молиться за внука моего Марка, за устройство во всех его проблемах, и с документами, и с работой, и да пошлет ему Господь устройство в его судьбе. Только надежда на Господа. Благодарю Господа за ответы на наши молитвы. Господь есть живой Бог, слышит и отвечает. Прошу, помолитесь за нашу семью, за детей, за их духовное состояние, за работу, чтобы Господь помог рассчитаться с долгами, за судьбы детей, за Виталика, Мариам, Алену, за Лию, за их судьбы, за детей, которые ослабели в пути, за Славика и его семью, за мужа и его здоровье, а также за духовное состояние, за меня, за мое здоровье. Прошу, чтобы Господь устроил с документами. Помолимся за миссионеров, чтобы Господь сохранил их, за дочь и ее благословенные роды. Да благословит Господь. И последнее, что я зачитаю. Помолитесь, пожалуйста, за молодого человека. Упал с крыши, есть повреждения. Пусть Господь исцелит его и восстановит полностью его здоровье во славу Господа.
0: Друзья, мы выслушали нужды, которые сестра Таня зачитала. И мы сейчас будем молиться. Те нужды, которые вы прислали нам, которые написали, и мы будем говорить все это Господу. Приглашаю вас к тому, чтобы вместе молиться. Возлюбленные, если у нас все прекрасно, если у нас все хорошо, и даже как говорится, у нас не о чем молиться, или даже мы не знаем, о чем молиться. Давайте мы будем молиться о том, что мы сегодня слышим. То, что сегодня сказано. Знаете, зачитываются эти нужды не для информации, а зачитываются для того, чтобы могли посострадать и постучать в небо и сказать: «Господь, да наполнятся твои чаши молитв, и выйдешь ты навстречу, Боже, и явишь твою славу, силу». Вот это то, что мы сегодня сеем. Возлюблен, молитва — это, знаете, разговор с Господом. Молитва — это мы сеем. Молитва — это то, что мы сегодня делаем перед нашим Богом. И Господь видит это все. И оно придет. Придет ответ, придет благословение, придет утешение. Как мы сегодня слышали благодарности, где просили, чтобы Господь устроял, благословлял, и есть устройство благословения. Чтобы Господь помог, вышел навстречу, и Господь помог и вышел, и из благодарности. Друзья, как важно за все благодарить Бога. Как важно видеть перед собой Господа, видеть Его, который идет, который производит действие, работу, который наполняет и благословляет. Поблагодарим за все, что Господь дает нам. И помолимся за наших детей, которые у них начинается учебный год, чтобы Господь их хранил и благословлял. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, Господь, то, что мы предстали перед лицем Твоим. Боже, я благодарю Тебя, то, что мы сегодня молимся с братьями и сестрами. Слава Тебе. Отец, я благодарю Тебя, то, что мы сегодня можем с многими молитвенниками молиться и ходатайствовать о том, чтобы Ты хранил молодое поколение, хранил детей наших, хранил подростков, молодежь, куда они идут, какие заведения, чтобы они оставались верны, любили Тебя, служили Тебе и поклонялись. Ава Отче, Ты Альфа и Ты Омега. Ты начало и конец, Господь, и мы все даем в руки Твои. Боже, мы понимаем, без Тебя мы ничего не можем. Отец, мы сегодня слышим эти нужды, переживания, которые мы зачитываем, которые пишет нам Господь, которые мы принимаем и перечитываем, пересказываем, Господь, народу Божьему, и вместе ходатайствуем, молимся о том, чтобы эти нужды были восполнены, Господь, чтобы эти желания были исполнены, Господь. Мы в молитве приносим перед Тобой. Господи, Ты знаешь, те, которые сегодня также молятся, плачут, взывают Тебе, Ава Отче, и просят, чтобы Ты явил милость и благодать. Но у них нету, Господь, такой возможности позвонить, сказать: Боже, просим, благослови. Сохрани, яви Твою славу, яви Твою силу. Ты тот, который благословляешь, ведешь, управляешь. Хвала Тебе и честь Тебе, и поклонение Тебе, Господь наш и Бог мой. Боже, мы призываем Твое имя, призываем Твою власть и силу на народ Твой, Господь. Тот, кто сегодня проходит трудности и переживания. Тот, который сегодня проходит моменты, где им трудно и нелегко. Боже, помоги, благослови во имя Иисуса Христа, Господь наш и Бог наш. Боже, я прошу Тебя, помоги, Господь, тот, кто сегодня молится за детей своих, за детей, которые сегодня не знают Тебя, Господь, которые отошли от Тебя, которые, Господь, не вкусили, как благ Ты, Господь, не вкусили Твою славу, не вкусили Твою силу. Боже, я прошу Тебя, прикоснись к ним. Господь, дай, чтобы каждый из них однажды изъявил желание следовать за Тобою. Господь, дай им, Господь, нас на ихних путях увидеть Тебя и сказать: Господь, я желаю следовать за Тобой во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, да будет имя Твое благословенным, да будет имя Твое прославленное и возвеличено, Боже. Также в молитве мы сегодня молимся за тех, Господь, кому сегодня очень трудно и тяжело. Господь, у них проблемы финансово, Господь, у них проблемы с работой. И они нуждаются, чтобы Ты помог, вышел навстречу и явил милость Твою. Боже, мы в молитве приносим таковых сегодня. Помоги и благослови, яви Твою славу, яви Твою силу, и яви Твою милость, Боже, и пусть благодать Твоя и сила, она производит работу, действия в их жизни. И имя Твое прославляется, имя Твое возвеличается, и хвала, Господь, несется Тебе, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня нас, Господь, ведешь, укрепляешь и направляешь, Господь, наши пути к тому, чтобы мы сегодня
1: искали Тебя, Господь, я благодарю Тебя за это. Мы благодарны Тебе, Господь, в нашей жизни происходят моменты, где мы обращаемся к Тебе, ищем Тебя и просим, чтобы Ты помог и благословил. И мы это видим, Ты помогаешь и благословляешь, Господь. И мы видим устройство благословения в народе Твоем, наших братьев, сестер, те, которые молились, просили, нуждались, и Ты даешь ответ. Слава Тебе, Господь наш и Бог мой. Мы просим Тебя, благослови, пусть другие сегодня это увидят, пусть другие сегодня переживут, пусть другие сегодня возрадуются, пусть другие сегодня, Господь, увидят Тебя, и будет имя Твое благословенным и прославлено в их жизни. Боже, слава Тебе и честь, и поклонение, Господь. Поставь ангела-хранителя, Господь, вокруг каждой семьи, которая сегодня любит Тебя, которая чтит Тебя, которая сегодня обращается к Тебе. И яви Твою милость, и яви Твою благодать, и яви Твою силу. Боже, мы молитвы приносим тех, кто сегодня на одре болезни, которые сегодня болеют, которые сегодня находятся, может, в критическом даже состоянии, которые сегодня, Господь, просят, чтобы за них помолились. Боже, яви милость Твою, яви силу Твою там, где они находятся. Ты знаешь, выйди навстречу и помоги. Боже, мы в молитве за тех, которые, может, находятся в коме, находятся просто в таком состоянии, где врачи не могут ничем помочь. Но молитва родителей, Господь, родственников, которые нуждаются и просят, чтобы помогли. Господь, выйди навстречу, яви милость Твою, да наполнится чаша молитвы, придет Твоя благодать и придет Твоя сила, Отец Небесный. Облеки, укрепи и оживи. Мы в этой молитве молимся, Господь наш и Бог наш. Боже, мы молимся сегодня за тех, кому сегодня очень-очень трудно, Господь, и очень тяжело, Господь, духовно, которые сегодня проходят борьбу в своей жизни, и они понимают, что им нужна Твоя сила, Господь. Я прошу Тебя, облеки их силой Твоей, облеки их благодатью и помазанием Твоим, Боже, и оживи во имя Иисуса Христа, Господи. Также мы молимся сегодня за тех, которые сегодня, Боже, духовно уже, можно сказать, ослабели, которые сегодня видят свое состояние, которое очень низкое, трудное и тяжелое, Боже. Как Давид молился: «Господи, испытай меня, не на опасном ли я пути. Проверь мои мышления, проверь мои чувства, все, и чтобы я оказался верным». Боже, сегодня, может, многие такие то же самое говорят: «Господь, мое состояние уже настолько тяжелым и трудным. Укрепи меня, испытай и поддержи, Господь». Я прошу за таковых. Господи, укрепи и поддержи сегодня. Дай им силы, дай им твердость, и дай им помазание. Дай им сегодня идти, Господь, и любить Тебя, и служить Тебе.

0: и Господь, который сегодня достигает те сердца, которые никогда не знали Твое имя. Боже, благослови, укрепи и оживи. Наполни, и да будет имя Твое благословенным. Да будет имя Твое прославленным и возвеличенным. Да будет Тебе хвала и честь Тебе, и поклонение Тебе. Боже, прославься. Благослови пастыров. Благослови сегодня диаконов. Благослови сегодня, Господь, служителей, душопопечителей, Господь. Реабилитационные центра, Господь. Мы молимся за реабилитационные центра, которые, Господь, Ты сегодня поставил братьев там трудиться, Господь, как и в Украине, как, Господь, и в других странах, как и в Америке, Господь, сегодня наши братья трудятся, несут Евангелие. Благослови во имя Иисуса Христа. Надели, Господь, силой Твоей, надели благодатью Твоей, надели помазанием Твоим, Господь, душопопечителей, укрепи, чтобы они, Господь, были исполнены силой Твоей. И те, кто нуждается в освобождении, те, кто нуждается, чтобы Ты дал свободу, Боже, подай, благослови, прославься и возвеличься, Господь наш и Бог наш. Господь, мы также сегодня в молитве молимся, Господь, за Украину, Господь, за Россию, Господь, да прекратится эта война. Мы видим, Господь, как сегодня все больше и больше, Господь, эта война, Господь, развязывается, где сегодня не останавливается, Боже. И мы просим, сохрани народ Твой, останови, Господь, чтобы сегодня пришел мир. Пришел мир на эту землю, Господь наш и Бог мой. Пусть имя Твое прославляется в народе Твоем, и укрепляется народ Твой, и имя Твое возвеличится в народе Твоем. Боже, пробуди, Господь, сегодня церковь. Излей силу Твою, пошли Твое пробуждение. Отец Небесный, мы молимся за пробуждение. Пошли Твое пробуждение. Пошли Твою сегодня благодать. Пошли Твое помазание, Господь наш и Бог мой. Помоги, кому сегодня очень одиноко. Помоги, кто сегодня, Господь, преданный, кто себя чувствует даже отверженный, Господь. Может, Господь сегодня надсмеивается на него, оплювали его. Боже, помоги таковым сегодня. Укрепи таковых, Господь, благослови таковых сегодня. Дай им, Господь, твердый дух, мужественный дух, Господь, чтобы они облеклись Тебя и познали Тебя больше и больше, и увидели Тебя, Господь, в действиях. Имя Твое прославлялось, наш Ты великий Бог. Хвала Тебе и честь Тебе, и поклонение, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас, Божьих вам благословений. Это передача «Молитва», где мы сегодня молимся, где мы ходатайствуем, где мы стоим сегодня в проломе и приглашаем каждого из вас к тому, чтобы вместе с нами молиться. Пусть имя Божие будет благословенно и прославлено в жизни каждого из вас. И на номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. Вы можете позвонить, вы можете написать, и за кого вы пожелали бы помолиться или по ходатайственную молитву сделать. Или если у вас есть нужда и переживания, пусть Бог поможет и благословит. Также приглашаем вас, чтобы мы молились тоже, друзья, там, где вы проживаете, ваши есть молитвенные группы. Где вы вместе собираетесь, вспоминайте о молитвах и то, что вы слышите на радио. И пусть Господь являет славу и силу в народе Божьем, и имя Божье прославляется. А мы сейчас выслушаем те нужды, которые получили от вас, и будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Слава Богу и большая благодарность детям Божьим, что молимся рада вместе за нужды, как одна большая семья. Помолитесь, пожалуйста, за мой молитвенный список, за кем, который будет в моем селе, за группу, которая будет проводить это, чтобы все Господь устроил. Народ Божий, прошу, помолитесь об устройстве личной жизни, чтобы Бог даровал любящую жену. Прошу за мое здоровье, и чтоб я больше и больше была в общении с Господом. Порой как-то так на душе бывает тяжело, хотя вроде все хорошо, но ропот тревожит, просит сестра Оля с Воронежа. Прошу за моих детей, завтра едут на миссию, и за другие детей, что Бог устроил с работой и жильем, они переехали. Хочу сердечно поблагодарить Господа. Господь нам подарил внучку. Она родилась здоровенькой, прекрасной девочкой. Это для

0: для нас большое благословение. Вся слава Господу! Прошу, помолитесь за нашу семью, за покаяние детей, за божественный мир и любовь в нашей семье, за христианскую судьбу нашей доченьки Ани. Пусть Господь поможет во всем. Друзья дорогие, прошу и дальше молитесь за спасение нашего дома, за наших детей и их судьбы, за благословение и охрану в колледже, чтобы они успешно сдавали все экзамены, благословение на работе и на дорогах, а также за здоровье родителей, батьков, за сестру и за меня. Прошу помолитесь за покаяние сына и братьев и их семьи. Благодарность Господу за то, что Он поддерживает. Вчера очень сильно подскользнулась, но только милосердный Господь поддержал и не дал мне упасть. Очень сильно получила растяжку ног и поясница. Прошу народ Божий молиться за меня, просит мама Вера. Прошу помолиться за моих братьев и сестер, которые пойдут в школу. Пусть Господь поставит вокруг них свою огненную охрану, ограду и сохранит от всяких злых и лукавых людей. Очень прошу за устройство моих детей с жильем и работой. За другого сына, он завтра едет на миссию, чтобы Бог хранил в пути и на месте. Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призывы покаяния троих сыновей, чтоб Бог коснулся их сердец, и они познали Господа. Прошу за моих сыновей Романа и Максима, которые в зависимости. Поддержите в молитве за сестру Люсю, Лиду, Олю Гришеня, чтоб Бог помог в их болезнях и переживаниях и укрепил духовно и физически. Давайте помолимся за духовное обновление и пробуждение семьи, за сына Сергея, чтобы Бог спас его душу, дал ему покаяние, за детей и внуков, которых Бог даровал. Прошу за личную встречу с Иисусом. У нас есть нужда, чтобы Бог благословил в продаже дома, за сына нашего, чтобы Бог даровал ему покаяние, и за мужа, что Бог укрепил духовно и телесно, хранил его в дороге и благословил в работе. Мир вам, братья и сестры! Прошу, поддержите в молитве за мой перелет в Вашингтон, туда и обратно, охрану и ограду, устройство на месте, времяпровождение, за мое физическое укрепление, за родителей, за их здоровье. Прошу молиться за моих внуков. Сашу, Эдика, Алена, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Элиану, Давида, Эвелину, Аню, чтоб Господь оградил их от мира и греха. Прошу поддержать в молитве. Нужно молиться и поститься за нужды. А ослабело и здоровье не соответствует. Помолитесь за меня. Вспомните в молитве Руслана Володька. Врачи поставили ему нехороший диагноз. Да будет над ним и его семьёю Божья милость. Прошу помолиться за сына, чтобы Бог вернул в церковь. Благодарю Господа за все милости, за все, что мы имеем, и храним по милости Господа. Поддержите о моей нужде, нахожусь в трудных обстоятельствах, и только Господь Иисус силен помочь, благополучно разрешить мою ситуацию. Прошу, да будет милость Господа. Очень нуждаюсь за мужа, за духовное состояние, чтобы был священником в доме, и за сыновей, чтобы Господь устроил судьбы. Прошу о моем здоровье и за спасение моей семьи. дорогие молитвенники, помолитесь за мою семью, за детей и внуков, что Бог привел на путь спасения, за кровных родных. Очень нуждаюсь, чтобы организации, которые должны выплатить за повреждения от пожара, сделали положенные выплаты. И последнее, что я зачитаю. Помолитесь за моего сына. Уже больше месяца сильно болит голова, чтоб Господь его исцелил.
1: Друзья, мы выслушали эти нужды, которые были сказаны, и их сегодня очень у нас много и абсолютно различные, где просят о том, чтобы помолиться, чтобы Господь исцелил, помог, вышел навстречу, где есть скорби, переживания, где есть моменты, где человек не способен сам сделать, только когда вмешается Господь, когда будет рука Божья, когда Господь скажет «нет» или Господь скажет «да». И тогда произведется та работа и действие. Давайте мы об этом помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобой, Боже. Ты тот, который любишь, Ты тот, который благословляешь. Ты тот, который наполняешь и устрояешь. Слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами. Слава, слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе и поклонение. Господь, мы благодарим Тебя, то, что мы можем сегодня молиться с братьями, с сестрами, когда то есть стоять в проломе, Господь, за тех, которым сегодня трудно, которым сегодня нелегко, Господь, те, которые сегодня проходят моменты своей жизни, Господь, которые, может, никогда они не думали, что придется проходить, и они не знают даже, как правильно поступить, Господь, они не знают, как правильно действовать, но они нуждаются, чтобы Твоя рука, она была, Господь, над ними, чтобы Твоя рука была, Господь, сегодня там, в той ситуации, и проявила Твою благодать и силу, Господь, чтобы они, видя это, возрадовались и прославили Твое имя. Да будет Тебе хвала, да будет Тебе честь, да будет Тебе поклонение. Боже, мы молим и просим Тебя, Господь, помоги, благослови. Кто нуждается в исцелении, исцели, Господь. Кто нуждается сегодня, чтобы Ты исцелил их тело, Господь. У кого-то болит голова, у кого-то болят ноги, Господь, у кого-то внутренности органов, Господь, у кого-то, Господь, нету физических сил, Господь, у кого-то сегодня, Господь, где врачи не могут дать сегодня правильный диагноз, и они тоже в этом, Господь, нуждаются, чтобы Ты дал мудрости врачам, Господь, у кого-то где-то врачи, которые не могут сегодня дать, Господь, правильное лечение, потому что у них его нету, и они не могут помочь, Боже, но у Тебя есть. И мы просим, помоги, благослови. Мы молимся за те семьи, у которых нету мира, где нету мира между мужем и женой, Господь, и просит, чтобы Ты явил милость, явил благодать, явил силу, Боже, помоги, благослови. Мы в молитве также молимся за те, Господь, кому сегодня очень трудно, тяжело, Господь, где враг душ человеческий замыслил разрушить семью, замыслил сделать развод, замыслил, Господь, посеять раздор между родственниками или близкими. Боже, помилуй, помоги, благослови, да будет милость Твоя, да будет благодать Твоя, да будет сила Твоя. Отец, пусть Твоя любовь, она пребудет, Господь, в их жизни. Пусть сегодня Твоя рука пребудет в их жизни. Господи, разрушь все замыслы врага. Восстанови сегодня, Господь, чтобы каждый увидел это и прославил Твое имя, Отец Небесный. Да будет имя Твое прославлено, Господь. Там, где сегодня скорбь в доме, Господь, я прошу Тебя, утешь. Тот, кто сегодня потерял близких, родных, друзей сегодня, Боже, кто-то мужа, кто-то жену, Господь, кто-то сегодня родственников, Господь, друзей, Боже, да будет утешение, да будет Твое утешение, да будет Твоя благодать и сила Твоя. Мы молим и просим Тебя, Господи, огради сегодня тех, кто сегодня нуждается в Божьей ограде, кто просит, чтобы милость Твоя была, помазание Твое и любовь была. Боже, благослови, да будет имя Твое прославлено. Отец Небесный, также мы в молитве молим и просим Тебя, Господь, укрепи сегодня каждого труженика на ниве Твоей, кто бы он ни был, Господь, где бы он ни был, в каком, на каком бы поле он ни трудился, в какой бы стране он ни трудился,
2: Я прошу Тебя, укрепи, наполни Духом Твоим Святым, наполни благодатью Твоей, наполни силой Твоей, дай им силы, дай им желание, дай им стремление, дай им, Господь, чтобы они сегодня трудились, распространяли Твое Слово с дерзновением, Господь, и переживали Твою любовь и благодать, и силу Твою. За все будь прославлен, Господь, и возвеличен, Господи. А мы благодарим Тебя за то, что Ты нам даешь эту возможность вместе с братьями и сестрами молиться, ходатайствовать, стоять в проломе, Господь, и нести эти нужды, нести эти переживания, Господь, перед лицем Твоего. Слава Тебе. Отец, мы благодарим Тебя, то, что мы можем сегодня все это говорить Тебе. И Ты тот, который отвечаешь и благословляешь. Ты достоин хвалы, достоин поклонения. Боже, наши дети идут в школы, наши дети идут в колледжи, университеты. И мы просим Тебя, пусть Твоя града над ними будет, Господь. Пусть Твоя милость Твоя будет над молодежью Твоей, Господь, над подростками. Огради огненную ограду Твою. Освети, сделай их снега белее, Боже. Я прошу Тебя, пусть Твоя ограда огненная будет над ними, чтобы сохрани их от колец, от несчастья, от всяких, Господь, моментов, где враг замыслил, Господь, их может совратить. Замыслил, Господь, чтобы они скользнулись и упали. Замыслил, Господь, враг, чтобы они отступили, чтобы они потеряли веру. Боже, я прошу Тебя, разрушите замысла врага, защити кровью Иисуса. Защити, Боже, укрепи, благослови, чтобы они были исполнены Духом Твоим Святым, исполнили были силой Твоей, Боже, побуждай родителей, близких, родных, церковь, народ Твой, ходатайствовать, молиться, Господь, за молодое поколение, чтобы они были исполнены силой Твоей и благодатью Твоей, Господь, и радовалось имя Твое, Господь, и прославлялось имя Твое в жизни их, Господь, и те, кто окружает их. Они познавали Тебя, любили Тебя и служили Тебе. А мы за все Тебе благодарны Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за эту возможность, где мы можем молиться сегодня, где мы можем ходатайствовать, где мы можем сегодня слышать, Господь, Слово Твое. За все будь прославлен наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, да благословит во всех Господь мир и благодать, да пребудет с каждым из вас. Мы благодарны Богу за это время, которое вместе могли молиться, вместе могли ходатайствовать. Пусть Бог благословит вас. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Богом.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Я буду сегодня проповедовать, друзья, из, я думаю, очень известного места Священного Писания, евангельского места. Но прежде чем я начну проповедовать, я напомню вам одно место, которое мы, проповедники, часто используем для своего оправдания. Знаете, когда у меня нету проповеди, я повторяюсь временами, то я читаю это место, где написано, ну, напоминанием возбуждаем чистый смысл. Помните, такое место есть? Я говорю, ну, братья, сестры, я вам еще раз напомню, а вы мне простите, что я вам еще раз напомню, правда? На самом деле, недавно Господь мне открыл, друзья, что это место, оно имеет глубинный смысл. Буквально напоминание должно возбуждать в нас что? Чистый смысл. Вообще, я лично считаю, друзья, что когда мы приходим на служение, то проповедь будет неинтересная мне, когда в ней нету смысла. Когда я слушаю проповедника, и знаете, как молодежь называет, doesn't make sense. Он послушал, оно его не зацепило. Поэтому напоминание, на самом деле, любое напоминание, оно должно возбуждать в нас то чувство, которое приводит нас к смыслу проповеди. Мы должны осознать, о чем Бог говорит к нам. Мы должны разуметь, что этот смысл никакой иной, как чистый смысл, то есть то, что нам надо на сегодняшний день. И поэтому я буду читать одно место Священного Писания, которое, я верю, многие из вас даже знают на память. Но я хотел бы взять из этого места несколько уроков, которые практичны для наших сегодня дней. Кто хочет следить со мной, вы можете следить. Это 10 глава Евангелия Луки. Это место часто называют притчей о добром самарянине. И я прочитаю всю притчу. Я посмотрю, как Дух Божий даст. Я не знаю ли, мы все с вами сегодня коснемся. Но точно несколько мыслей, которые Дух Божий вложил мне, я хочу вам передать. Итак, если вы будете следить за мной, это 10 глава, 30 стихи ниже. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Самарянин, также и левит, был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадил его на свое осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. И Христос задает вопрос: кто из этих троих, думаешь, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди и ты поступай так же. Друзья мои, когда мы читаем этот текст, я вообще лично верю, что истории из жизни Христа были очень скрупулезно отобраны Духом Святым. Мы знаем, евангелист говорит, что не все, что он сделал, было записано в Евангелии. Не все. Много другого он сделал, и евангелист говорит, если это записывать, весь мир не вместит книг. То есть были и другие события в жизни Христа, которые в Евангелию не вошли. Не потому, что, друзья, они были неважны, не потому, что они были неправильны. Я верю, все из жизни Христа было важно и было правильно, но Духу Божьему надо было отобрать самую концентрацию истины. Любая притча, любое слово Христа, даже больше, сам Господь сказал, что черта и йота. Это, конечно, касается еврейских букв. Но на наш язык, если перевести, то можно сказать, любая точечка над буковкой «и» и любая запятая, она в этом тексте имеет смысл, который вложил туда Дух Святой. И этот смысл может быть отвлеченным, то есть таким, который нас не касается, или этот смысл может быть чистым, который коснется сегодня моего сердца. И поэтому, друзья, когда вы читаете эту притчу, наверняка на первый план всегда выходит кто? Добрый самарянин, правда? в основном проповеди о добром самарянине. Я хочу направить ваш взор или ваше внимание совсем на другого человека из этой истории. Нигде в тексте вы не найдете, что это притча, поэтому я верю, что это была история. Это был человек, у которого не было имени вообще. Мы не знаем, кто это. Христос говорит, никто. Какой-то человек, обыкновенный человек. Очень, я вам скажу, похожий на тебя и на меня сегодня. И дальше Библия дает описание события, которое случилось в его жизни. И говорит, этот человек встал и вышел из Иерусалима и направился куда? В Иерихон. Друзья мои, если вы будете читать Библию, вы увидите, что в Библии есть два противоположных духовных города. Я не говорю о физических городах, нас они не сильно интересуют. Нас интересуют духовные города или места убежищ, или места обитаний, друзья. И есть духовно два города. Первый город – это город Иерусалим. И если вы будете читать Библию, я не выбирал места Священного Писания, вы наверняка не раз и не два читали и видели, что город Иерусалим всегда был приравнен к Божьему благословению. Так или нет? Когда речь шла об Иерусалиме, это речь шла о месте, где обитал народ Божий. Это речь шла о месте, где обитало благословение, где Господь покрывал своей силою, и пределы Иерусалима охранялись самим Господом. Так или нет? И даже есть одно место, где, например, пишется об Иерусалиме, да? Но там, не, но там оно, это место не связано с благословением, то он уже Иерусалимом там и не называется. Только там есть намек такой, где Господь наш распят. Помните? В Откровении. Поэтому я верю, друзья, что Иерусалим, можно написать слово Иерусалим, поставить знак равенства, благословение. Я также глубоко верю, друзья, что Иерусалим это некоторое духовное место, где все мы с вами должны что? Обитать, жить. Мы должны жить в пределах города Иерусалима. Друзья, если обратиться к Писанию, вы можете перечитать 90-й псалом. Лично для меня это самая лучшая картина того, где живет настоящий христианин. И Писание там говорит так, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Это Иерусалим. Это место, где должен обитать каждый христианин, друзья. И, конечно, если вы дальше будете читать 90-й псалом, не так уже он и беспроблемный, этот псалом. Да? Там разное описывает псалмопевец. И говорит, случается под кровом Всевышнего разные вещи. Бывает и стрела, бывает и язва. Но от всего этого избавляет нас кто? Господь. То есть у нас есть обетование, друзья. Если мы живем в пределах духовного Иерусалима, у нас есть обетование, что любое обстоятельство, любое зло, любая болезнь или трудность, которую мы встречаем, она обязательно послужит нам что? Во благо. Она будет нам благословением. Может быть, мы будем иметь какие-то временные трудности, но если ты под покровом Всевышнего, если ты в воле Божьей, если ты в Иерусалиме, ты будешь благословен. В этом есть обетование. Обетование, которое звучит, все нам сопутствует ко благу, оно действует только там, где есть воля Божья и покров Господень. Если ты выходишь из-под покрова Божия, из-под воли Божьей, это обетование не действует. Мы не можем сказать о людях, которые грешат, что все им сопутствует ко благу. Аминь? Аминь. Друзья мои, в противоположность Иерусалима вы найдете город Иерихон. И даже если вы возьмете, например, географическое положение, вы видите, что Иерусалим находился на горе, а Иерихон находился в долине. В противоположность Иерусалиму Иерихон находился в долине. То есть для того, чтобы попасть из Иерусалима в Иерихон, тебе надо было не вверх идти, а куда? Вниз. И теперь посмотрите опять на это. И, конечно, Иерихон – это город проклятия, правда? Это город, который был построен на костях сына его отец. Это город, который разрушил Бог. Это твердыня сатаны, дьявола. Я глубоко верю, друзья, в то, что есть духовное состояние у человека, когда он находится в Иерихоне. Когда вытащить его или вызволить из Иерихона невозможно человеческими усилиями. Когда пришли евреи под стены Иерихона, они взглянули и сказали, этот город разрушить невозможно. И я говорю сейчас духовно. Вы встречали людей, с которыми вы пообщаетесь и скажете, я ничего здесь не могу сделать, я таких встречал. Потому что только воля Божья, сила Господня, сверхъестественное вторжение Духа Господня может разрушить стены Иерихона. И я не буду проповедовать сегодня об Иерихоне. Не это меня интересует. Я просто вам рисую как бы две противоположности, которые всегда перед нашими глазами. То есть перед нашими глазами или человек верующий, или человек что? Неверующий. Но вот эта история, друзья, дает нам еще одну картину или еще одну мысль. Потому что есть люди, которые в Иерусалиме, и с ними все в порядке, правда? Есть люди, которые в Иерихоне, и мы приблизительно тоже знаем, как с ними работать. Но есть люди, которые и не в Иерусалиме, и что? И не в Иерихоне, они где-то между, где-то посередине. Сатана очень активно в последнее время работает в церкви на то, чтобы увлечь нас или выволокти нас, да, по-украински есть такие слова, из Иерусалима, из-за его пределов, чтобы ты хотя бы один шаг сделал за его пределы. Он говорит, не, ну, в Иерихон не надо, а Иерихон это что, серьезные грехи к смерти, пьянство, куриво, не-не-не-не, ну попробуй, возьми, посмотри что-то запрещенное. Отложи Библию, почитай сегодня такое что-то, расслабься себе немножко, в кино сходи. Ну что тут такого? Это ж ничего страшного, это ж культурная программа, да? И сегодня, знаете, можно перечислять очень много вот этих вещей, которыми сегодня влечет враг, особенно наших молодых, друзья. И они не секрет, что они пробуют, знаете, как получается, обычно я заметил в духовной жизни у любого христианина, он сделал шаг за пределы Иерихона, посмотрел направо, ничего не случилось, да, ничего не случилось, ни грома с неба, ни поражения от Бога, он назад возвратился, потом чуть-чуть дальше еще вышел, опять вроде ничего не случилось, и таким образом, время от времени выходя за пределы Иерусалима, то есть сделая что-то, что не угодно Богу, человек отдаляется от места обиталища. И на самом деле, друзья, я пробовал исследовать эту притчу, я вас поощряю. Попробуйте узнать, друзья, когда его словили разбойники. Было ли это метр от предела Иерусалима? Было ли это 100 метров? Прошел ли он полдороги до Иерихона? Оказался ли он на полпути в мир? Или это было близко, или, может быть, это было под самыми стенами Иерихона. Писание нам не дает знать этого, друзья. На самом деле, фактически, мы никогда не узнаем, насколько далеко надо отойти от Иерусалима, чтобы попасться разбойникам. Мы не знаем, это закрыто для нас. Мы знаем одно, не выходи за пределы Иерусалима. Это место, где разбойник тебя не настигнет. Друзья мои, если ты вышел за пределы Иерусалима, если ты сделал один маленький шаг, ты посмотрел мир, что-то тебе понравилось, ты двинулся в эту сторону, ты встаешь под опасностью, что на тебя нападет, друзья, разбойник. Давайте чуть-чуть вникнем в это все, потому что я верю, что в этом есть очень глубокая, духовный глубокий урок, друзья, этого человека для нас всех. Итак, я еще раз повторю эту мысль. Разбойник, и вы знаете, кто такой разбойник, правда? Написано, он приходит, чтобы что сделать? Украсть, убить и погубить. И, конечно, на любом из этих этапов Бог может сказать ему, стоп, не трогай, это мое дитя. Я допустил это в его жизнь, друзья мои. Но практически, если человек попадается разбойником, то виноватый в этом не Бог. Виноваты в этом мы. Когда Писание говорит, помните другое место, написано, не разрушай что? Ограду. Не разрушай. Почему? Потому что тебя ужалит змей. Это закономерность. Когда мы выходим за пределы за разрешенного пространства, мы выходим за пределы его сени. Или сень, это древнерусское слово, по-русски будет тень. Тень имеет очертания, имеет границы. Живущий под сенью, он покоится. Если ты выходишь за пределы, ты приступаешь к черту. Ты попадаешь под опасность, друзья. Итак, что делает разбойник? Давайте немножко углубимся. Я прочитаю еще раз этот стих, чтобы просто обновился он нам в памяти. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, и написано, и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Первое, друзья, на что я, знаете, удивительно, почему-то обычно разбойники, если нападают на человека, они обычно охотятся за деньгами, правда? За кошельком, за нашим. Почему-то Писание не говорит здесь ничего о деньгах. Не написано, что они украли у него деньги. Написано две первое, что написано, это разбойники сняли с него что? Одежду. Это первое обычно, что делает сатана с христианином, который попадается в его руки, друзья. Он его раздевает, он делает его нагим. И вы понимаете, что я говорю, это не физические вещи, правда? Он обкрадывает нашу праведность, одежду нашей праведности. Он ее крадет, он ее забирает. Мы начинаем сомневаться даже в том, что она у нас существовала. Некоторые люди начинают говорить буквально следующее. А в этом ничего нету такого. И в этом ничего нету такого. А что здесь? Это забобоны, это предрассудки. Это было когда-то, а сейчас это не работает. Сегодня я могу делать то, что я хочу. И одежда праведности в этом не заключается. Друзья мои, это враг, который сделал не что иное, как обокрал тебя или меня, сохрани Господь. Он украл даже с нашего сознания понятие то, что нечто есть приятно Богу, а нечто есть неприятно Богу. И это определяет твою праведность, потому что праведность, друзья, это не что иное, как наши поступки, как то, как ты себя ведешь. И белую одежду, друзья, разрешите очень коротко отступить в сторону. Я брал в пример некоторых духовных истин скинию, которую построил Моисей. Вы знаете, что если бы вы приблизились к этому сооружению со стороны пустыни, так как она стояла в пустыне, вы были бы, наверное, бы были удивлены, потому что скиния снаружи имела белые весонные завесы. Когда ты приближался бы к скинии, ты бы не увидел ничего, только бы белизну, друзья. Если кто-то приближается сегодня к церкви, он должен видеть белизну наших одежд. Вы понимаете, о чем я говорю? Ничего так не впечатляет сегодня неверующего человека, как твоя чистая жизнь и твоя праведность. То, как ты себя ведешь, отделенный от мира, народ особенный. Что это за люди? Это люди, по которых видно, что на них есть белая одежда праведности. Сатана знает, что есть проповедь без слов. Достаточно тебе правильно поступать в этом мире, для того, чтобы люди обратили на тебя внимание и спросили, кто ты, откуда и в какую церковь ходишь, так или нет? Этого достаточно, ты можешь ничего не говорить, но поступать правильно, и одежда праведности будет затрагивать людей, друзья. Будет касаться их сердца. Вот почему, друзья, он так сильно сегодня охотится за нашей что? Одеждой. И когда вы будете читать Писание, вы увидите, например, что в священническом облачении было две одежды. Везде было две одежды. Была одна одежда нижняя, которая была всегда белая, например, у священников, белая льняная одежда. И была одежда верхняя, причем верхняя одежда была атрибутом, который был присущ человеку. То есть, например, когда апостол пишет о лицеприятии, он, скорее всего, на мой взгляд, говорит именно об одежде. Говорит, когда взойдет к тебе человек, какой богатый. И даже есть такая поговорка, что по одежке встречают. Да? Если вы возьмете, например, тексты Библии, вы увидите, что у Ильи была милость. Вы увидите, что у Павла была филонь. Это верхняя одежда. А у Христа был хитон. Это все верхняя одежда. Я верю, что в этом есть намек, друзья, на то, что Бог дает тебе кроме нижней одежды, то есть кроме одежды праведности, Бог дает тебе еще некоторую верхнюю одежду, которая должна отличать тебя в служении Богу. Если у тебя милость, ты пророк. Если у тебя филонь, ты учитель или апостол, я не знаю. Да? И поэтому вот эти вещи, друзья, очень важные. Знаете почему? Потому что на самом деле, особенно в старом поколении, есть люди, которые уже нижнюю одежду сатане не отдадут. Что с праведностью они не расстанутся. Но вот по вопросу верхней одежды, враг часто их обманывает. Они говорят, да, я праведный. А когда ты спросишь, а что ты в церкви делаешь? Какое твое призвание? Чем ты занимаешься? Или ты просто ходишь, чтобы ходить? Друзья мои, извините, мне легко проповедовать в чужих церквях. Часто обижаются на эту проповедь, но эта проповедь, она должна быть озвучена, друзья. В церкви не бывает людей бесполезных. Если Господь призвал вас в церковь, у вас есть своя верхняя одежда в этой церкви. Какое-то призвание, какое-то предназначение, ты что-то должен делать. Ты что-то должен делать. Если ты не можешь делать что-то прямое, ты всегда можешь кому-то что? Помогать. Если ты не Моисей, ты не можешь стоять с руками поднятыми, ты всегда можешь быть Ором и Аароном, которые эти руки у Моисея что? поддерживает, друзья. Я часто говорю, знаете, у меня есть целая тема, целая проповедь, которую я назвал «Гаванитяне», которая описывает вот этих людей, которые были среди Израиля, которые рубили дрова и носили воду для скинии. И именно от них временами зависело, сколько дров там было нарубано. И священник мог положить только столько дров на жертвенник, сколько гаванитяне нарубали. И я когда-то мне Бог открыл и показал, что ты, Саша, нуждаешься в твоем служении, в гаванитянах, в людях, которые поддерживают твое служение, то ли материально, то ли молитвенно, то ли просто подойдя в конце служения, ободрив этого брата, сказав: брат, спасибо, через тебя я слово сегодня получил. Не для гордости, говорю, друзья. Мы нуждаемся сегодня в гаванитянах, поэтому каждый человек имеет свое призвание и место в церкви, которое мы должны исполнить. И вы знаете, что самое интересное? Что мы никогда не знаем, кто получит большую награду, правда или нет? Кто получит большую награду? Тот, кто ложил на жертвенник дрова, или тот, кто их собирал? Всегда видно того, кто ложит, редко видно того, кто собирает для нас, правда? Видно братьев, которые проповедуют, молятся. Редко видно тех, которые стоят там сзади, их жен, тех пожилых людей, которые совершают молитву каждый день за наше служение. Их не видно. Но я знаю, что когда настанет время, друзья, мы все станем пред Богом. Венцы будут распределены справедливо. Если собирать дрова тяжелее, чем их ложить, то и венец положенный для него что? Больше. Идите сегодня в служение народа Божьего. Найдите свое место. Запомните, что враг, если он не может украсть одежду нижнюю, он старается украсть ваше призвание, верхнюю одежду. Он хочет сделать так, чтобы ты ничего не сделал в церкви. Более того, дальше написано в Слове Божьем так. Смотрите, как написано. Сняли с него одежду и изранили его, и ушли, оставив его едва живым. Друзья мои, вы знаете, вот это место, оно очень близко моему сердцу. Я когда-то пережил и прошел буквально практически через это место. Нам кажется, что церква наша – это место, где мы получаем ободрение, мы получаем радость, мы получаем вдохновение. И это правильно, так и есть, друзья. Но бывает, что в церквях мы получаем еще что? Удары. Получаем или нет? Получаем. Получаем какие-то замечания, получаем что-то такое, что нам не нравится, что временами нас ранит, друзья. И часто, когда это происходит в церквях, я это замечаю, тогда разгорается между детьми Божьими, бывают ссоры и распри. И тот говорит: ты меня обидел, а тот говорит: а ты меня обидел. Друзья мои, но я хочу, чтобы вы прочитали этот текст еще раз. Скажите, кто нанес эти раны и кто нанес эти болезни? Мы временами не понимаем, друзья, что за этим всем стоят духовные определенные силы. Что врагу сегодня очень приятно наносить раны и делать виноватым друг друга нас. И он стоит временами со стороны, он заколотил, в церкви бушует распря, и он довольный, а нас не хватает разума понять, что это действуют силы вражеские среди нас. И цель этого действия для того, чтобы ты пораненный лежал и ничего не делал. Ничего не делал, потому что ты пораненный, потому что тебя обидели, потому что тебя откинули, друзья. Но если ты поймешь действие духовное, давайте я вам приведу другой пример. Может быть, этот пример не сильно интересный, но есть другой пример, и он мне очень нравится, друзья. Это пример Иосифа, которого обидели братья. Вы все знаете этот пример, правда? Вы все знаете, как вообще Бог действует с Иосифом. Я знаете, для меня, например, откровение, которое получил Иосиф, наверняка и вы получали такие откровения. Откровение, которое получил Иосиф, оно огласило так: и папа тебе поклонится, и мама, и все братья тебе поклонятся, да? Ну, каждый хочет такое откровение. Но я хочу, каждый, это ж хорошо, чтобы все мне поклонялись, да я был великим, да? Но, знаете, в мелким шрифтом Иосиф не прочитал, а мелким шрифтом, знаете, что было написано? А мелким шрифтом было написано: сухой ров, дом Потифара, 30 лет скитания. Это все было в том же пророчестве, потому что оно исполнилось тогда, когда он сел возле фараона. Но чтобы сесть возле фараона, ему надо было пройти все, что он прошел, друзья. И вы знаете, что меня вообще удивляет в Иосифе. Мы временами просто не понимаем, когда его братья идут к нему, они трепещут, они боятся. Боятся, что Иосиф им отомстит. И было за что. Было за что отомстить, потому что по-человечески, если взять, то они виноваты против него, серьезно виноваты. Но Иосиф сказал, помните, есть один псалом: послал пред ними что? Человека, в железо вошла душа его. Это о нем. И когда он заканчивал свою жизнь, Иосиф, я верю, он глубоко понимал, кто стоит за этим всем. Да, это были братья, может быть, но это Бог сделал. Если бы я здесь не оказался, они бы все умерли от голода. Они бы не имели что кушать, но Бог сделал то, что Он сделал, чтобы я пришел сюда, чтобы я сделал эти запасы в Египте, и чтобы в определенный момент мы соединились с братьями, уже не в изобилии, но в голоде, и остались так навсегда. Вот так временами мы должны видеть, друзья, то, что действует в духовном мире, и понимать волю Божью, потому что если мы остановимся где-то на каком-то пути и скажем, брат виноват, брат виноват, брат виноват, то тогда это распро разгоряется, и между народом Божьим происходят расколы и происходят распри, друзья, а мы должны верить нашему Господу, что Он делает свою работу, и временами, даже если меня ранили, может быть, незаслуженно меня ранили, друзья мои, отпустите, поймите, что Бог делает свою работу между нами, и может быть, это как раз тот камень, который проходит по моим углам, обтесывает меня, мою угловатость в народе Божьем. Тяжело, трудно, да? И были некоторые предметы в скине, которые были чеканные. То брался резец, из целого куска вычеканивалось что-то. Вот когда Бог проходит резцом, бывает временами нам трудно и больно. Но мы должны это понимать. С другой стороны, друзья, я хочу обратить ваше внимание, как мы относимся к людям, которые избиты и изранены среди нас. Никого не хочу сегодня огорчить. Но часто, знаете, особенно это было в моей жизни, когда я встречал людей, которые говорили, мы пойдем на пути язычников, мы будем с язычниками жить, и нам там будет хорошо. И я говорил этим людям, не идите. Я такой немножко странный человек, знаете, у нас, например, была одна сестра, которая решила выйти замуж за неверующего. Я говорил им, ей, не иди, это не твоя судьба, это неправильно. Я даже пришел к ней на свадьбу. Перед самой росписью, потому что сочетания не было. Я ее вызвал, говорю, Оксана, иди, я с тобой хочу поговорить. Она вышла ко мне, я говорю, еще есть время. У нее роспись должна быть прямо сейчас. Я говорю, еще есть время, откажись. И вы знаете, она, конечно, не послушалась. Редко, когда девица в этой ситуации послушается. Когда вышла замуж, и когда муж ее стал бить так, что выбил ей все передние зубы, она, конечно, возвратилась в церковь. И она плакала. То первое, что я ей сказал, знаете что? А, я ж тебе казал. Бачишь? И знаете, и на то время мне казалось, что я на высоте. Правильно, видишь? Но когда Бог меня поставил в ее положение, то я понял, что мы не должны так поступать, друзья. Христос так не поступает. Он не упрекает Илью, который лег под можжевеловым кустом. Он дает ему пищу, чтобы он имел силу встать и идти дальше. Вот какое наше предназначение. Наше предназначение не упрекать, а подойти и поднять. Это воля, тебя избил сатана, изранил. Неважно, кто тебя побил. Сегодня я есть, чтобы тебя поднять. В чем, друзья, признак доброго самарянина? Признак доброго самарянина в том, что он всегда имеет силу поднять упавшего. У него есть что дать упавшему. У него есть вино, у него есть масло, у него есть все. У него все есть, что надо для определенной ситуации, друзья. Именно в этом признак доброго самарянина. Я думаю, мы будем идти к молитве. Я не буду проповедовать на вторую часть этой притчи. Я только коснусь одного момента, который, на мой взгляд, очень важный для нас. Добрый самарянин, друзья, для меня лично перекликается с одним местом Священного Писания, которое вы тоже все знаете. Вы помните, есть притча в 25 главе Евангелия Матфея, которая буквально называется «Притча о 10 девах». Наверняка все читали ее, правда? Я дам очень короткое толкование на первый стих. Первый стих звучит так. «И будет тогда Царство Небесное подобно 10 девам». И когда вы читаете первый стих, если вы внимательный читатель, вы должны сразу задать вопрос «Когда? Тогда? Когда?» Писание будет «И будет тогда? Когда?» Чтобы ответить на этот вопрос, друзья, надо обратиться к 24 главе. И 24 глава – это глава, которая описывает признаки последнего времени и пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Итак, друзья мои, еще раз я задаю вопрос. Когда церковь будет подобна 10 девам? И отвечаю на этот вопрос сегодня. Сегодня, друзья, мы живем в момент, когда 5 из них становятся мудрыми, 5 из них становятся неразумными. Это незаметный процесс, который мы видеть с вами не можем. И разница между теми и теми в одном, друзья, им не хватило запаса. Они не брали лишнее. Я вообще глубоко убежден, друзья, что эта притча Она описывает человека, который очень прагматично просчитал все, что ему надо. То есть, если вы будете читать текст, у меня не достает времени, не хочу углубляться, то там буквально выглядит оно для меня следующим образом. 5 неразумных дев точно просчитали масло, которое им надо, чтобы выйти из пункта А и выйти в пункт Б. Одно, что они не просчитали, что жених замедлил. Они не взяли лишнего. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Я с одним братом говорю, почему ты ходишь в собрание только по воскресеньям? Он говорит, я малолитражка, раз заправляюсь, на неделю хватает. И я, вы знаете, я вам скажу честно, может быть и так. Я не сбрасываю это со счетов, я не стану ее критиковать. Есть на самом люди малолитражки. Раз в воскресенье заправился, и хватило ему бензина до следующего воскресенья доехать. Но вопрос, друзья, будет ли у тебя следующее воскресенье? Хватит ли тебе топлива доехать туда, куда хочет Господь, чтобы ты доехал? Вот почему добрый самарянин, друзья, я верю, что добрый самарянин – это признак мудрой девы, у которой есть не только для себя, но у него есть сегодня, что дать и другим. Он может достать из своей кошелки или корзинки и масло, у него есть и вино, и у него есть и хороший, и добрый осел, на котором можно кого-то посадить и довести до гостиницы, до места, где об этом человеке что? Позаботиться. Друзья, я думаю, что нам есть о чем молиться. Я быстренько суммирую свою проповедь. На самом деле, сегодня мы живем в очень удивительное время. И мы переживаем этот процесс, который происходит у нас, между нами. Кто-то в Иерихоне, кто-то в Иерусалиме, а кто-то где-то между. Кто-то попался уже разбойником и избит, а кто-то еще заигрывает с миром и думает, что разбойник не придет. Друзья мои, я верю, если вы находитесь в этом положении, возвратитесь немедленно в пределы Иерусалима. Прямо сегодня исповедание приводит твою жизнь в порядок в одно мгновение. Не надо много времени. Исповедался, поплакал, сказал, Господи, я больше не прикоснусь к нечистому. И Бог возвратит тебя под свой покров, друзья. Если же вы знаете людей, которые избиты, помогите им. Не говорите, ты сам виноват. Он виноват, конечно, но не говорите. Не добивайте лежачего, так сказать. Давайте будем поднимать этих людей. Придем и скажем, для тебя есть надежда. Для тебя есть надежда. У меня есть все, чтобы поднять тебя сегодня. У меня есть масло, у меня вино. Со мной осел, давай в церковь, давай на служение. Господь тебе поможет, и Господь поможет, друзья. Если же мы видим сегодня, что нам чего-то не хватает, пред нами молитва. Я верю, что Господь нас благословит и обогатит. Аминь. Аминь. Давайте склоним колени для молитвы.

Момент творения. Оптические волокна, созданные Богом. Одна из областей, в которых современная технология развивается наиболее быстрыми темпами, это оптоволоконное производство. Безупречные телефонные сообщения передаются по проводам, изготовленным из специальных волокон, которые с помощью лазера передают сообщения в цифровой форме. Современные учреждения и предприятия используют компьютерные системы, в которых процессор соединен с оптоволоконным кабелем для увеличения скорости работы. Но человек лишь открыл эту технологию, он не придумал ее, потому что Бог еще в начале времен использовал оптоволоконные технологии для восполнения нужд некоторых растений. Ученые обнаружили, что ростки овса, кукурузы и бобовых в процессе роста используют принцип оптического волокна. Когда молодые побеги только-только начинают пробиваться из земли, они собирают солнечный свет и направляют его в центр роста, который расположен в земле на глубине 1-2,5 см. Проводимый свет таким образом стимулирует центр роста, который обеспечивает растения энергии, необходимой для полноценного развития. Без этого ростки могли бы погибнуть или по меньшей мере отстать в развитии. Ученые установили, что стебель ростка настолько прекрасно играет роль оптических волокон, что может без искажения передать сфокусированный образ источника света. Итак, мы приходим к выводу, что практически каждое открытие человека в области технологий изначально уже существовало в природе. Это дары Творца творению. Вряд ли можно найти более веский аргумент в защиту веры в разумного Создателя. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Любишь ли меня, сын Ионин? Любишь ли меня? Взор Иисуса полный ожидания, полный думы жгучего огня, устремленный в самое сознание. Любишь ли при ярком свете дня и во тьме житейской трудной ночи? Сын Ионин, любишь ли меня? Спрашивают любящие очи. Больно было на душе Петра от Христа Спасителя вопросов. Помнил он, как ночью у костра трижды от Спасителя отрекся, как из глаз струилась слеза и как сердце обливалось кровью, как смотрели Господа глаза с той же бесконечной любовью. И люблю, услышавши Христос, той же думой неба преисполнен, повторял по-прежнему вопрос: «Любишь ли меня ты, сын Ионин?» Видел Бог дальнейший путь Петра. За его свидетельство, страдания, пытки и распятие за Христа, верность до последнего дыхания. Я люблю, ты знаешь, ты же свет, ты мой Бог в любви непревзойденный. Любишь? Действуй, был Христа ответ, трижды тебе Симон повторенный. И, возможно, в трудностях борьбы, где-то там, наедине с собою, тем вопросом вдохновлялся ты и горел от

заветною любовью. Та любовь влекла тебя дерзать, пламенея сердцем пред властями. Ты свое люблю спешил сказать, Петр, идя тернистыми путями. Ты всей жизнью повторял «люблю», ты и в узах воспевал Иисуса, и через жизнь нелегкую свою ты пронес святое это чувство. Оценил возлюбленный тобой труд любви и все твое служение. Петр, ты камень, и твою любовь в своей церкви Бог вложил строение. Строить церковь Иисус Христос. Мы с тобою камни для строения. Любишь ли? Звучит Христа вопрос. Без любви немыслимо служение. Потому при ярком свете дня и во тьме житейской трудной ночи Сын Завета, любишь ли меня? Спрашивают любящие очи.

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Луки 11:9-10.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас вы услышите продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». Поезд «Москва-Благовещенск» покинул Ярославский вокзал столицы в полночь. Кэти, Зузи, Нета и Лиза и еще несколько друзей проводили Мию и Анну на поезд. Прощание было трогательным. Мог бы кто с уверенностью сказать, что они еще встретятся? Но даже если их надежды и покоились в Боге, они все же твердо знали, что вера в Бога не должна быть гарантом на осуществление личных планов. Но уверенность в поддержке Божьей укрепляла каждую из них в этот прощальный час. Бог чудным образом освободил Лизу и Нету из ссылки. Разве Он не сохранит Анну и Мию? В это они твердо верили. С каким удовольствием девушки помолились бы на дорожку, как принято говорить на юге России. Но здесь, на Ярославском вокзале, не было места для таких благочестивых проявлений. Поэтому подруги попрощались со своими друзьями довольно просто, будто им вскоре предстояло вернуться в Москву. Только глаза их говорили о том, как страстно они желают, чтобы прощание с городом страданий было последним. Девушки купили билеты в общий вагон. Кто успел войти первым, тому доставались места, а остальным приходилось стоять в проходе. Вагон, как обычно все вагоны такого класса, был переполнен. Подругам мест, конечно, не досталось. Они неуверенно стояли в проходе. И тогда они заметили двух молодых людей, которые явно выживали со скамьи своих толстых русских соседок. Они придирались к ним до тех пор, пока те не оставили свои места и, ужасно ругаясь, не уселись на чемоданах в проходе. Теперь молодые люди приветливо замахали руками нашим подругам. Мия с Анной благодарно приняли это приглашение, хотя места рядом с мужчинами были освобождены не совсем тактично. Молодые люди представились сибирскими охотниками. В Москве они проводили свой отпуск. 3 долгих дня занимали они девушек рассказами о своих охотничьих приключениях. Верить их историям можно было не всегда, но во всяком случае это веселило, и дни пролетали быстро. После охотников к ним подсели 2 раненых офицера, которые ехали отдыхать на Байкал. У них было достаточно денег, поэтому на каждой станции они разыскивали буфет и приносили оттуда что-нибудь съестное и для девушек – чай с бутербродом или булочку. Такая внимательность с их стороны была для Мии и Анны хорошей помощью, потому что их сухари постепенно подходили к концу. К тому же девушки боялись оставить свои места, их могли быстро занять другие люди – а ехать стоя в проходе не доставляло особого удовольствия. Да и денег у них было немного, поэтому проявление вежливости этих любезных офицеров они принимали с благодарностью. Когда и эти общительные люди покинули вагон, их места заняли 2 партработника. Вскоре и с этими людьми девушки нашли общий язык. Они охотно слушали рассказы о жизни в Китае, где эти партработники провели несколько лет. Мия и Анна задавали много вопросов, а мужчины охотно отвечали. Но вдруг вопросы девушек вызвали у них недоверие. «Куда вы вообще направляетесь?» – спросил один из них. Когда он узнал, что их конечная станция Благовещенск, недоверие перешло в открытую угрозу. Они прямо заявили, что их путь не в Благовещенск, что девушки хотят бежать за границу. «Что вы натворили? И почему должны бежать?» «Это точно вы совершили преступление, или вы – отпрыски антиреволюционных элементов?» От таких слов у девушек застыла кровь в жилах.
И они всевозможными шутками пытались отвлечь внимание мужчин от этой темы. Однако попутчики угрожали им, заявляя, что выдадут на следующей станции органам ГПУ. Это стало бы концом всей их затеи. ГПУ, естественно, добилась бы необходимых данных, чтобы выслать девушек в Сибирь. Они попытались скрыть свое возбуждение и еще раз изменить тему, но внутренне взывали к Богу. Господь и на этот раз провел опасность мимо них. Этот случай угасил дорожную радость подруг. Они решили впредь быть осторожнее и не затевать дорожных знакомств. В это время поезд пересек Урал, и перед ними предстали необъятные просторы Сибири. За окном потянулись леса, реки, и лишь кое-где на берегу реки мелькали деревушки. Наконец, поезд достиг Новосибирска. Огромнейший вокзал был заполнен массой людей. Когда же девушки пригляделись к ним, они испугались. Большинство из них находилось на пути в ссылку. На соседнем пути стояли составы со ссыльными. Многие поезда охраняли солдаты. Всюду слышались стоны и просьбы людей о том, чтобы им дали воды и пищи. Это было ужасно. Красивая сибирская природа уже не доставляла Мие и Анне удовольствия. Перед их глазами стояли массы заключенных и ссыльных. Конечно, среди них были и менониты, может быть, даже знакомые или родственники. «Может, и мой папа в одной из таких колонн?» – подумала Мия. Да и сама она еще не избежала этого ада. Вероятность попасть из относительно удобного вагона в проклятые людьми грузовые вагоны была довольно высока. «Небесный Отец, молим Тебя, сохрани нас! Возьми весь этот побег в свои руки, просим Тебя!» Все чаще взывала она. Это состояние передалось и ее подруге, хотя они остерегались вымолвить даже словечко. Обычный для них трюк с родным диалектом тут же мог быть примечен. Таким образом, их можно было принять за иностранок и доложить об этом в ГПУ, а уж там разобрались бы. Ужасные картины Новосибирска вскоре стали повсеместным явлением. Почти на каждой станции встречались подобные поезда, колонны людей, которых под конвоем уводили в лес. Эти люди в большинстве своем были когда-то лучшими работниками страны. Их вина состояла лишь в том, что они были трудолюбивы и добились определенного состояния. Сейчас же государство использовало их на добыче богатств в Сибири. Сталинский честолюбивый план индустриализации мог быть осуществлен только при наличии бесплатной рабочей силы. У страны не было денег, поэтому и принимали такой ужасный подъем за счет безвинных людей. На девятый день до обеда поезд добрался до Благовещенска. Первый этап побега завершился. Почувствовав под ногами твердую почву, подруги с облегчением покинули вагон. Благовещенск был обыкновенным сибирским городом, в котором, как в зеркале, отражалась вся жизнь края. Торговцы, крестьяне, охотники совершали здесь свои дела. Город жил прежде всего торговлей. Действующих индустриальных предприятий не было. Еще в поезде девушки слышали от людей об оживленном рынке, на котором промышляли китайцы, завозившие свои товары из-за границы. Прямо с вокзала девушки отправились на поиски пропитания. Их сухари давно закончились, они страдали от голода. По широким городским улицам они вскоре вышли к берегу Амура. Этот безоблачный день открывался прекрасный вид на широкую и могучую реку. На миг они задержали взгляд на воде.
«И эту реку нам предстоит пересечь», — подумала Мия. «А ведь она даже плавать не умела. Как все это совершится?» Оторвав взгляд от воды, Мия увидела китайский город Айгунь по ту сторону реки. Китай. Первая веха на пути к долгожданной свободе. Но прежде всего нужно было определиться в городе. Хороший московский знакомый из баптистской общины дал им адрес верующей семьи в Благовещенске, прося передать им привет. Их общий знакомый надеялся, что эта верующая семья примет девушек на пару дней. Они быстро нашли нужный дом, постучали, и им открыла испуганная, встревоженная женщина. Анна представилась, передав привет из Москвы. Женщина пригласила их войти в дом, но ненадолго. Сотрудники ГПУ арестовали ее мужа, проповедника местной общины баптистов. И присутствие девушек в доме могло усугубить положение ее мужа, как считала эта женщина, и была, конечно, права. Но Анна и Мия не знали, куда им податься в этом большом городе. Поэтому они уговорили женщину разрешить им хотя бы переночевать. В конце концов, добросердечная сестра по вере согласилась. Она посоветовала им пойти на следующий день на рынок, где они смогут встретить кого-нибудь из меннонитов. На следующий день девушки опять спустились к реке. Какой-то необыкновенной силой она притягивала их к себе, ведь там, буквально в нескольких километрах, по воде была свобода. Молча покинули подруги берег Амура и направились на поиски рынка. Здесь они надеялись встретить меннонитов, которые будут продавать излишки из хозяйственной продукции. Если они даже и не встретят меннонитов, то хотя бы что-нибудь узнают о них. И точно, когда они подошли к базару, к ним приблизился мужчина и обратился к Анне, спросил ее: «Анна, скажи на милость, что ты тут делаешь в Сибири?» Это был некий господин Джонсон, которого Анна знала еще раньше на родине. Со всеми предосторожностями Анна разъяснила ему, что они слышали, будто на Дальнем Востоке закладываются новые поселения, где можно лучше перенести тягобы будней. О плане их побега Анна умолчала. Джонсон рассказал им о вновь созданных поселениях и даже пригласил их на первое время поселиться в его доме. Затем он познакомил девушек с другими меннонитами, бывшими в то время на рынке. А было их здесь довольно много. Большинство собиралось вернуться в свои села уже к 5 часам вечера. Их гостеприимный знакомый тоже хотел вечером быть дома, конечно же, с Анной и Мией. Прекрасное чувство вновь быть среди своих, говорить по-немецки, на родном диалекте, чувствовать себя в безопасности спустя месяцы жизни в Москве. Эта встреча на городском рынке в Благовещенске казалась встречей родственников, хотя девушки, кроме господина Джонсона, никого здесь не знали. Но так уж бывает, когда встречаешь земляков. А так как почти все меннониты знают друг друга, то вскоре они выяснили, что в городе работают их бывшие сокурсницы по медицинскому институту Гальфштата. Они тоже бежали от притеснений на родине, надеясь обосноваться здесь заново. Некоторые нашли себе работу в местной больнице. До отъезда времени оставалось еще много, и девушки решили поинтересоваться, не примут ли их медсестрами в больницу, ведь они имели соответствующие справки из мединститута. Главный врач больницы встретил их приветливо, но в приеме отказал, пояснив, что до летних отпусков персонал пополнять не будет. Он предложил им прийти в июне, когда некоторые медсестры уйдут в отпуск, и они смогут временно занять их места. Это, по крайней мере,
была хотя бы какая-то перспектива. Впервые за последние месяцы в сердцах подруг поселилась надежда. Конечно, они как можно скорее хотели сбежать из страны, но возможность работать в больнице открывала перспективы на случай задержки побега. Вскоре они нашли бывших сотрудниц из Кальпштата. Им было что сказать друг другу. Время пролетело очень быстро. Когда к 5 часам девушки расстались со своими знакомыми, Благовещенск показался им уже не таким чужим, как прежде. По сравнению с Москвой, это был маленький город, в котором у них теперь были знакомые. Правда, о своих дальнейших планах они умолчали. В стране ГПУ стены имели уши, а подруги уже познали, как легко можно раскрыться и подвергнуться опасности. Но эти встречи все же ободрили их. Довольные возвращались они на рынок, как раз подоспев к отъезду меннонитов домой в свои села. Меннонитские поселения находились примерно в 80 километрах от города. Дороги практически отсутствовали. Ведь села были основаны всего лишь 2 года назад. Поэтому колонна повозок с мучениями пробиралась сквозь камыши и болота. Часто лошади утопали в грязи, и тогда все вместе вытягивали животных на сухое место. Поездка оказалась утомительной. Но Мия наслаждалась раздольем природы. Зеленые луга, усеянные ландышем и ирисами, притягивали взор. Густые леса и щебетание птиц создавали атмосферу умиротворенности, которой Мии уже давно не доставало. На лоне природы, казалось, исчезла всякая опасность, ведь окружали только свои люди, слышался родной немецкий говор. Впервые за последние годы Мию охватило чувство безопасности. И даже трудности этой поездки не могли разрушить этого чувства. И вот, наконец, они приехали. Анна быстро нашла своих родственников, которые приняли ее с Мией. Как и остальные жители села, они были очень бедны. Хлеба почти не было, но голодать не приходилось. У сельчан были коровы и другой мелкий скот, так что мясо и молоко были в достатке. Лес для них тоже был хорошим подспорьем. Он давал ягоды и щавель. Чтобы чрезмерно не обременять родственников Анны, девушки ходили из дома в дом, предлагая свои услуги. Позже Мия вспоминала: «Мы доили коров, помогали по дому, ухаживали за детьми. После всего этого делали доклады о правильном питании младенцев. Но наши уши и глаза улавливали все, что могло бы послужить возможности к побегу. Жизнь на селе, какой бы мирной она ни выглядела, не смогла свернуть девушек с намеченного ими пути побега. Целеустремленно собирали они информацию о возможностях побега. Люди всюду, правда, весьма остерегаясь, говорили об этом. Иногда Мия думала, что здесь все сидят на чемоданах. Большинство жителей ожидали зимы, чтобы по замерзшему льду перебраться на противоположную сторону реки. Так в прошлом году бежало большинство семей. Мия и Анна выслушали не одну захватывающую историю побега. Рассказывали, как одна мать каждый день со своими детьми выходила к реке. Дети играли на льду, а она следила за тем, чтобы дети не уходили слишком далеко от берега. И если кто-нибудь из них удалялся, мать сурово открикивала их. Со временем солдаты-пограничники привыкли к этой картине. Однажды мать одела своих детей как можно теплее. И когда они немного поиграли на льду, она сказала им по-немецки, чтобы они бежали на ту сторону. Дети побежали. Она тоже под видом того, что хочет вернуть их домой, побежала за ними. Солдаты с любопытством следили за этой сценой,
пока не стало поздно. Мать с детьми была уже на китайской стороне. Жители села рассказали историю их друзей Вибе и Гельде Бранта, которым девушки в Москве дали сухарей. Они перешли реку, но в Китае попали в тюрьму, откуда вскоре были выпущены и в конце концов после 1100-километрового перехода попали в Харбин. В своих намерениях бежать Мия и Анна почти ни с кем не говорили. Они только внимательно прислушивались, и вскоре созрело решение – зимы ждать нельзя. Слухи о том, что Советы подтягивают к границе все больше войск, что планируют перемещение немецких сел подальше от границы, делали их положение ненадежным. К тому же еще и плохое питание. Девушки чувствовали, что с каждым днем слабеют. До зимы было очень далеко. А будут ли они тогда в состоянии перенести тягобы побега? Нет. Они должны отважиться пересечь реку еще летом. Но как? Идти на собственный страх и риск им казалось невозможным. Были, правда, китайские проводники. В селах то тут, то там появлялись китайские торговцы, которые за определенную плату предлагали свои услуги. Но довериться проводникам, притом девушкам, было не менее рискованно. Всюду можно было услышать ужасные истории о таких проводниках. Некоторых женщин они на той стороне продавали в жены другим китайцам. Иных обманывали, насиловали. Разве можно довериться таким проводникам? Подруги знали, что побег сопряжен с неизбежными трудностями, но старались контролировать их. Поэтому они много молились. Бог, который до сих пор не оставлял их, не оставит их и дальше. Они просили у него возможности бежать, и этот день настал. Дорогие радиослушатели, продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

любовь, возвышенное слово, ты воплощение красоты, а сердце слышать с радостью готово, люблю тебя, любима мною ты. И те слова вновь душу окрыляют, бежит усталость и томящий гнет, слова любви вокруг все оживляют, от нежности холодный тает лед. Вложил нас Бог прекраснейшее чувство, и как к теплу стремится розы цвет, мы всей душою тянемся к кому-то, желая получить любовь в ответ. Любовь бывает разная на свете, мы слышим, говорят, прошла любовь, угасла, словно лучик на рассвете, жестоко обманула меня вновь. Вчера любил, сегодня ненавидит, вчера дарил роскошные цветы, но день прошел и не желает видеть, как будто стал ненужным больше ты. Любовь-то называется плотскою, то мимолетная, жестокая любовь, где эгоизм сплетается с злобою, но не такая Божия любовь. Любовь Христа кратка, негорделива, она совсем не ищет своего, нет даже мысли зла и не строптива, покорна и участлива во всем. Она боится причинить обиду, нет слов колючих на устах ее, умеет снисходить другим провины, надеждой и терпением живет. Любовь была вперед создания мира, Творец есть совершенная любовь, Он из любви пожертвовал нам Сына, чудесно жертвенная Божия любовь. Стремитесь обладать любовью этой, хотя б отчасти приобресть ее, чтоб жизнь преображалась Божьим светом и согревала вас своим теплом. Вам, дорогие, дан святой подарок, но чтобы устроить крепкий, дружный дом, не угашайте чувства ваши даром, храните в сердце Божию любовь.

Псалме 125 земля названа «долиной слез». Так было во времена Давида, так оно и сегодня, со времени грехопадения человека. Для того, чтобы почва приносила плоды, земля нуждается и в дождях, и в снегах, и в морозах. Вот так и жизнь человека нуждается в потрясениях, чтобы быть плодоносной. Кто не ел свой хлеб в слезах, тому неведомы небесные силы. Сами по себе слезы и скорбь не могут рождать небесную радость, и дожди не принесут пользы, если ничего не посеяно. Но чтобы семя Слова Божия взошло и приносило плоды Духа, мы нуждаемся в благословенной скорби. «Во благо мне была сильная горесть», — так сказал царь Иезекия после тяжелых болезненных переживаний. Блажен человек, который может искренне повторить эти слова, чья скорбь не ожесточила сердце, а обратилась во благо для души. Испытаниями Господь смягчает наши сердца, и только тогда мы можем сочувствовать чужому горю.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Луки 11:9-10.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Рассказывает о том, как член одной церкви обратился к своему пастору с таким вопросом. «Могу ли я предложить вам тему для проповеди?» «Да, конечно», — с восторгом ответил пастор. «Мне очень даже приятно, что вас так сильно интересуют духовные вопросы. И на какую же тему вы желаете, чтобы я говорил?» «Мне бы очень хотелось услышать проповедь на текст «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — ответил его собеседник. «Я сделаю это с большим удовольствием и дам вам знать, когда буду готов». И вот пастор взялся за подготовку к этой проповеди. Он долго думал над тем, как составить проповедь, и вдруг у него блеснула мысль, что хорошо было бы разделить текст на четыре части, то есть на четыре вопроса. Что, как, когда и где? Первый вопрос – обращение «что?». Второй – обращение «как?». Третий – обращение «когда?». И, наконец, четвертый – обращение «где?». Итак, он начал с первого вопроса. Что такое обращение? Должно быть, обращение – это перемена сердца человека по отношению к Богу, подумал он и начал дальше развивать эту мысль. А теперь второй вопрос. Второй пункт проповеди. Обращение «как?». То есть, как обращается человек? «А между прочим, как обратился я сам?» – задумался пастор. «Я не знаю, как. Отложу пока эту часть и возвращусь к ней позже. Может быть, как-нибудь выяснится». Последовал третий вопрос. Обращение «когда?». Ну, кажется, на этот вопрос очень просто ответить. Можно обратиться, будучи ребенком, можно обратиться в юности или уже будучи взрослым. Но он не мог избавиться от другого навязчивого вопроса, тревожащего его сознание. Когда же я обратился? Было ли это в годы детства? Что-то я не могу припомнить такого случая. Пережил ли я обращение в юности? Тоже нет, так как юношей я был очень далек от Бога. А был ли я обращен взрослым? Нет, я уверен, что ничего подобного со мной не случилось в последние годы моей жизни. И, наконец, он подошел к последнему пункту своей проповеди. Обращение где? О да, обращение может произойти дома, в церкви, в воскресной школе или даже где-нибудь на лоне природы. Бог готов встретить человека в любом месте. Но опять в его сознание всплыл мучительный вопрос. А где же я сам обратился? Было ли это дома? Был ли я обращен в церкви? Был ли я вообще когда-либо обращен? И с необыкновенной силой на него обрушились сомнения. Я другим проповедую, а сам так никогда и не пережил обращения. Получилось так, что он для самого себя приготовил проповедь, в результате чего он пал на колени перед Богом, исповедовал свой грех ему и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Это было началом новой жизни и нового служения для этого человека. Когда на следующее воскресенье он сказал проповедь об обращении, то слово его имело необыкновенную силу, потому что сам он стал новым человеком. Что произошло с этим пастором? Он пережил самое великое чудо, какое только может произойти в жизни человека. Он родился вновь. Он пережил второе рождение. Он стал чадом Божьим. До этого, несмотря на то, что он был проповедником, он не был чадом Божьим. Он говорил о Боге, о Христе, но сам его не знал. И вот сегодня я хотел бы представить вам человека, который тоже был религиозным и притом очень ревностным в своей религии, однако в то же время был очень далек от Бога. Думая, что он служил Богу, на самом деле он противился ему. И вот сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, как этот религиозник, противящийся Христу, стал ревностным учеником и последователем Иисуса Христа. Речь идет о Савле Тарсянине и о его обращении, о котором мы читаем в 9 главе книги Деяния. Этот пример обращения Павла описан на страницах книги Деяния для нашего назидания. В этой книге, кстати, три раза упоминается его обращение. Думаю, что это не без причины. Это обращение дано нам как образец, как пример, с которым мы можем сравнить свое обращение и узнать, подлинно ли оно было или нет. Об этом Павел сам говорит в своем послании к Тимофею. Слушайте. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Внешняя форма обращения не будет одинаковой. В этом смысле каждый переживает свое обращение по-разному, но основные факторы обращения одинаковы. Во-первых, второе рождение – это чудо. Чудо, которое только Бог может совершить. Человек сам себя спасти никак не может. Бог проявляет инициативу, чтобы спасти человеческую душу. Это ярко проиллюстрировано в обращении Савла Тарсянина. Он не искал Христа, наоборот. По словам самого Спасителя, он гнал Христа, он гнал Иисуса. Поэтому человек не может приписать себе ни малейших заслуг, что он, мол, заслужил спасение. Поэтому нет большего чуда, дорогие друзья, чем второе рождение, когда человеческая душа в полном смысле этого слова перерождается, когда грешник, раб греха, порока, зла, и вдруг моментально становится новым творением во Христе Иисусе. Никакое чудо, каким бы оно ни казалось невероятным, не может сравниться с чудом рождение свыше. И это чудо, дорогие мои, целиком совершает Бог. У Савла оно произошло в момент встречи с Христом, и встреча эта была личной. Здесь не было человеческого посредничества. Ни один человек, живой или мертвый, не в силах был совершить этого великого дела. Контакт между грешником и Христом должен быть прямым и личным. В деле спасения третьего лица быть не может. Слово Божие ясно говорит, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек – Христос Иисус. Вот почему каждый из нас, желающий получить спасение, должен идти прямо к Иисусу Христу, ибо Он есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Тем не менее, сказав это, Дух Святой употребляет людей, своих свидетелей, чтобы указать грешнику на Иисуса Христа. В этом смысле каждое чадо Божие может быть таким посредником, то есть свидетелем о дивной благодати Божией и о том, что она может сделать человека новым творением. Имел ли Савел такого свидетеля? Слышал ли он? И встретил ли он когда-нибудь человека, сказавшего ему о спасении? Имел ли он, этот гонитель и противник церкви, такого посредника? Да, и свидетельство этого человека, безусловно, сыграло должную роль в обращении Савла Тарсянина. Что случилось перед встречей Савла со Христом? В 7 главе мы читаем о свидетельстве Стефана, о свидетельстве не только словом, но и жизнью и смертью. Это было сильнейшее свидетельство, и оно было скреплено кровью верного ученика Иисуса Христа. Да, Савел слышал слово, сказанное Стефаном. Он видел его лицо, как лицо ангела, и видел, как под ударами камней лилась кровь этого верного свидетеля Иисуса Христа. В первом стихе 8 главы сказано, Савел же одобрял убиение его. Будучи членом Синедриона, он лично не мог участвовать в избиении Стефана камнями, но он был там и одобрял его смерть, когда стерег одежды палачей. Савел все видел и слышал, да, слышал, как Стефан молился о прощении тех, которые зверски убивали его. Я нисколько не сомневаюсь, что с этого момента, сам не зная этого, он находился под обличением Духа Святого. С этого дня он не знал покоя, и чтобы заглушить обличающий голос Духа Святого, Савел, дыша угрозами и убийством на учеников Христова, стал еще немилосерднее терзать, буквально опустошать церковь, входя в дома, как сказано, и влача мужчин и женщин, отдавая их в темницу. Свидетельство и смерть Стефана достигли цели. Через своего верного свидетеля Господь до основания пошатнул черствое, исполненное ненавистью к верующим сердце Савла. Да, не зря умер первый мученик. Пшеничное зерно пало в землю, но посмотрите, какой обильный плод оно принесло. И на этом заканчивается служение свидетеля, ибо саму жизнь может дать один только Господь. Свидетельство Стефана посеяло семя в сердце Савла, но лишь только тогда, когда на пути в Дамаск у него произошла личная встреча с воскресшим Христом, Савел воскрес к новой жизни. И вот в 3 стихе 9 главы книги Деяний сказано, «Когда же он, то есть Савел, шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Как только этот гордый фарисей был повержен на землю, когда осиял его свет с неба и явился ему Иисус – из уст этого человека, сраженного Христом, вырывается два вопроса. «Кто ты, Господи?» И после полученного ответа следующий вопрос. «Господи, что повелишь мне делать?» Савел-гонитель стал совершенно другим человеком. Он упал как бы мертвый, а встал совершенно новым человеком. Он упал гордым, объятым нетерпением, дышащим угрозами и убийством, а встал смиренным, сокрушенной душой, кающимся грешником. Да, в этот момент он стал новой тварью во Христе Иисусе. Он имел личную встречу с воскресшим Христом. О чем, дорогие мои, говорят нам эти два вопроса, заданные Савлом? В той или иной форме эти два вопроса должна задать каждая пробужденная, возрождающаяся душа. Вполне авторитетно можно сказать, что если ты, мой дорогой друг, никогда не задавал этих двух вопросов искренно, от всего сердца, ты не можешь быть чадом Божьим. Первый вопрос пробужденной души Савла – «Кто ты, Господи?» говорит нам о том, что спасение – это личное познание Господа грешникам. Заметьте, что не знание о нем, но знание его самого, воскресшего Спасителя. И в этом вся разница – знать о ком-то или знать кого-то лично. До тех пор, пока у меня не состоится личное знакомство с Иисусом Христом, я не могу сказать, что я его знаю. Кто ты, Господи? С этого мы должны начать. Мой друг, если ты хочешь быть спасенным, то ты должен лично встретиться с живым воскресшим Христом. Кто ты, Господи? Задавал ли ты когда-нибудь этот вопрос от всего сердца? Нет, не ради любопытства, но с искренним желанием знать Его. И как ответит Он тебе? Как ответил Он Савлу? Слушайте, я Иисус, которого ты гонишь. Я тот, который стал плотью, который принял вид раба, который умер на кресте Голгофском, и теперь я жив, я воскрес в третий день». Да, я тот самый, о котором пророчествует пророк Исаия. Я изъязвлен был за грехи твои и был мучен за беззаконие твои, и ранами моими ты был исцелен, и Бог воскресил меня из мертвых. Дорогие мои, только через такое познание Христа, заместителя, который принял наказание, подлежащее мне, и который жив сегодня, чтобы ходатайствовать за меня, возможно спасение. В первую очередь я должен познать его как жертву за мой грех и как воскресение для моего оправдания, а не иначе. Для этого он стал человеком. Вот почему он явился Савлу со своими возвышенными титулами и качествами и сказал: «Я Иисус, назарянин, которого ты гонишь». Только когда ты и я познаем Его, как Агнца Божьего, закланного за нас, взявшего на Себя грехи наши, и как нашего Господа, воскресшего из мертвых, мы можем познать Его как личного Спасителя. Только на этой почве возможна наша первоначальная встреча с Богом. Да, я должен прийти к Нему, как грешник, и принять Его жертву за грех, как единую, могущую удовлетворить правосудие Божие. Это, дорогие мои, первое и основное возрождение. Но этим не заканчивается познание Господа Иисуса Христа. Один из вернейших признаков того, что я познал Христа как Спасителя и принял Его жертву за грех, это то, что у меня будет постоянно возрастающее и усиливающееся желание и стремление познать Его глубже, более интимно. Вы заметили, до самого последнего момента земной жизни Павла его пламенным и неугасимым желанием было более и более, глубже и глубже и сильнее познать Христа Иисуса Господа. Можем ли мы искренне от всего сердца сказать вместе с Павлом: «Да, и все почитая за сор, чтобы приобрести Христа»? В первом вопросе апостола Павла я вижу сокрушение души, смирение. Кто ты, Господи? Савел думал, что он знал, кем был Иисус Назарей. Но его мнение было человеческим мнением. Он теперь признает, что не знает его. Кто ты, Господи? И когда он его познал, за этим последовало покаяние. До этого момента я гнал его. А оказывается, что он мой Бог и мой Господь. И вот почему последовал второй вопрос. Это вопрос покающейся души. Эта душа шла в одном направлении, против Бога, а теперь она осознала свой грех и хочет знать, что делать и в каком направлении ей сейчас идти. Это приводит нас к второму вопросу, заданному Павлом. Верный знак подлинности возрождения в том, что вновь родившаяся душа, познавшая своего Спасителя и Господа, готова всем сердцем служить Ему. Она хочет, чтобы Иисус Христос стал господином и властелином ее жизни. Вот почему последовал второй вопрос. «Господи, что повелишь мне делать?» Мы служим Ему не потому, что мы этим хотим заслужить спасение. Нет, но мы служим Ему, потому что мы уже спасены. Прошу отметить, что точно так же, как вопрос спасения решается между тобой и Богом, также должен быть решен и вопрос нашего следования за Ним и нашего служения Ему. Господи, что повелишь мне делать? Как часто мы озабочены своим братом: «Господи, а он что?» Дорогие мои, это не наше дело. В этом отношении мы не сторожа братьям нашим. Наше дело идти за Христом, тем путем, который Он нам указывает. Другой ответственен за свет, полученный им, и Бог потребует от него отчет соответственно тому свету, который он явил ему. Но практически, как же мне узнать, какие повеления Господни касаются меня лично? В первую очередь, я должен позволить ему быть абсолютным властелином моей жизни, Господом. Иначе говоря, я обязан полностью положить себя на алтарь Его. Дальше я должен искать Его волю через чтение Его святого Слова. Господь говорит нам через Слово Свое, и будь то о большом и важном, или о малом и незначительном, Он укажет нам свою волю через Слово Свое, благодарение Ему. Но чтение Его Слова и размышление над Ним должно сопровождаться всегда молитвой. Молитва и Библия неразлучны, они идут рука об руку. Но заметьте дальше, о чем говорит нам этот вопрос. «Господи, что повелишь мне делать?» Я не слышу, чтобы Павел ставил здесь какие-либо условия. Нет. «Что бы ты не повелел мне делать, как бы говорит он, малое или великое, Господи, я готов». О, как много может сделать Господь через человека, который так безоговорочно предоставляет себя в распоряжении своего Господа. «Господи, что повелишь мне делать?» Мой брат и сестра, Господь хочет употребить тебя для своей славы, но для этого Он ожидает от тебя полной отдачи. Посмотрите, что Он сделал через Савла Тарсянина, который с момента своего возрождения, не ожидая ни дня, ни часа, покорился своему небесному хозяину. «Молодежь, я обращаюсь к вам. Перед вами лучшие годы вашей жизни. Как вы их проведете? О, дорогие мои, придите сейчас к Иисусу Христу и скажите, я хочу, чтобы вся моя жизнь принадлежала тебе. Господи, возьми меня такого, как я есть, беспомощного, немощного, робкого, грешного и соверши надо мною чудо. Я хочу посвятить свою жизнь на служение Тебе. Господи, что повелишь мне делать? И поверь мне, дорогой друг, когда ты так в смирение придешь к Нему и безоговорочно отдашь себя Ему, Он употребит тебя для своей славы. А если, мой дорогой друг, ты еще не спасен, не думай, что достаточно только во что-то верить, в какую-нибудь доктрину или символ веры, или что название «христианин» спасет тебя? О, нет! Ты должен познать Христа, живого и воскресшего. Ты должен познать Его лично. А дальше, если ты Христов, всецело отдайся Ему. Встань и последуй за Ним, и Он поведет тебя по дивным и по неисследимым путям Своим. Воскресший Иисус Христос сегодня готов и силен произвести такую же чудную перемену в твоей жизни, какую Он совершил в жизни Савла Тарсянина. Пойди и ты к ногам Его, исповедуй свой грех, и Он дарует тебе свою жизнь, новую жизнь. С тобой произойдет самое великое чудо, и ты станешь совершенно новым творением во Христе Иисусе. Да поможет тебе в этом Господь. Аминь.

Дорогие друзья, мы должны быть чистыми, как лилии, и стремиться прочь от любого намека на грязь. Тело должно прославлять Бога посредством самоконтроля во всем – в еде, питье, сне. Наши тела применялись для тяжелого труда на благо дьявола. Теперь же они принадлежат Богу. И мы должны делать все для того, чтобы они трудились для Него. Ваши уши были достаточно восприимчивыми, чтобы воспринимать похотливые песни. Позже они теперь воспринимают Божье Слово. Ваши руки в прошлом часто проматывали все, что вы зарабатывали на греховные дела. Позже они теперь безвозмездно жертвуют для Христа. На службе у дьявола ваше тело было подобно неутомимой лошади. Пусть же оно теперь будет тем конем, который запряжен в колесницу Христа. Пусть ваш язык воздает ему хвалу, пусть ваши уста поют ему славу. И пусть весь человек добровольно склонится перед волей того, кто его искупил. Что касается вашего духа, то пусть он тоже прославляет Бога. Пусть ваши сокровенные размышления возвеличивают Бога. Пусть ваши песни будут посвящены Ему, когда никто, кроме Него, вас не слышит. И пусть ваша активная жизнь в обществе, чистота ваших слов, ваше серьезное отношение к жизни и всеобъемлющая святость вашего характера прославляют Бога как в вашем теле, так и в вашем духе.

Момент творения. Оптические волокна, созданные Богом. Одна из областей, в которых современная технология развивается наиболее быстрыми темпами, это оптоволоконное производство. Безупречные телефоны и сообщения передаются по проводам, изготовленным из специальных волокон, которые с помощью лазера передают сообщения в цифровой форме. Современные учреждения и предприятия используют компьютерные системы, в которых процессор соединен с оптоволоконным кабелем для увеличения скорости работы. Но человек лишь открыл эту технологию, он не придумал ее, потому что Бог еще в начале времен использовал оптоволоконные технологии для восполнения нужд некоторых растений. Ученые обнаружили, что ростки овса, кукурузы и бобовых в процессе роста используют принцип оптического волокна. Когда молодые побеги только-только начинают пробиваться из земли, они собирают солнечный свет и направляют его в центр роста, который расположен в земле на глубине 1-2,5 см. Проводимый свет таким образом стимулирует центр роста, который обеспечивает растения энергии, необходимой для полноценного развития. Без этого ростки могли бы погибнуть или по меньшей мере отстать в развитии. Ученые установили, что стебель ростка настолько прекрасно играет роль оптических волокон, что может без искажения передать сфокусированный образ источника света. Итак, мы приходим к выводу, что практически каждое открытие человека в области технологий изначально уже существовало в природе. Это дары Творца творению. Вряд ли можно найти более веский аргумент в защиту веры в разумного Создателя. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Я хочу рассказать о любви не о той, что в народе поется, и поэме грешной земли так неверно любовью зовется. Знаю я, что такое любовь часто горе приносит с собою, проливает невинную кровь и кончается часто враждою. Сколько чувств дорогих в молодежи она погубила, годы, силы отняла у них, им оставив сырые могилы. Не о ней говорю и грущу, не ее в час скорбей призываю, не ее среди людей я ищу, не пред ней свое сердце склоняю. Знаю я, как такая любовь в обещаниях бывает неверна, муки сердце приносит с собой, холодна, жестока и лицемерна. Есть на свете иная любовь, она Боге нам людям открылась, и на грешную землю потом в Иисусе Христе воплотилась. Знаю я, как она на земле всем страдающим радость дарила, и терпя всем насмешки врагов, бесконечно их нежно любила. И потом, как с тяжелым крестом на Голгофу она поднималась с окровавленным бледным челом, так покорно на смерть отправлялась. Знаю, как на Голгофском кресте тихо жажду она говорила, и в ответ ей на длинном шесте горький уксус к кустам подносили. Как с любовью, смотря на врагов, «О, прости!» Так нежно молилась, и на грудь, опуская голову, умирая, сказала: «Совершилось!»

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Луки 11:9-10.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – слушайте чтение книги, в 3 часа – передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов слушайте свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Деяния апостолов, глава 9. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению, мужчин и женщин, связал приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна?» Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел и не ел и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». И видел он в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтоб он прозрел. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь он имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие удивлялись и говорили: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам?» А Савл больше и больше укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взявши его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнавши об этом, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Там нашел он одного человека именем Енея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Еней, исцеляет тебя Иисус Христос. Встань с постели твоей!» И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон, и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Деяния апостолов, глава 10. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий!» Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» А ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иоппию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав 2 из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иоппию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся, и птицы небесные. И был голос к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь».
2: Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был голос к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот. И, крикнувши, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, сошед к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать твоих речей». Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся и сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Поэтому я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в 9 часу молился в своем доме, и вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит: „Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тот час послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр открыл уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в 3-й день и дал Ему являться, не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его». Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, удивились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Деяния апостолов, глава 11. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними?» Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился и в исступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, присмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мною и эти шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела, который стал и сказал ему: „Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой“. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господне, как он говорил: „Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым“. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: „Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь“. Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашед его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.
1: Деяния апостолов, глава 12. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед затем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в тюрьму и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли тюрьму. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, пришед в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежавши, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте об этом Иакова и братьев». Потом вышед, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не нашед, судил сторожей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонивши на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божье росло и распространялось. А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши с собою и Иоанна, прозванного Марком.

Люди верят в гороскопы, суеверие тут и там. Все как будто остолопы держат в доме прочий хлам. Заклинания, амулеты чаще стали верить им. Щедро сыпятся монеты, мы платить за зло хотим. Всевозможные гадания черной магии окрас только с Господом свидание отдаляется от нас. Не читая книги Божией, ходим часто к колдунам, зрея ненависть под кожей, власть диктует снова нам. Мы сами не заметим, как продались сатане, перед Господом ответим и окажемся на дне. Не спасти, увы, Россию, если Бога не узрят. Оттолкнут Христа Мессию, значит, душам повредят.

Дорогие друзья, на земле всегда было много плачущих людей. Но слезы бывают разные. Есть такие капризные люди, которые могут заплакать от всякого пустяка. Некоторые люди могут плакать в горделивом гневе. Бывают и лицемерные слезы, чтобы создать нужное впечатление у окружающих. На Востоке до сих пор сохранилась традиция нанимать плакальщиц во время похорон. Такие слезы не приносят никакой пользы человеку. Не о таких слезах говорил Христос. Блаженны плачущие. Блажен тот, кто плачет о своем духовном состоянии. Блажен, кто слезы приносит к ногам Господа. У него утешение плачущему, так как он понимает горе человека и знает, как ему помочь. Есть святые слезы, как слезы апостола Петра после его отречения от Учителя, как слезы Христа об умершем Лазаре, как слезы пророка Иеремии о жестокосердном народе израильском. Одна из книг Библии так и названа «Плач Иеремии». Слезы покаяния – спасительные слезы. Они превращаются в слезы благодарности и любви. Как мать отирает слезы детей, так Господь утешает тех, кто плачет слезами покаяния.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Луки 11:9-10.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство. Я решила поделиться свидетельством, которое пережил мой отец. Так как его уже нет в живых, то я передаю по рассказу отца. Его звали Иван Иванович Бейфорд. Родился он в 1936 году в городе Тбилиси. Потом женился и жил в Казахстане, в селе Славянка. В 1968 году он с женой и тремя детьми переехали в Эстонию. У моего отца было желание выехать в Германию. Когда он подал документы на выезд, то ему отказали. Он подал на пересмотр, и ему заявили, что у него нет надежды на выезд, хотя мы и немцы. Появились большие проблемы в его жизни. Родственники оклеветали, подписали на суд, и завязалось судебное дело. И в этих проблемах отец обращается к Господу. «Господи, если Ты есть, то помоги мне и помоги нам уехать в Германию, и я обещаю Тебе служить». Это была краткая, но слезная и сердечная молитва, на которую Господь ответил сразу. Был послан человек, который помог в судебном вопросе, и отец вместо 7 лет получает 1,5 года условных, а в 1977 году получает разрешение на выезд в Германию. Была явлена явная милость Господа, о которой мы, дети, поняли позже после нашего уверования. По переезду в Германию Иван усердно начал посещать католическую церковь, думая, что этим служит Господу. Мы очень удивлялись такой перемене в отце. Ведь в России по воскресеньям всегда играл в карты. И подумали, что его изменила Германия, так как она была более христианской. И вот однажды уверовал его сын и стал сильно свидетельствовать отцу о живом Боге и просить отца, чтобы он тоже начал посещать собрание евангелистов. На что отец ответил: «Нет, туда я не пойду. Я родился католиком и умру католиком, а свою веру никогда не поменяю. Меня мать всегда учила, что католики — это ствол, евангелики — это ветки, а баптисты и другие — это только листья». Сын ответил ему, что католическая вера — это мертвая вера. И в воскресенье каждый пошел в свою церковь. Когда отец пришел из церкви, то был в большом недоумении и рассказывает, что сегодня священник заболел, и его проповедь записали на магнитофон и включили запись. Мне стало аж как бы неловко, но как это служение проводится без священника? А встать и выйти тоже было неудобно. Таким образом, он почувствовал какую-то мертвость в этой церкви. Но разобраться в этом вопросе, чья же церковь действительно живая, оказалось нелегко для него. В глубине души он сильно скорбел, что его сын так легкомысленно изменил своей вере. Его сын перестал смотреть телевизор, на что он говорил: «Ну до чего они его довели? Меня никто не поймет, а у меня такое горе. Я чувствую, что я потерял сына. Да лучше бы было бы, если бы он умер, чем вот такой поступок». И все-таки один раз отец согласился пойти на собрание, но с одним намерением: «Пойду с тобой, но хочу тебя вырвать оттуда. Я буду их бомбить, я буду ругать их и скажу им, что они украли у меня сына». Когда мать увидела сестер с покрытыми головами, то говорит своему мужу: «Вот такую церковь я искала. Наш отец всегда учил нас покрываться во время молитвы». Когда запели христианские псалмы, то отец начал плакать и не мог больше остановиться, забыл о том, что хотел всех разбомбить. А когда пришел домой, то подступили сильные сомнения, и он говорит: «Поют хорошо, проповедуют хорошо и молятся хорошо. Но где же правда? Мать моя учила меня так, а ты говоришь, вот так надо. Но с кем же Бог?» У него началась большая внутренняя борьба. В молитве он обратился к Господу, чтобы Бог открыл ему, где правда, и чтобы явились к нему во сне его умершие родители —
которые бы сказали, в какую церковь ему пойти. И родители действительно явились ему во сне, но они посмотрели на него и ничего ему не сказали. Однажды, придя домой, мы увидели в отце изменения. Он сидит за столом, держит свою голову двумя руками и постоянно мотает головой и приговаривает: «Я ничего не могу понять, что со мной сегодня произошло. Ну, если я кому-то расскажу, то скажут, что я с ума сошел или крыша поехала». Мы стали просить, чтобы он рассказал нам подробно. И он начал свой рассказ. «Я пришел утром на работу, штампельнул карточку и пошел на свое рабочее место. Беру инструменты в руки и начинаю свою работу. Как вдруг я почувствовал прилив силы в моих руках. Я обратил внимание на свои руки и вижу белые руки, и не знаю, что с инструментами делать. Мне кажется, что вот сейчас инструменты переломаю в своих руках от этой силы. Вот пока я так рассуждал, на меня сошла сверху такая сила, что вытолкнула меня из тела. И я был в духе, и больше о своей работе ничего не помню. Я не помню, чтобы я работал или ходил покупать булочки на завтрак, как я это делал каждый день. Но я стал летать где-то по цеху. Вижу сверху, как рабочие работают. Видел эти конвейеры. Вижу наших мастеров в кабинете. Я проходил такими местами, где было опасно и запрещено ходить, но я и там проходил. Я не могу сказать, что я сегодня работал, но я весь день летал. Я ликовал и радовался. Да, я так радовался, но даже не знаю, как вам объяснить эту радость. Но я в жизни своей так еще не радовался и не знаю, с чем сравнить эту радость. А какая любовь у меня появилась к людям? Ну, такая большая любовь, что мне хотелось просто всех рабочих обнять. А особенно одного турка, которого я так ненавидел. А тут он для меня, ну, такой милый сделался, что я его обнимать и целовать хотел. И вот так целый день я ликовал и радовался. В конце рабочего дня я пошел в раздевалку и вижу, идет еще один Иван. Было два Ивана, а потом стал один Иван, и в раздевалке я пришел в себя. Когда я вышел из цеха, шел к машине. Мне казалось, что я не иду, а прыгаю и радуюсь, ну просто как ребенок. Я думаю про себя. Ну что подумают обо мне люди, что я не иду, а прыгаю? Смотрю на свои ноги, а они идут прямо. Навстречу идут на вторую смену много людей. А у меня распростертые руки, и я их всех хочу обнять, потому что я их так люблю. И опять смотрю на руки. Они тоже на месте. Но какие-то внутренние руки распростертые, и хочется все человечество обнять. В этот день Иван знал точно, что он не работал, так как он целый день только ликовал, радовался и где-то летал. Этот день, как рабочий день, был вычеркнут из его жизни. Он пришел на следующий день на работу и думает: «Сейчас подойдет ко мне мастер и скажет, что норма твоя не выполнена, и много браку наделал. Я же не работал». Но никто не подходит и ничего не говорят ему. Он решил подойти сам и спросить, как он выполнил работу. Мастер достал его карточку и говорит: «Что ты переживаешь? Вчера ты очень хорошо работал, ни одной ошибки не сделал, да еще и норму перевыполнил». Он очень долго думал и мучился, что же это с ним произошло. И очень удивлялся, почему Господь дал ему такое сильное знамение. Потом он понял, что он был в выступлении, и Господь ночью напоминает ему такую картину, о которой он забыл и даже не вспоминал. Но у Господа не забыты все наши сказанные слова. Отец вспомнил, когда он пришел из армии, то увидел, что у них на дому собирались католики и молились. И ему стало это очень смешно и глупо, что люди верят в Бога. И он начал ходить к этим людям из дома в дом и убеждать, что Бога нет.
а на конце этой улицы жили христиане веры евангельской. И этот верующий сказал: «Иван, тебе надо уверовать в живого Бога». А Иван ответил ему: «Вот если Бог придет и поработает за меня хоть один день, то я поверю, что есть живой Бог». Эти слова Господь напомнил ему спустя 30 лет. Хотя Иван забыл за эти слова, но они не были забыты у Бога. И когда он просил знамения у Господа, то Господь как раз-то и дал ему это знамение, что пришел и поработал за него один день. Иван точно знал, что он в этот день не работал, и эти белые руки были Господа руки. Разве есть что для Бога невозможное? После этого знамения, данного Господом, уверовал Иван и весь его дом. Жена, две дочери, два зятя, а сын с женой уверовали прежде. За что слава ему и благодарение. И больше у него не было сомнений, в какую церковь идти. И он стал усердно посещать собрания. Потом покаялся, получил водное и духовное крещение. За что слава Богу. Но Господь побуждал его засвидетельствовать о своем переживании перед народом, на что отец всегда отказывался и говорил Господу, что говорить перед таким большим количеством народа он не умеет. Тогда Господь сказал ему: «Не хочешь проповедовать в церкви, будешь проповедовать ночью». И вот он теряет сон, встает и пересказывает это свидетельство ночью и не может найти покоя. И всю ночь рассказывает. А утром на работу надо. И это продолжалось несколько ночей. Пришлось ему согласиться, и он сказал: «Господи, я устал проповедовать ночью. Пойду и засвидетельствую утром перед народом, что соделал со мною Господь». Иван исполнил свое обещание и в воскресный день свидетельствовал перед народом, за что ему единому вечная слава и благодарение.

сила любви. «Заключенный третьей камеры опять бунтует», — доложил дежурный офицеру. Офицер подошел к камере и услышал рыдание и крик. «Кто поможет мне и освободит меня от этого?» Офицер усмехнулся и про себя подумал. «Скоро в твоей голове появится дырка. Это и будет твое освобождение». Дело было вот в чем. Заключенный камеры номер 15 был приговорен к смертной казни. Апелляция на помилование была отклонена, и со дня на день мог прийти приказ исполнить приговор. К таким заключенным допускались только священнослужители. Поначалу они заходили и в камеру номер 15, но результат всегда был один. После нескольких минут тишины раздавался крик, и очередной посетитель убегал от заключенного. Однажды офицер решил послушать, что говорили приходящие к заключенному, что так выводило его из себя. С приходом очередного священника он открыл невидимый глазок и стал слушать. Священник достал Библию и сказал: «Ты знаешь, что эта книга обвиняет тебя в грехах и говорит, что ты повинен смерти». Заключенный буркнул: «Я уже получил это». Тогда священник сказал: «Коль нет тебе прощения на земле, кайся перед Богом, чтобы наказание твое было полегче». Заключенный саркастически сказал: «Это что же мне, обезболивающее введут или рюмочку нальют, когда в расход пускать будут?» «Не богохульствуй», — перебил священник. «Потому Бог и наказал тебя, что богохульствовал». «Да я его вообще не знал», — уже закричал заключенный. «Никто мне о нем не говорил. А когда пришел в этот развратный город, все зло вцепилось в меня и толкало в омут». «Да», — отозвался священник, — «но ты же видел здесь церкви. Почему не пришел?» «Я как будто и хотел, но было столько, что не знал, в какую идти. Да и закрыты они были всегда, а вечером были другие места, куда я ходил. Пока я способен был думать, я хотел, а потом мои ноги водили меня только по знакомому пути». «И вообще», — вдруг заорал заключенный, — «отстаньте от меня все! Все вы не лучше меня, только упрекать можете. Где ты был, когда я валялся на улице бездомный? Где был, когда я просил на бутылку? Ты что, никогда не видел меня? Ненавижу вас, святоши! Всем вам нет до меня дела!» — закричал он, колотя руками о стенку. Прошло время. Никто уже не хотел заходить в камеру этого заключенного. Время шло, а приказ к исполнению приговора все не приходил. Однажды пришел к начальнику тюрьмы старенький, белоголовый и весь какой-то светящийся старичок. Поприветствовав начальника, он спросил: «Есть ли у вас отказники?» Начальник знал, о чем спрашивает старик. «Есть один», — ответил он, — «но очень буйный. Сколько было у него, всех выгоняет. А можно мне к нему?» Начальник открыл было рот, чтобы сказать: «Куда тебе? На ладан ведь дышишь». Но что-то помешало ему. «Хорошо», — сказал он, — «но в случае чего стучите в дверь». Когда старика проводили в камеру, солдату приказали: «Стой и смотри, если что, сразу открывай дверь». В камере было тихо. Солдат приоткрыл глазок. Удивительная картина предстала его глазам. Старик плакал, положив голову на колени заключенного. «Несчастные мы с тобой», — услышал солдат. «Я ведь тоже был приговорен за грехи мои тяжкие к смерти. Я жил, не видя Божьего света вокруг, сирый и презренный червь». Растерянный заключенный удивленно спросил: «А ты что сделал? Ведь ты, похоже, и муху не обидишь». «Это я сейчас такой стал. А раньше, ох, милок, не записаны те грехи даже в заповедях, что я творил». «Что, и убил кого?» — спросил заключенный.
«Убил, милый, убил двух своих деток, убил». «Ты?» — вскрикнул заключенный. «Как, своих деток?» «Ушел я на заработки в город, думал семье помочь, да и забыл, зачем пришел. Засосало. Долго я куролесил, пока понял, что ничего хорошего от этой жизни не будет. Двое деток моих за это время и умерли. Пал я на колени и завопил. Господи, возьми жизнь мою себе. Может, тебе она нужна? А меня прости и успокой. Нет больше сил». И Господь услышал. Долго об этом рассказывать. Через 15 лет вернулся я к жене, а она, горемычная, ждала и верность мне хранила. Дал нам Господь еще деток. Жена Господа приняла, и детки Ему служат. А я вот теперь хожу и свидетельствую всем о милости Божьей к нам, грешникам. Молчал заключенный долго, а потом глухо сказал: «Мне уже поздно, отец, времени у меня нет». «Для этого, сынок, много времени и не нужно. Давай станем на колени и попросим у Бога прощения. Возблагодарим Его за милость, ведь Христос уже за меня и тебя пострадал, отдал Себя в жертву за нас. Ты скажи Ему, что веришь и принимаешь Его милость, воздай Ему хвалу и спасешься. Вспомни разбойника на кресте». «И все?» — удивленно спросил заключенный. Но старик уже стоял на коленях и со слезами говорил: «Спаситель мой, ты мой искупитель, и по милости твоей я прощен». Не успел он выговорить следующее слово, как заключенный упал на колени и, залившись слезами, стал взывать к Богу. Солдат, слушающий все это, не выдержал, заплакал и тоже стал взывать: «И меня, Господи, прости! Я тоже грешник великий, хоть и не осужден на земле». Некоторое время слышались рыдания двух голосов в камере и солдата за дверью. После ухода старика заключенного не могли узнать. Какой-то просветленный, спокойный, он подолгу молился, как бы не замечая ничего вокруг. Даже лицо его изменилось, помолодело, разгладилось. Через несколько дней пришел приказ. Когда его вели на казнь, он шел спокойно и все время благодарил Бога. За минуту до казни он сказал охранникам: «Я прощаю вас, что убиваете меня. Нет моей крови на вас. Пусть вас простит Господь, как и меня простил». Священнику, подошедшему к нему, тоже сказал: «Пусть и тебя Господь простит». Эту историю и поведал тот солдат, что стоял в карауле. Он сам уверовал, ушел со службы и, как старик, стал благовествовать всем погибающим. Только вот ни фамилии старика, ни заключенного он не узнал. Но все фамилии знает Бог.

поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Ты грел мне руку, дивный, милый друг, зажав свои горячие ладошки. А я смотрел, столько людей вокруг, и было неуютно мне немножко. Ведь я еще довольно моложав, а ты такой участливый и смелый, и руку мою долго так держа, согрел ее свое, закончив дело. Все это было на собрании Христа, и ты доволен был своей работой. Прошли года, ты посещать не стал собрание, уйдя в свои заботы. Когда однажды встретились мы вновь, и ты уже был ростом меня выше, напомнил я тебе про ту любовь, но ты вдруг застыдился, то услышав. Вот так бывает с нами, когда мы, вдали от Бога, множим лишь утраты, и, может быть, горды делами тьмы, и стыдно нам, что делали когда-то. Но я скажу, мой дивный милый друг, что не забуду этого собрания. О, как мне не хватает твоих рук, их теплоты и нежного внимания.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Луки 11:9-10.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу жизненно важную тему «Выносливость». В предыдущих беседах мы сказали, что выносливость является фундаментальным элементом христианского характера и христианской жизни. Мы заметили, что выносливость культивируется через всевозможные испытания. Нет другого пути формирования выносливости и терпения, кроме пути испытаний. В нашей вчерашней беседе мы рассмотрели хорошо известную притчу о сеятеле, в которой мы видели два различные вида испытаний, с которыми мы встречаемся в нашей жизни. Первый вид, когда обстоятельства или условия жизни чересчур тяжелы. И второй вид, когда они очень легки. Там мы нашли три группы людей, в сердечной почве которых семя Божьего Слова проросло, то есть дало свои результаты. Но была только одна группа людей, результатом которых явился плод. Первой группой людей, в сердце которых это семя проросло, были люди с каменистой почвой. Это те люди, которые сдались, когда условия жизни стали несносными. Вторая группа людей – это те, почва которых была устлана терниями, и семя упало в терния. Результат был печальным. Терние заглушило взошедший росток. Это люди, у которых росток гибнет в чрезвычайно легких условиях жизни. Эти условия – заботы, богатство и жизненные удовольствия, которые останавливают их рост. И затем четвертая группа людей – это те, которые принесли плод в терпении. Таким образом, мы видим, что для принесения плода терпение является фундаментальным. Сегодня мы будем беседовать о жизненно важном практическом вопросе – как достичь выносливости. Недостаточно только знать, что мы нуждаемся в этом элементе. Важным есть также знать, каким образом мы можем его получить. Я считаю, что достижение выносливости может быть реализовано через четыре главные ступени или шага, и я желаю говорить о первых двух сегодня. В завтрашней беседе мы рассмотрим два остальные шага в получении или достижении выносливости. Итак, перед нами шаг номер один – достижение выносливости. Вот он. Сделай, то есть заключи обязательство с Господом в самом начале своего христианского пути или там, где ты сегодня находишься. Я припоминаю, это было много лет назад. Была хорошо известная артистка, которая услышала евангельскую весть. Она вела грешную жизнь, но ее знала вся Швеция, в которой она жила. Она была поставлена лицом к лицу с требованиями Иисуса Христа, которые шли вразрез с ее карьерой, амбициями, ее друзьями и так дальше. Проповедник, который привел ее ко Христу, предложил ей склонить колени и молиться. В своей молитве она сказала: «Господи, помоги мне сказать Тебе мое безусловное «да». Это и есть то, что я имею в виду, говоря «заключить прочное обязательство». Скажите Господу свое безусловное «да». «Да, Господь, отныне и навсегда я заключаю с Тобой завет. Что бы Ты ни сказал мне делать, это для меня вполне достаточно. У меня нет альтернатив. Я закрываю свою дверь на ключ и навсегда его выбрасываю. Я обязуюсь идти за Тобой». Такое обязательство является фундаментальным. Многие люди заключают такое обязательство, встретившись с Господом впервые. Так было со мной. У меня не было альтернатив. Я должен был вступить в полный завет со Христом или никогда этого не сделать. И я сделал, заключил это обязательство и с тех пор никогда не оглядывался назад. У меня были проблемы, у меня было много трудностей, у меня были периоды слабости, но я никогда не оглядывался назад. Я сказал свое безусловное «да» Господу Иисусу Христу в тот день, когда Он впервые ко мне проговорил.
если вы совершаете свой христианский путь, но никогда не заключили с Господом завет. Заключите его сейчас, немедленно, сегодня, потому что без такого завета у вас никогда не может быть в жизни терпения и выносливости. В один день вы будете стоять высоко, в другой – очень низко. Сегодня я беседовал с одной молодой женщиной, которая сказала мне, что у нее есть проблема – безнадежность. У нее было такое чувство, что в ей жизни нет прогресса, все идет не своей дорогой. Бог дал мне для нее слово. Я сказал, дело в том, что у Бога в отношениях с человеком существует определенный порядок. Прежде всего, вы должны быть вечно благодарны Господу за то, что Он вас спас. Спас от ада, от всех ваших грехов, за то, что Он подарил вам свой бесценный дар, вечную жизнь. Когда вы действительно охвачены этим чувством вполне, когда вы глубоко понимаете, что нет в этом мире ничего, что было бы более важным, чем это, когда вы действительно оцените свое спасение как следует, я думаю, что тогда все остальные вещи в вашей жизни займут свое надлежащее им место. Итак, я хочу сказать следующее. Заключите полный завет, обязательство с Господом, чтобы оценить все то, что Он вам предлагает. А теперь пример из Священного Писания, повествующий о новых верующих и о том, как лидеры новозаветней церкви им служили. Прежде всего, книга Деяний апостолов, 11 глава. Здесь сказано, что в Антиохии, Сирия, к Господу обратилось большое количество людей. И дальше я цитирую книгу Деяний, 11 главу, 22 и 23 стихи. «Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». В оригинальном языке здесь сказано «держаться Господа с целью сердца». Другими словами, это решение. Это и есть то, о чем я говорю. То есть о начальном решении, посвящении себя Господу Иисусу Христу безоговорочно. Закройте все двери, выбросьте от них ключи, чтобы вы их никогда не нашли. Это значит, что вы вступили в завет с Господом и пошли Его путем. Это не выбор, а обязательство, посвящение. Позже такая же ситуация повторилась в некоторых городах Малой Азии, в Листре, Иконии и Антиохии, в Писидии, то есть в другой Антиохии. Это, конечно, не важно. Об этом мы читаем в служении апостола Павла и Варнавы во время их первого миссионерского путешествия. Деяния апостолов, 14 глава, 21 стих до 22, читаю. «Проповедавший Евангелие сему городу и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Обратите внимание на то, что апостолы не давали им легкого послания. Они не говорили, все будет легким от сегодня. «Иисус сделает вам все, в чем будете иметь нужду». Нет. Они сказали верующим следующее. «Вы встретитесь со многими проблемами, многими трудностями, поэтому сделайте свое решение теперь, чтобы вам не свернуть с пути, когда придут трудности». Это и есть полная отдача себя Господу. Это безусловное «да», сказанное Ему еще в начале пути, несмотря на то, что могут встретиться на пути всевозможные проблемы, оппозиция или преследование. Это был шаг номер один к получению выносливости, то есть заключите твердое обязательство, безусловный и безоговорочный завет с Богом. А теперь шаг номер два. Видение невидимого.
Это основной шаг. Послание к евреям, 11 глава, 27 стих, говорит о Моисее, что всегда захватывает мое сердце. Читаю. «Верою оставил он, то есть Моисей, Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Моисей должен был провести 40 лет в изгнании в пустыне. Будучи кем-то, он стал ничем. 40 лет он пас овец своего тестя в пустыне. Это не было чем-то легким. Как он это вытерпел? Как он не потерял своей веры? Священное Писание говорит, он, как бы видя невидимого, был тверд. Мы в состоянии устоять, вынести, претерпеть только тогда, когда не сводим свой глаз с невидимого мира, с Бога и вечной истины Его Слова. Если наше внимание отвлекают вещи этого мира, если мы сводим свои глаза в сторону с невидимого, то раньше или позже это приведет к потере нашей выносливости. Мы видим невидимое в зеркале Священного Писания, Слова Божьего, когда его читаем. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих, читаю. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Когда мы смотрим в зеркало Слова Божьего, мы видим славу Господню. А когда наши глаза сконцентрированы, Дух Господний преображает нас в тот же славный образ. Итак, будем смотреть в зеркало Божественного Слова. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принц интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Крест христианина. В знойной пустыне, по узким тропам, средь терний колючих, зыбучим пескам, под ношею тяжкой, жаждой томимы, вперед простираясь, спешит пилигрим. Устал он, уж ношу не в силах нести, он отдыха жаждет на узком пути. Устал, но посох сжимая в руке, он к цели спешит, что видна вдалеке. Как труден и тяжек был пройденный путь, он с радостью хочет скорей отдохнуть. Хоть силы слабеют, короче стал шаг, но он все спешит, отгоняя свой страх. Все дальше и дальше путник идет с надеждой, что там у холма отдохнет. Уж солнце садится за снежной горой, и птицы и звери спешат на покой. Вот холм. Скиталец ложится здесь спать. Все тихо, лишь звезды на небе блестят. Как сладок сон после тяжких забот, когда наша плоть и наш дух отдохнет. Уснул и наш путник, покоится он, и видит он здесь удивительный сон. Вот странник и посох в усталой руке, идет он к прекрасной небесной стране. Одежда на нем обветшала в пути, и трудно ему крест тяжелый нести. А крест тот велик, и так давит плечо, и солнце печет, и ногам горячо. Но надо все дальше и дальше идти, и кажется, нет и конца уж пути. Устал пилигрим, пот ручьями бежит, вдруг видит, в сторонке избушка стоит. Приветливо манит к себе отдохнуть, и путник на миг прекращает свой путь. Подходит к избушке и ношу кладет, пока его плоть новых сил наберет. Он сел и бесцельно, уставший, глядит на дверь той избушки, и видит, висит у двери на стене пила и топор. На них устремил он усталый свой взор и мыслит: а что, если крест я чуть-чуть отпилю?

снимает пилу, приложил мало сил, кусок он креста на конце отпилил. Теперь будет легче мне с ношей в пути, теперь я смогу быстрее идти. Сказал он, и крест свой на плечи кладет, и с новою силой шагает вперед.

Вскоре он видит вдали под горой прекрасный чертог, где приют и покой. Ускорил он шаг, простираясь вперед. Вот скоро и он у желанных ворот. И путник усталый глядит веселей, не чувствуя тяжести ноши своей. Дневное светило на отдых спешит, и запад сквозь тучи огнями горит. И путник идет, ускоряя свой шаг, пока не зажглись огни в небесах. Спустился в долину, подходит к ручью, снимает тяжелую ношу свою и жажду холодной водой утолил, и хлебом уставшую плоть подкрепил. Вот снова он ношу на плечи кладет и хочет пройти через ручей тот вперед. Ручей же глубок, и тот берег высок, нигде через него перейти он не смог. Ходил вверх и вниз, но моста нигде нет, и путник глубокою скорбью одет. Вдруг слышит он голос: «Через этот ручей ты крест перекинь на тот берег скорей. Он будет мостом через бурный поток. Иди по кресту, хотя берег высок. Ты взор устреми на тот берег вперед, тогда ты достигнешь желанных ворот». И начал тут странник свой крест примерять, где б можно концом на тот берег достать. И понял, что плохо тогда поступил, напрасно конец у креста отпилил. Короток стал он и не смог послужить мостом, чтоб через бурный поток проходить. И видит во сне, как тот путник страдал, как в скорби, в слезах на колени упал, рыдал безутешно в терзаниях души о том, что не смог крест тяжелый нести. И спящий проснулся, он здесь, у холма, лежит одинокий, кругом тишина. В глубоком волнении он сон тот понял, что он неразумно на крест свой роптал, на крест своей жизни, хоть он и тяжел, но этим путем сам Спаситель прошел. «О, как далеко я ушел от Христа!» — воскликнул он громко. «В душе пустота! Прости мне, о Боже! Я часто роптал на те испытания, что Ты посылал. Ты знаешь, что благо для жизни моей, и крест этот дал Ты по воле своей. Пошли мне терпенье, любви полноту, довольство сей жизнью, души чистоту, чтоб я никогда на свой крест не роптал и с радостью все от Тебя принимал». И с миром отправился путник вперед, туда, где награда всех праведных ждет. Аминь.

близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

Дорогие друзья, как семена имеют нужду в дожде, так и мы в слезах. В Псалме 41 есть такие слова: «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» Бог слезы дал не для отчаяния, как дождь дает не для беды. В слезах надежда и раскаяние, в дожде награда за труды. Слеза смывает пыль душевную, дождь усмиряет пыль дорог, когда в засуху многодневную иссяк последний ручеек. Земля, животные, растения не устают дождя просить. Когда нет слез, душа в смятении, что скорби нечем угасить. Гроза прошла, и семицветная на небе радуга горит. Слеза откроет дверь заветную, восторгом душу озарит.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Откровение 22:17. Бесплатно, ничего взамен. Я присел на скамейку в парке и завел беседу с женщиной, читавшей книгу. Поначалу мы говорили обо всем и в конце концов затронули тему веры. Оказалось, что у этой дружелюбной женщины есть даже Библия, но она никогда ее не читала. Она не знала, что Бог предлагает вечное спасение, не требуя от нас ничего взамен. В ходе беседы я объяснил, что Бог не ожидает от нас, чтобы мы исполняли какие-то религиозные обряды. Он не ожидает в этом плане никаких действий с нашей стороны. Мы должны просто признать свои грехи и искренне исповедать их Ему, уверовав в Иисуса Христа. Бог простит нашу вину, и мы обретем вечное спасение. Только тогда Он будет ожидать от нас добрых дел. То есть эти дела не для того, чтобы мы были спасены, а потому, что мы спасены. Если исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава 8-9 стих. Та женщина продолжила говорить о своих детях. Я почувствовал, как сильно она их любит. Дети — это дар от Бога. Важно, чтобы они знали путь на небо, и потому я призвал женщину регулярно читать Библию.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Луки 11:9-10.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

А сейчас вы услышите продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». Поезд «Москва-Благовещенск» покинул Ярославский вокзал столицы в полночь. Кэти, Зузи, Нета и Лиза и еще несколько друзей проводили Мию и Анну на поезд. Прощание было трогательным. Мог бы кто с уверенностью сказать, что они еще встретятся? Но даже если их надежды и покоились в Боге, они все же твердо знали, что вера в Бога не должна быть гарантом на осуществление личных планов. Но уверенность в поддержке Божьей укрепляла каждую из них в этот прощальный час. Бог чудным образом освободил Лизу и Нету из ссылки. Разве Он не сохранит Анну и Мию? В это они твердо верили. С каким удовольствием девушки помолились бы на дорожку, как принято говорить на юге России. Но здесь, на Ярославском вокзале, не было места для таких благочестивых проявлений. Поэтому подруги попрощались со своими друзьями довольно просто, будто им вскоре предстояло вернуться в Москву. Только глаза их говорили о том, как страстно они желают, чтобы прощание с городом страданий было последним. Девушки купили билеты в общий вагон. Кто успел войти первым, тому доставались места, а остальным приходилось стоять в проходе. Вагон, как обычно все вагоны такого класса, был переполнен. Подругам мест, конечно, не досталось. Они неуверенно стояли в проходе. И тогда они заметили двух молодых людей, которые явно выживали со скамьи своих толстых русских соседок. Они придирались к ним до тех пор, пока те не оставили свои места, и, ужасно ругаясь, не уселись на чемоданах в проходе. Теперь молодые люди приветливо замахали руками нашим подругам. Мия с Анной благодарно приняли это приглашение, хотя места рядом с мужчинами были освобождены не совсем тактично. Молодые люди представились сибирскими охотниками. В Москве они проводили свой отпуск. 3 долгих дня занимали они девушек рассказами о своих охотничьих приключениях. Верить их историям можно было не всегда, но во всяком случае это веселило, и дни пролетали быстро. После охотников к ним подсели 2 раненых офицера, которые ехали отдыхать на Байкал. У них было достаточно денег, поэтому на каждой станции они разыскивали буфет и приносили оттуда что-нибудь съестное и для девушек – чай с бутербродом или булочку. Такая внимательность с их стороны была для Мии и Анны хорошей помощью, потому что их сухари постепенно подходили к концу. К тому же девушки боялись оставить свои места, их могли быстро занять другие люди – а ехать стоя в проходе не доставляло особого удовольствия. Да и денег у них было немного, поэтому проявление вежливости этих любезных офицеров они принимали с благодарностью. Когда и эти общительные люди покинули вагон, их места заняли 2 партработника. Вскоре и с этими людьми девушки нашли общий язык. Они охотно слушали рассказы о жизни в Китае, где эти партработники провели несколько лет. Мия и Анна задавали много вопросов, а мужчины охотно отвечали. Но вдруг вопросы девушек вызвали у них недоверие. «Куда вы вообще направляетесь?» – спросил один из них. Когда он узнал, что их конечная станция Благовещенск, недоверие перешло в открытую угрозу. Они прямо заявили, что их путь не в Благовещенск, что девушки хотят бежать за границу. «Что вы натворили? И почему должны бежать?» «Это точно вы совершили преступление, или вы – отпрыски антиреволюционных элементов?» От таких слов у девушек застыла кровь в жилах.
И они всевозможными шутками пытались отвлечь внимание мужчин от этой темы. Однако попутчики угрожали им, заявляя, что выдадут на следующей станции органам ГПУ. Это стало бы концом всей их затеи. ГПУ, естественно, добилась бы необходимых данных, чтобы выслать девушек в Сибирь. Они попытались скрыть свое возбуждение и еще раз изменить тему, но внутренне взывали к Богу. Господь и на этот раз провел опасность мимо них. Этот случай угасил дорожную радость подруг. Они решили впредь быть осторожнее и не затевать дорожных знакомств. В это время поезд пересек Урал, и перед ними предстали необъятные просторы Сибири. За окном потянулись леса, реки, и лишь кое-где на берегу реки мелькали деревушки. Наконец, поезд достиг Новосибирска. Огромнейший вокзал был заполнен массой людей. Когда же девушки пригляделись к ним, они испугались. Большинство из них находилось на пути в ссылку. На соседнем пути стояли составы со ссыльными. Многие поезда охраняли солдаты. Всюду слышались стоны и просьбы людей о том, чтобы им дали воды и пищи. Это было ужасно. Красивая сибирская природа уже не доставляла Мие и Анне удовольствия. Перед их глазами стояли массы заключенных и ссыльных. Конечно, среди них были и менониты, может быть, даже знакомые или родственники. «Может, и мой папа в одной из таких колонн», — подумала Мия. Да и сама она еще не избежала этого ада. Вероятность попасть из относительно удобного вагона в проклятые людьми грузовые вагоны была довольно высока. «Небесный Отец, молим Тебя, сохрани нас! Возьми весь этот побег в свои руки, просим Тебя!» Все чаще взывала она. Это состояние передалось и ее подруге, хотя они остерегались вымолвить даже словечко. Обычный для них трюк с родным диалектом тут же мог быть примечен. Таким образом, их можно было принять за иностранок и доложить об этом в ГПУ, а уж там разобрались бы. Ужасные картины Новосибирска вскоре стали повсеместным явлением. Почти на каждой станции встречались подобные поезда – колонны людей, которых под конвоем уводили в лес. Эти люди в большинстве своем были когда-то лучшими работниками страны. Их вина состояла лишь в том, что они были трудолюбивы и добились определенного состояния. Сейчас же государство использовало их на добыче богатств в Сибири. Сталинский честолюбивый план индустриализации мог быть осуществлен только при наличии бесплатной рабочей силы. У страны не было денег, поэтому и принимали такой ужасный подъем за счет безвинных людей. На 9-й день до обеда поезд добрался до Благовещенска. Первый этап побега завершился. Почувствовав под ногами твердую почву, подруги с облегчением покинули вагон. Благовещенск был обыкновенным сибирским городом, в котором, как в зеркале, отражалась вся жизнь края. Торговцы, крестьяне, охотники совершали здесь свои дела. Город жил прежде всего торговлей. Действующих индустриальных предприятий не было. Еще в поезде девушки слышали от людей об оживленном рынке, на котором промышляли китайцы, завозившие свои товары из-за границы. Прямо с вокзала девушки отправились на поиски пропитания. Их сухари давно закончились, они страдали от голода. По широким городским улицам они вскоре вышли к берегу Амура. Этот безоблачный день открывался прекрасный вид на широкую и могучую реку. На миг они задержали взгляд на воде.
«И эту реку нам предстоит пересечь», — подумала Мия. «А ведь она даже плавать не умела. Как все это совершится?» Оторвав взгляд от воды, Мия увидела китайский город Айгунь по ту сторону реки. Китай. Первая веха на пути к долгожданной свободе. Но прежде всего нужно было определиться в городе. Хороший московский знакомый из баптистской общины дал им адрес верующей семьи в Благовещенске, прося передать им привет. Их общий знакомый надеялся, что эта верующая семья примет девушек на пару дней. Они быстро нашли нужный дом, постучали, и им открыла испуганная, встревоженная женщина. Анна представилась, передав привет из Москвы. Женщина пригласила их войти в дом, но ненадолго. Сотрудники ГПУ арестовали ее мужа, проповедника местной общины баптистов. И присутствие девушек в доме могло усугубить положение ее мужа, как считала эта женщина, и была, конечно, права. Но Анна и Мия не знали, куда им податься в этом большом городе. Поэтому они уговорили женщину разрешить им хотя бы переночевать. В конце концов, добросердечная сестра по вере согласилась. Она посоветовала им пойти на следующий день на рынок, где они смогут встретить кого-нибудь из меннонитов. На следующий день девушки опять спустились к реке. Какой-то необыкновенной силой она притягивала их к себе, ведь там, буквально в нескольких километрах, по воде была свобода. Молча покинули подруги берег Амура и направились на поиски рынка. Здесь они надеялись встретить меннонитов, которые будут продавать излишки из хозяйственной продукции. Если они даже и не встретят меннонитов, то хотя бы что-нибудь узнают о них. И точно, когда они подошли к базару, к ним приблизился мужчина и обратился к Анне, спросил ее: «Анна, скажи на милость, что ты тут делаешь в Сибири?» Это был некий господин Джонсон, которого Анна знала еще раньше на родине. Со всеми предосторожностями Анна разъяснила ему, что они слышали, будто на Дальнем Востоке закладываются новые поселения, где можно лучше перенести тягобы будней. О плане их побега Анна умолчала. Джонсон рассказал им о вновь созданных поселениях и даже пригласил их на первое время поселиться в его доме. Затем он познакомил девушек с другими меннонитами, бывшими в то время на рынке. А было их здесь довольно много. Большинство собиралось вернуться в свои села уже к 5 часам вечера. Их гостеприимный знакомый тоже хотел вечером быть дома, конечно же, с Анной и Мией. Прекрасное чувство вновь быть среди своих, говорить по-немецки, на родном диалекте, чувствовать себя в безопасности спустя месяцы жизни в Москве. Эта встреча на городском рынке в Благовещенске казалась встречей родственников, хотя девушки, кроме господина Джонсона, никого здесь не знали. Но так уж бывает, когда встречаешь земляков. А так как почти все меннониты знают друг друга, то вскоре они выяснили, что в городе работают их бывшие сокурсницы по медицинскому институту Гальфштата. Они тоже бежали от притеснений на родине, надеясь обосноваться здесь заново. Некоторые нашли себе работу в местной больнице. До отъезда времени оставалось еще много, и девушки решили поинтересоваться, не примут ли их медсестрами в больницу, ведь они имели соответствующие справки из мединститута. Главный врач больницы встретил их приветливо, но в приеме отказал, пояснив, что до летних отпусков персонал пополнять не будет. Он предложил им прийти в июне, когда некоторые медсестры уйдут в отпуск, и они смогут временно занять их места. Это, по крайней мере,
была хотя бы какая-то перспектива. Впервые за последние месяцы в сердцах подруг поселилась надежда. Конечно, они как можно скорее хотели сбежать из страны, но возможность работать в больнице открывала перспективы на случай задержки побега. Вскоре они нашли бывших сотрудниц из Кальпштата. Им было что сказать друг другу. Время пролетело очень быстро. Когда к 5 часам девушки расстались со своими знакомыми, Благовещенск показался им уже не таким чужим, как прежде. По сравнению с Москвой, это был маленький город, в котором у них теперь были знакомые. Правда, о своих дальнейших планах они умолчали. В стране ГПУ стены имели уши, а подруги уже познали, как легко можно раскрыться и подвергнуться опасности. Но эти встречи все же ободрили их. Довольные возвращались они на рынок, как раз подоспев к отъезду менонитов домой в свои села. Менонитские поселения находились примерно в 80 километрах от города. Дороги практически отсутствовали. Ведь села были основаны всего лишь 2 года назад. Поэтому колонна повозок с мучениями пробиралась сквозь камыши и болота. Часто лошади утопали в грязи, и тогда все вместе вытягивали животных на сухое место. Поездка оказалась утомительной. Но Мия наслаждалась раздольем природы. Зеленые луга, усеянные ландышем и ирисами, притягивали взор. Густые леса и щебетание птиц создавали атмосферу умиротворенности, которой Мии уже давно не доставало. На лоне природы, казалось, исчезла всякая опасность, ведь окружали только свои люди, слышался родной немецкий говор. Впервые за последние годы Мию охватило чувство безопасности. И даже трудности этой поездки не могли разрушить этого чувства. И вот, наконец, они приехали. Анна быстро нашла своих родственников, которые приняли ее с Мией. Как и остальные жители села, они были очень бедны. Хлеба почти не было, но голодать не приходилось. У сельчан были коровы и другой мелкий скот, так что мясо и молоко были в достатке. Лес для них тоже был хорошим подспорьем. Он давал ягоды и щавель. Чтобы чрезмерно не обременять родственников Анны, девушки ходили из дома в дом, предлагая свои услуги. Позже Мия вспоминала: «Мы доили коров, помогали по дому, ухаживали за детьми. После всего этого делали доклады о правильном питании младенцев. Но наши уши и глаза улавливали все, что могло бы послужить возможности к побегу. Жизнь на селе, какой бы мирной она ни выглядела, не смогла свернуть девушек с намеченного ими пути побега. Целеустремленно собирали они информацию о возможностях побега. Люди всюду, правда, весьма остерегаясь, говорили об этом. Иногда Мия думала, что здесь все сидят на чемоданах. Большинство жителей ожидали зимы, чтобы по замерзшему льду перебраться на противоположную сторону реки. Так в прошлом году бежало большинство семей. Мия и Анна выслушали не одну захватывающую историю побега. Рассказывали, как одна мать каждый день со своими детьми выходила к реке. Дети играли на льду, а она следила за тем, чтобы дети не уходили слишком далеко от берега. И если кто-нибудь из них удалялся, мать сурово открикивала их. Со временем солдаты-пограничники привыкли к этой картине. Однажды мать одела своих детей как можно теплее. И когда они немного поиграли на льду, она сказала им по-немецки, чтобы они бежали на ту сторону. Дети побежали. Она тоже под видом того, что хочет вернуть их домой, побежала за ними. Солдаты с любопытством следили за этой сценой,
пока не стало поздно. Мать с детьми была уже на китайской стороне. Жители села рассказали историю их друзей Вибе и Гельде Бранта, которым девушки в Москве дали сухарей. Они перешли реку, но в Китае попали в тюрьму, откуда вскоре были выпущены и в конце концов после 1100-километрового перехода попали в Харбин. В своих намерениях бежать Мия и Анна почти ни с кем не говорили. Они только внимательно прислушивались, и вскоре созрело решение – зимы ждать нельзя. Слухи о том, что Советы подтягивают к границе все больше войск, что планируют перемещение немецких сел подальше от границы, делали их положение ненадежным. К тому же еще и плохое питание. Девушки чувствовали, что с каждым днем слабеют. До зимы было очень далеко. А будут ли они тогда в состоянии перенести тягобы побега? Нет. Они должны отважиться пересечь реку еще летом. Но как? Идти на собственный страх и риск им казалось невозможным. Были, правда, китайские проводники. В селах то тут, то там появлялись китайские торговцы, которые за определенную плату предлагали свои услуги. Но довериться проводникам, притом девушкам, было не менее рискованно. Всюду можно было услышать ужасные истории о таких проводниках. Некоторых женщин они на той стороне продавали в жены другим китайцам. Иных обманывали, насиловали. Разве можно довериться таким проводникам? Подруги знали, что побег сопряжен с неизбежными трудностями, но старались контролировать их. Поэтому они много молились. Бог, который до сих пор не оставлял их, не оставит их и дальше. Они просили у Него возможности бежать, и этот день настал. Дорогие радиослушатели, продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Кто же он, что и море ему повинуется, и, утихнувши, ластится тихой водою у ног? Он Христос, Сыном Божьим вовек именуется, Он Творец и Владыка, Он Вечный и Любящий Бог. Кто же он, что из гроба он Лазаря вызовет, и по слову его восстановится мертвая плоть? Он Владыка миров, облеченный спасения ризами, Царь царей, Бог богов, милосердный, великий Господь. Кто же он, что снимает проказу, как рубище, укрепляющий ноги, дающий прозренье очам? Он целитель и врач, исцелить от неверья могущий, дать прозрение душам и крепость усталым сердцам. Почему же тогда он висит на кресте изувеченный и оплеван, как самый последний злодей? Он Мессия, Христос, он Спаситель, словно агнец положен на жертвенник вместо людей. Кто же ты перед ним, отвергающий милость спасения, проходящий Голгофу, как сотни привычных витрин? Может быть, в твоей жизни осталось одно лишь мгновение стать пред Богом сегодня? Ты в очи Христа посмотри, в них любовь, только ею живет мироздание. Он один в небо путь, он есть истина, он наша жизнь. Что же есть человек? Сотворенное Богом создание, без него мы лишь прах. Он – дыхание нашей души. Что ж не дал он тебе, чтобы его одарить равнодушием? Чем тебя обделил он?

гнет. Не бывает Господь просто так, ни за что поругаемым. И возмездие за грех Он во праведном гневе пошлет. Пусть же Бог для тебя станет той драгоценной жемчужиной, что захочешь продать за нее состояние свое. В нем сокрыто все самое ценное, самое нужное. Пусть же дух твой, разбуженный совестью, это однажды поймет.

когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Книга Судей 2:4. Боюсь, что израильтяне плакали не потому, что согрешили, а потому, что Бог сказал им, что больше не хочет изгонять от них хананеев. Каждый убийца раскаивается перед виселицей, то есть он жалеет о том, что его сейчас повесят, а не о том, что убил других людей. Мы должны четко различать между естественным страхом, вызываемым выразительным описанием будущего гнева, и действительным, духовным прикосновением Божьим, которое разбивает сердце и затем изменяет его. Эти люди обманывались насчет глубины и искренности своих собственных чувств. Они, несомненно, считали себя людьми, полными истинного раскаяния. В действительности же это были лишь дрожащие трусы, находящиеся под властью бесполезных и, к тому же, переходящих впечатлений. Плач не сделал этих израильтян лучше, иначе они бы воскликнули: «Братья, возьмем мечи, пойдем на битву с хитеями и ферезеями, разрушим их жертвенники и статуи их богов и вырубим их священные рощи». Нет, они оставили мечи в ножнах и заключили договора с осужденными народами. Наверное, они признавали и оплакивали свое собственное равнодушие и даже говорили: «Печально, что мы такие упрямые. Действительно, ужасно». Я слышала, как однажды кто-то сказал: «Ужасно быть рабом рюмки. Как было бы хорошо, если бы я никогда не дотрагивался до нее». А на следующий день он снова был пьян. Если вы раскаиваетесь во грехе, тогда долой грех. Если покаяние совершается от сердца, тогда оно не остается бездейственным. Если кто-то действительно обращается к Богу, то он отворачивается от греха. Если сатана действительно изгнан из человека, то освобожденный выметает свой дом и очищается от грязи, жившей в нем раньше. Спасение не в чувствах, а в вере. Спасение не в плаче, а в доверии ко Христу. Раздирайте сердца ваши, а не одежды.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Луки 11:9-10.

и хочешь всех избавить от печали. Так долго медлишь, ждешь, что может быть.

В многолюдном городе далеком жил с большой семьей христианин. Был он верный труженик Господний и повсюду лишь добро творил. Посылал ему Господь обильно милость. Но была одна на сердце боль. Самый младший сын, самый любимый, Божьей не желал идти тропой. И смотрел отец с печалью в сердце, как в погибель шел любимый сын, как оставил он родную церковь и избрал широкие пути. Много раз он пробовал наставить сына своего вернуть назад, но ничто уже не мог исправить, и катился сын дорогой в ад. И склонялся каждый день отец без силы и молился со слезами на глазах: «Боже мой, прошу тебя о сыне, дай ему покаяться в грехах, дай, чтобы он, как и другие дети, был твоим сподвижником, Господь, и служил тебе с живою верой, и не оказался не готов. Эта мысль меня средь ночи гонит, на колени за него стоять. Знаешь, я бы все отдал на свете, чтобы он покаялся в грехах. Не на муки ада был рожден он, я к тебе его малюткой приносил. Я просил ему благословенья, чтобы от мира ты его хранил. Ведь я помню, как, склонив колени, он молился в самый первый раз, как любил он в церкви слушать пенье, как любил он Библию читать. А теперь идет мой сын по краю, не боясь, играет он с грехом и молитвою пренебрегает, не желая жизни со Христом. Но он твой, и будет он спасенным. Верю, не напрасно я молюсь. Станет сын мой с небом примиренный, даже если день тот не дождусь. Даже если я и не увижу, твердо знаю, что придет тот час, попрощавшись с прежней грешной жизнью, обретет спасение он в твоих руках. Так просил отец с надеждой, с верой, с упованием на милость и любовь. Только что-то не было ответа, будто бы не слышал его Бог. Пролетали годы, сын, как прежде, вел разгульную мирскую жизнь, но отец не потерял надежду и усердней Господа молил. Все знакомые, друзья, соседи, даже в церкви всяк ему твердил: «У тебя есть верующие дети, что ты плачешь так по одному? Те другие у тебя святые. Так зачем так горько слезы лить? Твоего испорченного сына, видно, невозможно изменить». И давила боль душевной муки сердца горемычного отца. Но не опускались его руки, а тянулись снова к небесам. А года неслись, как ветры, наступила старости пора. Но не посылал Господь ответа, и не разрешалась та нужда. Сын не собирался жить для Бога, не боялся страшного конца. У него была своя дорога, не похожая на путь отца. А отец старел и тихо таял на глазах у сына своего. Но своей он веры не утратил и надеялся на Бога все равно. От болезни скоро слег в больницу. Силы уходили день за днем. Он же, как и прежде, Господу молился, ждал ответ на чаяние свое. Дети навещали его часто, только младший сын не приходил. И уже предчувствуя несчастье, их отец взволнованно спросил: «К
Где же младший? Почему не с вами? Времени найти он не сумел. Может быть, загружен весь делами? Может быть, он тоже заболел? И ответили ему смущенно: мы тебя тревожить не хотим, но скрывать уж дальше невозможно. Мы не знаем, где твой младший сын. Из родного дома в поздний вечер он ушел с компанией друзей, и тому уж скоро будет месяц. От него нет никаких вестей. Не волнуйся так, отец, не беспокойся. Может быть, еще найдется брат. О себе, отец, сейчас заботься. Мы как можем будем помогать. Все ушли. Отец один в палате. И поверить нет душевных сил этой страшной, беспощадной правде. Он пропал, пропал любимый сын. Он заплакал: Господи, за что же? Неужели мало я просил? Для чего меня караешь, Боже? Для чего меня ты с сыном разлучил? Нет, я не ропщу, не упрекаю. Мне бы только знать, что он спасен. Ты найди его, я умоляю. Помоги, прошу тебя, Господь. Вот уходят мои силы, Боже, и хоть все вокруг мне говорит, что спасенным быть мой сын не может, и его, наверное, нет среди живых. Только я прошу тебя, как прежде, ты найди его среди зла и тьмы, как святого в белой одежде по моей молитве облеки. И как только произнес моленье, в сердце радость хлынула рекой, и свершилось странное волненье. Он почувствовал, что здесь Господь. Вдруг наполнило весь дом сиянье, пенье зазвучало вдалеке, и возник пред ним небесный ангел с чашей, переполненный в руке. И сказал тогда посланник светлый: послан я к тебе, чтоб возвестить. Голос твой услышан был на небе. Чаша переполнилась молитв. Прославляй же Господа за милость. Ныне радость, радость в небесах. Стал твой младший сын христианином несколько минут тому назад. Думал ты, что он уже потерян, но Господь сумел его найти. И за то, что ты молился с верой, ныне он спасенный Божий сын. Матери, отцы, не забывайте, все на свете в Божьих руках. Вы в молитвах не ослабевайте за детей, томящихся в грехах. Может быть, уже в душе погасла вера в исполнение молитв. Ждите, верьте, и Господь подаст вам все просимое в своей любви. Пусть для всех погибли ваши дети, навсегда оставили Христа. Вы молитесь, уповайте, верьте. Их коснется Божья рука, и придут они, склонив колени, с сокрушенным сердцем в Божий дом, чтоб навеки получить прощение, выйдут с покаянием пред Христом и помолятся Ему в смиренье так, как вы учили их молить, и Господь пошлет им обновление, как детей прижмет к своей груди.
Пусть они не верят в Иисуса, пусть для них Христос теперь забыт, но придет и в их больные судьбы время исполнения молитв. Сам Господь найдет их в этом мире и свершит святые чудеса. И тогда войдут все ваши дети вместе с вами в вечность, в небесах.

Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иакова, да пошлет тебе помощь и святилище, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои, и все сожжения твое да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Псалом 19, со 2 по 5 стих. Ваше будущее прямо сейчас, вероятно, очень похоже на джунгли. Когда вы входите в него, вы чувствуете возбуждение, трепет и, возможно, немного растерянность. Вы не знаете, правильный ли маршрут вы выбрали, если у вас нужны инструменты и снаряжение, и действительно ли обещанная впереди награда существует. Когда вы вступите в джунгли своего будущего, будьте осторожны. Здесь можно найти много разных сокровищ, но только одно стоит того, чтобы искать его. Это Божья воля для вашей жизни. Вы должны выбрать правильный путь, следуя указаниям Бога. Он наш проводник в джунглях. Он дал нам путеводитель, свое божественное слово. И Он обещал провести нас мимо опасности мира, мнимых, ничего не стоящих сокровищ, которые никакой не имеют цены и порой являются только вражеской сетью для нашей бессмертной души. Но цель Господа – привести нас к заветному концу, сберегший веру и надежду, и одержать высшую награду, которой является спасением нашей души.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Луки 11:9-10.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

0: для детей.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вань, смотри, как я танцую. Тебе нравится?
2: Ну и что у тебя за танец такой?
1: Это танец маленьких лебедей. А тебе, Максим, нравится?
3: Ну да, ничего.
1: Смотри, я умею прыгать, как настоящая балерина. Оп!
2: Ой. Это ты не так, как балерина прыгаешь, а как лягушка.
1: Почему это как лягушка?
2: Да потому что, чтобы танцевать и прыгать, как настоящая балерина, надо много лет учиться. А это так, детские игры.
1: Ну и что? И потом я немного подрасту, пойду в балетную школу и стану настоящей балериной. Тогда посмотрим, Ваня, что ты скажешь.
2: Ну это ты размахнулась. До этого еще дожить надо.
4: Чем занимаетесь, ребята?
2: Танцами.
4: А не лучше ли нам почитать сейчас Евангелие?
5: Давайте.
2: Давайте.
5: Да,
2: давайте.
4: Ну тогда идите сюда, на веранду.
1: Мы готовы.
4: Помните, о чем мы читали в прошлый раз?
1: Мы читали о том, как Иисус мертвую девочку оживил, хотя никто вокруг не верил.
3: А еще больного исцелил, который не мог спуститься в купель под названием Дом Милосердия.
2: И про то, как он послал апостолов проповедовать по всей Палестине и велел им ничего не брать и никого не бояться. И все услышали об Иисусе.
4: Молодцы! Вы все верно рассказали. Давайте слушать дальше.
6: Услышал об Иисусе и Ирод четвертовластник, сын царя Ирода, правитель Галилеи. Ирод совершил злодеяние из-за своей второй жены Иродиады. Она была женой Филиппа, брата Ирода, но Ирод, расторгнув их брак, женился на ней. Иоанн Креститель, обличая Ирода в грехе нарушения супружеской верности, говорил ему:
7: «Нельзя тебе иметь жену брата твоего».
6: За это правитель заключил предтечу в темницу. Иродиада же хотела, чтобы царь убил Иоанна за это обличение.
2: Это что же получается? Это Иродиада хотела убить Иоанна за то, что он говорил правду?
4: Получается так. Но слушайте дальше.
6: Но Ирод боялся это сделать. Он знал, что Иоанн – муж праведный и святой. Но однажды для Иродиады удобный момент представился. Ирод по случаю дня своего рождения сделал для военачальников и богатых людей Галилеи пир. В разгар пиршества дочь Иродиады Соломея танцевала перед присутствующими.
8: А я не знал, что Соломей так прекрасно танцует.
9: Да, и сама она прекрасна. О, повелитель, красота и искусство Соломея вызывают у нас восхищение.
10: Мы преклоняемся перед этим великолепием.
11: Да-да, я и сам покорен этим танцем. Соломея, подойди ко мне.
12: Слушаю вас, повелитель.
11: Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе.
9: Ох. Награди ее, царь!
13: Награди!
9: Награди!
11: Клянусь, что отдам тебе, если попросишь, и половину царства моего.
12: О, повелитель, твоя щедрость выше гор и глубже моря. Но позволь мне посоветоваться с моей матерью.
11: Ты не только прекрасна, но и мудра, не по годам. Ступай к матери, а потом приходи за наградой.
9: Как мудро.
11: Музыканты, играйте громче. Пусть веселится мое сердце.
6: Соломея же, выйдя, спросила мать свою.
12: Ты слышала, что он сказал? Он сказал: проси, что хочешь. Что попросить мне?
14: Проси голову Иоанна Крестителя.
11: Ну, прекрасное создание, скажи, с какими сокровищами придется мне расстаться, чтобы порадовать тебя?
9: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: закройся.
4: О, царь, ни с чем расставаться тебе не придется. Хочу, чтобы ты сейчас же дал мне на блюде голову Иоанна Крестителя.
6: Объятый скорбью и страхом царь, ради клятвы и стыда перед присутствующим, боясь позора, что не сможет сдержать слово, не смог отказать ей. Он приказал своему телохранителю принести голову крестителя. Тот пошел в темницу, обезглавил Иоанна и принес голову его на блюде и дал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики Иоаннова, услышав о содеянном, пришли, взяли тело крестителя и погребли его.
1: Как же это так? Как такая красивая девушка может быть такой злой?
4: Внешняя красота часто бывает обманчива.
1: Ни за что не пойду теперь в балетную школу.
4: Ну почему?
1: Не хочу быть такой, как Соломея.
4: Главное, Василиса, не танец, а награда, которую ты за него просишь. Но давайте слушать дальше.
6: Услышав о злодеянии Ирода Антипы, Иисус удалился из пределов этого правителя на восточную сторону Галилейского озера, и множество людей последовало за ним. Однажды, когда был уже поздний час, Господь, уча народ в пустынном месте, вдали от людских селений, спросил Филиппа:
5: «Где бы нам купить хлебов, чтобы люди могли поесть?»
6: Говорил он так, чтобы испытать веру учеников, ибо знал, что будет делать. Филипп ответил Иисусу:
13: «У нас есть 200 динариев, но и такой суммы будет недостаточно, чтобы каждый получил хотя бы понемногу хлеба».
6: Тогда Господь попросил учеников:
5: «Идите, посмотрите, сколько у вас хлебов».
6: Апостол Андрей, узнав, сказал:
15: «Есть тут мальчик, у которого 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Но что это для такого множества?»
6: Иисус же повелел принести их ему и приказал рассадить людей на зеленой траве группами по 50 и по 100 человек. Потом, взяв эти 5 хлебов и 2 рыбы, поднял к небу глаза, благословил и преломил хлебы и начал давать ученикам, чтобы они разносили людям, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все люди, и насытились, хотя евших было более 5000 человек. После этой чудесной трапезы апостолы собрали 12 полных коробов кусков хлеба и остатки рыб. Люди стали говорить, что он воистину тот Мессия, который должен прийти и спасти мир.
1: Так что же, Бог может накормить всех людей?
4: А он и кормит всех людей.
1: Но ведь нас кормишь ты.
4: Вас моими руками кормит Господь.
1: А что было дальше?
4: Слушайте.
6: Тотчас после чудесного насыщения 5 хлебами Иисус заставил учеников своих сесть в лодку и отправиться на другой берег Галилейского озера, к городу Вифсаиде, пока он отпускает народ. Простившись с ним и отпустив людей, Господь пошел на гору помолиться. Ночью поднялся сильный ветер.
16: Вода заливает лодку.
17: Скорее берите черпаки и вычерпывайте воду, иначе скоро мы пойдем ко дну.
6: Лодка была уже посередине моря. Иисус увидел, что его ученики в беде, и пошел к ним по морю, ступая прямо по поверхности воды.
17: Смотрите, братья, что это там? Господи, помилуй, это призрак!
18: Что будет с нами?
6: Но Господь, увидев, что они испугались, заговорил с ними:
5: «Мужайтесь, это я, не бойтесь».
18: Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде.
11: Иди.
6: И Петр, выйдя из лодки, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав погружаться, закричал:
18: «Господи, спаси меня!»
6: Господь Иисус тотчас простер руку, поддержал его и сказал:
5: «Маловерно, зачем ты усомнился?»
6: И вошел с ним в лодку. И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
0: «Воистину,
18: воистину ты Сын Божий!»
0: «Воистину Сын Божий Иисус!»
3: Так что же получается? Если бы Петр не испугался, что утонет, он бы смог ходить по воде?
4: Конечно, ведь Господь был рядом. И если бы Петр не усомнился, а имел крепкую веру в то, что Господь не даст ему утонуть, он бы и не утонул. И помните, что Господь всегда рядом с нами, и нам надо во всем полагаться на Него. И если мы не усомнимся, то и не утонем.
2: Так что же? Если верить и не сомневаться ни капли, то можно творить чудеса?
4: Если вы имеете веру с горчичное зерно, то сможете гору сдвинуть в море, сказал Господь.
2: Я хочу так верить! Но как добиться такой веры?
4: Все дает Бог. Надо просить у Него и верить, что Он даст.
2: Просить и верить.
1: А что было дальше?
4: Что было дальше, мы узнаем в следующий раз.

У меня есть братик, маленький Павлушка. Часто отбирает он мои игрушки. Я построил домик, он его сломал. И картинку в книжке пополам порвал. Очень рассердился я на шалунишку и хотел тихонько стукнуть я братишку. Только вдруг я вспомнил, мама мне читала о любви Христовой и к большим, и к малым. Наш Спаситель учит, что нельзя сердиться, обижать же младших вовсе не годится. Я вздохнул тихонько, посмотрел на Пашу. Будут все игрушки не мои, а наши. Не беда, что домик мой сломал Павлуша. Вместе мы построим домик еще лучше. А картинку склеить мы попросим маму. Я тебя, братишка, обижать не стану.

0: Каждый Новый год в жизни Дэна мало чем отличался от предыдущего. Летом рыбный промысел с отцом, зимой – школа. После летних трудов карманы Дэна были полны денег, потому что родители отдавали ему его долю из общего дохода семьи. Но Дэн работал не только ради денег. Он любил море. И если бы его спросили, какое место самое прекрасное на всем свете, он бы, не задумываясь, ответил, что это залив Принца Уильяма на Аляске. В тот день Дэн лежал, вытянувшись на бревне, выброшенном волнами на берег, и смотрел на ледяные синие воды бухты Элис. При этом он трепал за гладкие уши свою черную собаку, породы лабрадорская охотничья. Черный нос Оскара, так звали собаку, обнюхивал кожаные ножны на боку мальчика, в которых он носил охотничий нож. Из-за угла сторожки, медвежья нога, вышел отец Дэна. Он открыл крышки двух мусорных бачков, емкостью в 3 галлона каждый. «Самое время», — сказал отец, увидев, что бачки опять наполнились до краев. Дэн встал и потянулся. Он не имел ничего против того, чтобы доставить эти бачки на середину залива и вытряхнуть их содержимое в воду. Пищевые отходы, выброшенные в море, привлекали крабов, и можно было рассчитывать на хорошую добычу в сезон их ловли в начале зимы. «У тебя есть соединительные штыри?» – спросил отец. Дэн натянул на уши свою красную морскую шапку. «Ну, почему ты меня всегда спрашиваешь, папа?» – начал он жалобным тоном. «Не понимаю, зачем мне носить полные карманы этих самых штырей только для того, чтобы вытряхнуть мусор?» Отец поставил бачок на мокрый прибрежный песок. «Я ведь уже 1000 раз говорил тебе, что у тебя должны быть запасные штыри для подвесного мотора лодки при выходе в море. Они тяжелые, от них в карманах появляются дырки. Ты по-другому заговоришь, когда что-нибудь застрянет у тебя в винте, и он не сможет вращаться. Они натирают мне бока!» Отец повысил голос. «Хватит спорить. Если ты пойдешь без них, тебе придется отвечать за последствия». Дэн наполнил левый карман своих брюк несколькими железками. Хотя он уже много раз пытался спорить с отцом из-за этих соединительных штырей, отец всегда одерживал верх над Дэном. Вдвоем они отнесли 2 бачка к воде. Дэн спустил на воду 12-фунтовый алюминиевый ялик, и отец помог ему погрузить бачки в лодку. Дэн сел в лодку. Оскар уже сидел у воды и ждал команды. Дэн опустил винт подвесного мотора в ледяную воду и завел двигатель. «Ко мне!» – позвал он Оскара. Услышав команду, собака прыгнула в лодку и устроилась рядом с Дэном. «Сиди тихо, Оскар, не прыгай, а то мы перевернемся!» Дэн огляделся вокруг. За скалистыми утесами простирался океан, как полотно синего шелка, слегка прочерченное серебристыми нитями. Сейчас он напоминал Дэну изогнутое стекло, благодаря чему горизонт как бы отодвигался на 1000 миль. Дэн направил свою лодку к выходу из бухты Элис.
1: «Оскар, а что, если выйти так далеко, что даже не видеть сторожки на берегу?» – спросил он у собаки. Оскар одобрительно ударил хвостом по дну лодки. Дэн отошел на ялике примерно на 2 мили от берега и заглушил мотор. Он снял крышку с первого бачка и начал выливать его содержимое за борт. Пищевые отходы, рыбные остатки и какие-то волокна поплыли по воде. Тут Дэн почувствовал, что лодка слегка покачивается, и глянул на Оскара. Но собака лежала на месте. Дэн начал опорожнять 2-й бачок, и вдруг Оскар вскочил и метнулся через всю лодку. Дэна окатило струей холодной воды, и он услышал звук, от которого мурашки побежали по спине. Фупх! Обернувшись, Дэн сперва увидел, что прямо на него смотрит чей-то огромный глаз. Затем из воды показалась голова кита-убийца, касатки. Ее черно-белое тело было в 3 раза длиннее крохотной лодки Дэна. а хвостовой плавник имел такую же ширину, как вся длина лодки. На Дэна обрушился новый фонтан воды. Касатка раскрыла пасть, полную блестящих зубов, по 3 дюйма, длиной каждый, и начала мощно втягивать в себя выброшенные Дэном отходы. Оскар громко лаял и выл. Прыгая из стороны в сторону, он опасно раскачивал лодку.
2: «Спокойно, Оскар!» – приказал Дэн. «Мы за тебя перевернемся!»
1: С молниеносной быстротой Дэн вывалил за борт последнюю порцию отходов и бросил пустой бачок на дно лодки.
2: Затем со словами «Ну уж нет, я не хочу быть котлетой для кита!»
1: он пробрался к подвесному мотору и завел его.

но безуспешно. И тут он вдруг увидел, что те самые волокна, которые он перед этим выбросил за борт, намотались на винт, и штырь, соединяющий вал винта с двигателем, лопнул. «Так вот, почему мы стоим!» Дэн стал лихорадочно рыться в своем кармане и, наконец, извлек из него то, что нужно – штырь. Крепко сжимая рукоятку ножа, он освободил винт от волокон. На это ушло около 3 минут, но Дэну они показались 3 часами. Он быстро вытащил чеку, снял винт и вынул сломанный штырь. Затем вставил новый штырь, поставил винт на место и задвинул чеку. Мотор сразу же завелся, и лодка рванула вперед. Дэн, увеличив скорость, стремительно уходил от касатки. И когда он наконец увидел, что находится на безопасном расстоянии, то как-то сразу обмяк и вытер совершенно мокрый лоб. «Оскар!» — голос Дэна немного дрожал. «А ведь без этих самых штырей мы с тобой бы уже погибли, если не от этого кита-убийцы, так от холодной воды!» Дэн притянул к себе собаку и уткнулся лицом в густую шерсть на ее крепкой шее. «Благодарю тебя, Боже!» – прошептал он. Какое-то время мальчик сидел неподвижно, обняв свою собаку. Он думал о том, как хорошо, что у него в кармане оказались эти драгоценные железки, которые он считал ненужными. Теперь он понимал, что значит послушание. Даже проявленное в малом, оно спасло ему жизнь. И можно не сомневаться, что Бог будет вознаграждать его послушание и

Смычок взлетает вверх и вниз, поет и плачет скрипка. То звук снежинкой полетит, то заскрипит калитка. То вдруг на утренней заре цветок лесной проснется, реснички вскинув всем вокруг, с любовью улыбнется. То звон ручья, то камнепад, а ноты словно птицы, то запоют, как соловьи, то прозвенят синицы. То заяц прытко пробежит, то дождь с небес прольется. И так легко, и так светло вдаль музыка несется. Чудесный скрипка инструмент, души ласкает струны. И край скрипач, и край быстрей добреет наши думы. Пускай летит земная песнь, небесный обитель, где хоры ангелов поют, хвалу тебе, Спаситель.

маленький землекоп. Наступила весна, пригрело солнце, на лугах и на поле запестрили проталины, а на проталинах тут и там появились холмики свежей земли. Сразу не поймешь, откуда они взялись, но если набраться терпения, сидеть тихо-тихо, может и посчастливиться подсмотреть, как эти холмики получаются. Вон в земле темнеет круглая дырочка, будто кто-то ткнул острой палкой. И вдруг из этой дырочки снизу вверх начинает выпирать свеженарытая земля. Она так и вываливается наружу, рассыпается в разные стороны. Все больше и больше, прямо на глазах вырастает земляной холмик. А дырочки уже и не видно, она где-то там, под холмиком. Но земля из нее все еще выпирает, как тесто из квашни. Холмик растет, увеличивается. Кто же это орудует там под землей? Это трудится хлопотливый зверек-крот. Нароет в норке земли, упрется в нее головой и выталкивает наружу. От этого и холмики на проталинах получаются. Удивительный он зверек. Коротенький, толстенький и черный, как головешка. Мордочка у крота заостренная, ею зверек ловко буравит мягкий грунт. Но больше всего помогают ему рыть землю передние лапы. Они будто лопаты, широкие, плоские и растопырены в разные стороны. Очень удобно прорывать ими подземные коридоры. А вот бегать по поверхности земли на таких лапах совсем не годится. Сразу в траве запутаешься. Но кроту редко приходится вылезать на поверхность. Всю жизнь он проводит в своих подземных ходах. По ним он бегает очень ловко, охотится за червями, жуками и их личинками, за всякой мелкотой, которая в земле живет. Ну а как же ему добычу заметить? Ведь крот слепой, да в норе и темно, все равно ничего не увидишь. Кроту это не страшно. Добычу свою он рыльцем нащупывает и ест. Еды ему круглый год хватает. Всю жизнь крот живет под землей. Там у него глубоко в норе дети родятся. Родятся и солнышко не увидят. Им солнышко ни к чему. Было бы только побольше жуков да личинок. Отлично ловит их прожорливый крот. Много уничтожает вредителей наших полей и огородов. Большую пользу он людям приносит.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов – свидетельство, в 7 часов – в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов – проповедь Александра Пышного, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Хорошо, я очень рад, что мы сегодня здесь, на этом месте. Это время, которое Господь нам подарил, и Господь уже благословил и благословляет нас. Praise God! Я благодарен Господу за эту возможность быть тут. Если кто-то еще там сидит сзади, особенно где мы завязали эти caution tape, я прошу вас, перейдите, пожалуйста, сюда поближе, потому что мы будем молиться, мы будем призывать Господне имя, мы будем приглашать наперед, чтобы вы молились, и тогда вам легче будет быстрее выйти наперед, когда Дух Святой коснется ваше сердце. И мы верим, что Господь, Он будет совершать свою работу, потому что it's not about us, it's about His glory. You know, a lot of times on this earth, God does things to defend His holy name. Not because we're so good, not because His church is so good, not because we're so righteous, but God has a plan. God has eternal plan, and He will fulfill His plan on this earth. And God will defend His name, I believe, in this last generation. Praise God. Я хотел бы сегодня говорить на такую тему. Вы знаете, сегодня очень часто можно услышать много проповедей, много проповедников, много евангелистов, много хороших служений есть. И очень часто можно услышать в заключении собрания: «Поднимите руку, кто хочет, чтобы Господь вас наполнил Духом Святым». И люди поднимают, и они думают, что и все на этом, и Господь их наполнит Духом Святым. Или говорят: «Выйдите наперед, I'll pray for you, and God will fill you with the Holy Spirit». You see, I don't really believe in that. So there is something more to God's glory in your life. There's something more that we have to do in order to be filled with God's presence, with God's glory. So, and I'm going to speak about it tonight. Я так назвал свою проповедь «Испытание огнем». «Испытание огнем», или на английском «Tested by fire». «Tested by fire». И я прочитаю 1 Коринфянам 3 глава с 12 по 13 стих. И я прочитаю потом на английском. Я хочу также это прочитать место на английском. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 3, 12-13, «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. Tested by fire. Испытание огнем. Видите, наша жизнь, она будет испытана огнем. Наша праведность, наше посвящение Богу, наше хождение пред лицом Божьим, оно будет проверяться в огне. Оно не будет проверяться, когда все хорошо в жизни. Оно не будет проверяться даже на больших служениях, на конференциях. Но наша праведность, она проверяется в искушениях и испытаниях. Прочность проверяется во время бури, во время шторма. Господь Иисус привел эту притчу, что когда строили два дома, и один был построен на камне, а другой на песке, и проверка прочности этого дома была не в доброе время, не в хорошую погоду, не когда все тихо и спокойно было, но проверка этого дома, прочности этого дома была во время бури, во время ветра, во время наводнения и во время шторма. И поэтому в жизнь каждого человека обязательно, обязательно должно прийти испытание огнем, испытание веры, когда наша вера, наше посвящение, святость и праведность пред Богом, оно будет серьезно испытано огнем. Я хотел бы привести пример из Писания, который записан в книге Даниила в первой главе. Мы читаем о том, что Навуходоносор, он, этот царь вавилонский, он взял в плен многие народы, он завоевал практически весь цивилизованный мир того времени. Очень много царств были покорены этим царем. И написано, что он приказал, когда он завоевал и многие народы привел в Вавилон, сделал переселение, он приказал, чтобы отыскали юношей, молодых ребят, молодых парней по всему царству Вавилонского, выбрали самых понятливых, самых разумных, самых смышленных, самых красивых, самых обходительных, выбрали для того, чтобы привести их в Вавилон и обучать халдейской мудрости, книгам, закону, языку, чтобы из них потом поставить правителей, помощников царских, которые бы управляли страной. И написано, что в число этих людей попало четыре еврея. Четыре еврея, имена которых были Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Попало четыре юноши из еврейского народа. И вы знаете, история говорит, что за столом царя Навуходоносора ежедневно питалось 15 тысяч человек. Это был богатый царь, это было огромное государство, это была роскошь, это было очень много, ну, чего же душа пожелает. 15 тысяч человек ежедневно питались. И написано, что 3 года они должны были быть воспитаны, они должны были быть обучены всем мудрости, книгам, ценностям, культурным ценностям, обычаям всей жизни Вавилона. И вот на протяжении этих трех лет эти четыре юноши, они были, можно сказать, бомбардированы вот этой вавилонской, халдейской культурой. Они были, в них внедряли вот эти ценности, которые были в этом царстве. Им проповедовали вавилонский стиль жизни. Им многое показывали, много объясняли. Они много там видели. Представьте, мощнейший царь. Империя мировая. Я думаю, там в этом дворце каждый день что-то происходило. Каждый день много пиршеств, много различных удовольствий, развлечений. Я думаю, туда привозили самых красивых девушек со всего мира. И там устраивались зрелища, танцы. Ну, все, что душа пожелает в таком могущественном государстве. И эти три юноши на протяжении 3 года были в центре вавилонского движения. Они были в центре вот этого всего, что происходило. Они должны были питаться от стола царского год за годом. Первый год, второй год, третий год. И когда они там находились, они должны были впитать в себя все вавилонское. Они должны стали быть мыслить по-вавилонски. У них должны чувства появиться были, как у вавилонян. У них должна внутренность адаптироваться. Они должны были ассимилироваться с Вавилоном. Потому что 3 года постоянно, день и ночь, они находились в этом окружении и их учили. Их просто учили очень серьезно всей вавилонской мудрости. И написано, Писание говорит, что Господь положил в сердце этим четырем юношам, написано, не оскверняться от стола царского. Господь положил им не оскверняться от стола царского. И вот представьте эти 3 молодых человека, когда все остальные делают все, что они хотят, все остальные делают все, что позволено им. И вот эти 3 юноши, они хранят себя, они не оскверняются, они не питаются от стола царского, они не питаются от этого стола. Вы знаете, в Писании есть немало мест, которые говорят о столе, от какого стола мы питаемся. Есть стол Господень, есть стол Господень, который мы принимаем или причащаемся к этому столу Господнему, к Божьим благословениям, к Слову Божьему, к присутствию Божьей благодати. И вот есть другой стол, есть стол Навуходоносора. Мы читаем, что есть стол Иезавели. Было 850 пророков Вааловых, которые питались от стола Иезавели. У Иезавели тоже был стол. У нее тоже было много людей, которые каждый день питались. Только 850 пророков Вааловых. И что это за стол был Иезавели? Что это был за стол? Знаете, Писание так говорит о Иезавели, что это была женщина очень развратная, это была женщина очень нечестивая. И когда мы читаем в Писании, в царствах, когда Иуи, он въезжал в Израиль для того, чтобы убить Иезавель, то он сказал, какой мир может быть при любодеянии Иезавели. То есть мы читаем, что эта женщина, она очень была развращенная, морально, она была полностью развращенная. И даже в Откровении мы читаем, что в одной из церквей Господь сказал, что у вас есть пророчица, которая позволяет любодействовать. То есть даже в церкви вкралась называлась, и написано, что Господь назвал ее Изавелью прообразно. Это не было ее настоящее имя. Ее имя было по-другому, но Господь прообразно сказал, что она питает мой народ от стола Изавели. То есть есть вот этот стол, от которого люди питаются. И вы знаете, в это последнее время очень многие питаются от этого стола. Очень многие подходят к столу Изавели. Очень многие свою внутренность питают различными сексуальными извращениями, различными грехами, которых полно сейчас в это последнее время. И вот этот стол, он же такой же стол, он был там у Навуходоносора, и все питались от этого стола, и все брали от этого стола, и все смотрели туда, и все пробовали это. Но вот было 4 юноши, которые положили в сердце своем не оскверняться от этого стола. Они положили в сердце свое быть святыми и непорочными. И вот сегодня Господь, Он спрашивает каждого из нас, от какого стола мы питаемся, где наше сердце, куда мы смотрим, что мы слушаем, что мы делаем. Позвольте сказать мне, как мы одеваемся, ведь это тоже для кого-то наша одежда, это стол Иезавели. И я хочу сказать очень серьезно, мы живем во время, когда нету стандартов христианства больше, когда больше нету праведности, истины, когда все размыто, и когда каждый делает, что ему кажется справедливым, и мы оправдываем себя, оправдываем этим. Но Господь сегодня хочет, чтобы мы ходили пред Ним непорочно. Авраам, он сказал, ходи предо Мною и будь непорочен. И вот Господь хочет, чтобы мы в это последнее время мы ходили и были непорочны пред Его лицом. Апостол Павел, он пишет в Римлянам в 6 главе. И вы знаете, друзья, я хотел бы говорить серьезно то слово, которое мне лично Господь сказал, потому что я знаю, что мы живем в такое время, когда Писание говорит, что будут избирать служителей, которые льстили бы слуху, которые будут говорить что-то легкое, что-то легко воспринимающееся, какие-то истории, какие-то представления, но отвратят свой слух от настоящего Евангелия Божьего. И вот апостол Павел, он в 6 главе Римлянам говорит, посмотрите, что там написано. «Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Вы посмотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит, «Мы умерли для греха». Позвольте мне спросить, если мы увидим мертвеца в гробу, который лежит в гробу, покажите ему порнографию, откроет ли он глаза посмотреть на нее, поднесите ему любую траву, поведет ли он носом, чтобы понюхать ее, предложите ему что угодно, будет ли у него какая-либо реакция. И Писание говорит, вы мертвые для греха. Что это значит? Это значит, что грех не должен влиять на нас никак. Это значит, что когда рядом возле нас грех, мы не должны туда обращать внимание. Это значит, что если нам враг преподносит искушение, мы не должны реагировать на него. Писание дальше говорит апостол Павел, «Ибо умерший освободился от греха». И вы знаете, очень часто мы и идем в церковь, мы служим Господу, но внутренность наша, она не свободна от греха. И поэтому апостол Павел говорит, 2 стих, «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Знаете ли вы, что все, кто крестился во имя Господа Иисуса Христа, в смерть Его крестились?» Если мы крестились погружением в воду, в обещание служить Богу доброй совести, мы умерли для греха. И апостол Павел говорит, как же нам жить в нем? Как ты можешь жить во грехе, если ты мертвый для греха? И потому очень часто много христиан, они крестятся водным крещением, но они никогда не крестятся крещением Христовым в смерть Его. И это очень серьезная проблема в современной церкви. Ибо 4 стих. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения». Послушайте меня внимательно, если мы не умрем для греха, мы не воскреснем для вечной жизни. И апостол Павел говорит это очень прямо. «И не войдет туда, в небесный Иерусалим, ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». И апостол Павел говорит, зная, 6 стих, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено или отстранено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. 11 стих 6 главы Римлянам. «Так и вы почитайте себя, считайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте члена ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу». Посмотрите, как говорит апостол Павел очень серьезно. Он говорит, «Если Христос в вас, то тело мертво для греха, дух жив для праведности». Друзья, и вот это то, что потеряла церковь в последнее время, вот это конкретное отделение от мира, конкретное отделение от греха, конкретное отделение от всего нечистого. Я верю, что настоящее пробуждение, оно начинается с похорон нашей плоти, собственных желаний, собственных влечений, собственных похотей. Апостол Павел в Галатам 2 главе говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Мертвые не могут грешить, мертвые не могут поддаться искушению, мертвому даже мысль греховная не придет. He is dead. There is no sin. В послании Ефесянам 4 главе апостол Павел писал к Ефесянам серьезное слово, потому что были христиане, которые служили Богу и говорили, it's okay to sin, it's okay to do something. Бог все равно тебя любит, Бог все равно тебя заботится, Он пострадал за тебя, Он любит тебя, Он примет тебя. Даже если ты грешишь, падаешь, отступаешь, Бог тебя помилует. И вот было такое Евангелие, которое проповедовалось, такой либерализм. И апостол Павел пишет в 4 главе Ефесянам 17 стиха, смотрите, он говорит, «Поэтому я говорю и заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены, отстранены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». И дальше апостол Павел говорит, но вы не так познали Христа. Он говорит, нет, that's not the right gospel I preach to you. Это неправильное Евангелие. Я вам не проповедовал такого Евангелия. Он говорит, вы познали Евангелие, которое говорит конкретное освящение, отделение от этого мира. И то, кто вам проповедует, они несут лжеучение. Христиане, которые, да, мы грешны, он говорит, и такие были некогда вы, некоторые из вас, но очистили себя, оправдали себя кровью Господа Иисуса Христа. Да, мы были такие, да, мы поступали, да, мы оступались, да, мы согрешали когда-то в жизни нашей, но когда мы приходим к Господу, Господь требует от нас серьезного посвящения и серьезной чистоты. И посмотрите, что говорит апостол Иоанн, он говорит, всякий рожденный от Бога не грешит, не делает грех, побеждает этот мир. И апостол Иоанн также говорит, кто любит мир, в том нет любви Божьей, любви Отчей. Кто любит этот мир, в том нет Божьей любви. Апостол Павел 1 Коринфянам говорит, что вы храм живущего в вас Святого Духа. И он говорит, представьте тела ваши. Слышите, не только души ваши, не только мысли ваши, но тела, your bodies, ваши тела представьте в жертву живую, святую и благоугодную Богу. Дорогие друзья, молодежь дорогая, я знаю, что мы живем в этом грешном мире. В этом мире все позволено, каждый делает все, что хочет. Но Писание говорит, что святые Божьи искупленные дети должны хранить себя от греха. Господь не позволяет, чтобы в жизни нашей была всякая нечистота. Это неправильно, это грех, это отступление, когда мы позволяем в своей жизни проникать различным похотям. Это неправильно, если мы не замужем, не женаты, и мы имеем общение с противоположным полом, мы имеем физический контакт. Это неправильно, это грех пред Господом. И Писание говорит, очистите руки ваши грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. И Писание говорит, очистите, очистите руки ваши. Вы должны быть святые и непорочные пред Богом. Господь требует святости и непорочности. Если мы смотрим там, где нечистота, различные фильмы, где открытая нагота человеческая показывается по интернету, это серьезный грех пред Господом. И если мы не покаемся, это ведет прямой дорогой в ад. Господь говорит, унеси, выброси, отвергни из себя все нечистое. Господь призывает нас к серьезному, серьезному освящению. И в Тимофею апостол Павел говорит, да будет совершен Божий человек. Господь требует от нас совершенства, чтобы мы были без всякого недостатка совершенны пред лицом Господа. И вот апостол Павел к Титу также говорит, он говорит во второй главе, я хочу прочитать это серьезное место, потому что сегодня очень много проповедуется именно неправильно, как предупреждал апостол Павел Тита. Вторая глава, 11 стих Тита написано, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, это морально правильно, это без всякой аморальности, without any sexual sin, чтобы мы жили правильно, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно и благочестиво жили в нынешнем веке». Многие учителя уже того времени, они проповедовали, что Бог дал благодать, ты покаялся, ты призвал имя Господа, Господь тебя любит, все хорошо, Господь твой отец, и все нормально. Знаете, разговаривал с одной девушкой, учился в колледже, американка, да, и она верующая, она ходит в церковь, и как-то она прямо в классе начала рассказывать, как у нее бойфренд во время класса, и как они вместе спали, и я подошел после этого класса, я говорю, слушай, ну ты же говоришь, ты верующая, Писание прямо говорит, что иметь секс outside the marriage is sin. Она говорит, а Бог мой небесный отец, он меня не отвергнет, он не сможет своего ребенка отвергнуть. И сейчас очень много такого, очень много людей, они прикрываются Божьей благодатью, и они живут как им угодно. Но апостол Павел говорит, нет, благодать Божья явилась не для этого. Благодать Божья явилась, чтобы помочь нам отвергнуть дела плоти. Божья благодать явилась нам, чтобы научить нас жить свято и непорочно в этом мире. Божья благодать явилась нам научить нас побеждать искушения этого мира. Божья благодать дана нам, чтобы мы жили непорочно, и мы были выше похотей, выше искушений, выше дьявольских стрел. Для этого явилась благодать. Она научает нас, она вразумляет нас, она обличает нас, и она наказывает нас, если мы не слушаем эту благодать. И для этого дана нам Божья благодать. И поэтому я хотел бы, чтобы мы поняли, что пробуждение начинается с искреннего, серьезного покаяния пред лицом Господним. Апостол Петр говорит, чтобы вы были неоскверненными и непорочными в этом мире. В Колоссянам 3 главе 5 стихом написано, «А теперь умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». И кто-то подумает, ну что ты так серьезно говоришь, мы все здесь молодые. И, друзья, я знаю, что в сердце каждого человека есть очень много похотей. Я сам молодой, и я был еще младше, я был в колледже, я был в университете, я учился, и я знаю, что там есть. И я проходил искушения, и потому я знаю, что это нужно нам, благодать Божья, чтобы побеждать все это. Господь хочет, чтобы мы вообще не реагировали на грех. Господь хочет, чтобы мы не обращали на него внимания. Господь хочет, чтобы он нас не касался. Очень часто этот грех бомбардирует нас. Но Господь хочет, чтобы мы поднялись, чтобы мы были наполнены Божьим Духом. И очень часто мы оправдываем себя, мы говорим, искушения большие, слишком великие искушения. Но апостол Павел говорит, что явилась благодать Божья. Слышите? Явилась благодать Божья, научающая нас, которая дает нам силу и поддержку. И вот я обращаюсь назад к тому месту, с которого мы начали, с книги Даниила. Мы читаем об этих четырех юношей, молодые ребята, которые были в этом царстве. Написано, они не сквернялись от стола царского, и Бог дал этим четырем юношам разумение, знание, познание, ведение, дал им понимать, Даниилу дал понимать видение тайны. И написано, что когда царь начал призывать к себе всех, кого обучали 3 года, написано, он нашел их в 10 раз. в 10 раз этих 4 юношей мудрее всех тайновидцев, всех гадателей и волхвов, всех мудрецов Вавилона. Посмотрите, как Бог дает тем, которые хранят себя, как Бог дает мудрость, как Бог дает знания, как Бог дает благодать тем, которые не оскверняются от этого мира, которые хранят себя и ходят непорочно. И когда проходило время, эти молодые ребята, они были поставлены уже над царскими делами, они были во главе всех практически управителей царства. Проходило время, и написано, однажды царь Навуходоносор, он сделал большой истукан. Этот истукан был почти в 20 футов вышиной, почти в 20 футов вышиной он был, и в ширину он был 9 футов. Если вы можете вообще представить себе это, огромнейший истукан, 20 футов в вышину, 9 футов в ширину, громадный истукан, если на русском, то это 27 метров в высоту и 3 метра в ширину, громадный золотой истукан, которого он поставил, и написано, он дал приказание, чтобы все народы, все самые главные, все отвечающие за дела царские, со всего царства Вавилонского, все наместники, сатрапы, военноводы, чтобы все пришли туда и поклонились этому истукану. И вот когда начала играть музыка, все должны были пасть на колени, на лицо свое и поклониться пред этим золотым истуканом. А тем, которые не поклонятся, был приказ, то тех живыми бросят в печь огненную. И знаете, все собрались, множество народа собралось. Среди них были также и эти юноши, три юноши были, Сидрах, Месах и Авдинага. Про Даниила не написано, но были эти три юноши на том месте. И когда они услышали, все услышали эти звуки музыки, различных инструментов, написано, все, кто там были, они пали и поклонились пред этим истуканом. И вот три юноши, они стоят, они не поклоняются, все склонились пред этим истуканом золотым. Они стоят, потому что они верят в живого Бога Израилева, потому что в сердце у них крепкая вера, искреннее сердце. Они не поклоняются этому истукану. И тогда доносят этому царю, говорят, царь, посмотри, ты дал повеление, чтобы все поклонились золотому истукану во время музыки. И вот есть три человека, которые находятся во главе твоего царства, которые игнорируют твой указ, которые не поклонились. И царь призывает, написано, царь исполнился ярости, и он призвал их, призвал и спрашивает, с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, специально ли вы, с умыслом ли вы, не кланяетесь истукану. Видите ли, царь думал, может быть, что-то произошло, может быть, они не поняли указ, может быть, им непонятно было, может, они не услышали этот указ правильно. Может, что-то другое произошло. Может, они не смогли как-то. Спина болит, колени болят. Может быть, оглохли. Но кто знает, что произошло. И он хочет точно узнать, является ли это их конкретное решение. С умыслом ли вы? Они говорят, да, мы специально не поклоняемся, потому что мы живем для Бога Израилева. И тогда царь говорит, если вы сейчас измените свое мнение, если я даю вам еще один шанс, если вы пойдете и вы поклонитесь этому истукану, то вы будете жить. Если же нет, то знайте, что вы живы и будете брошены в печь огненную. И тогда эти три молодых человека, они говорят, царь, нет нужды нам с тобой говорить, нет нужды нам отвечать тебе, не трать время, мы не поклонимся твоему истукану. И если даже, и мы верим, что Бог спасет нас от этой печи, может спасти, но если даже Он и не спасет, если даже нам и суждено сгореть в этом огне, то знай, истукану твоему мы не поклонимся, и идолам твоим кланяться не будем. И написано, царь пришел в великую ярость, написано, вид лица его изменился, он побагровел, он пришел в злость сильную, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, чем обыкновенно, в 7 раз сильнее. И знаете, я читал сводки истории, и историки говорят, что Навуходоносор разжигал печь нефтью, смолою, паклею и хворостом. Если вы знаете, как горит смола, как горит нефть, это сильнейший огонь. И пламя над печью поднималось на 49 локтей. Если вы знаете локоть, возьмете свой локоть, и вот представьте, 49 локтей поставить в вышину. И вот так пламя поднималось над печью, выше печи. И когда они разожгли, тогда написано, что и связали, царь приказал связать Сидраха, Месаха, Авдинага. Видите ли, когда мы положили в сердце свое служить Богу свято, когда мы не поклоняемся этому миру, когда мы убегаем от греха, когда вокруг нас все кланяются этому миру, лобзают похоти прелести мира, когда все делают то, что не должно, смотрят то, что нельзя, поступают как нельзя, дотрагиваются до того, что нельзя, а мы храним себя, а мы стоим пред Господом, мы бережем свою святость, мы храним свое искреннее сердце свое пред Богом. Мы не опорочили себя. Мы не дали греху прикоснуться к нашему телу. Мы храним себя пред Богом. В этот момент враг, он начинает злиться на нас. Он приходит в ярость. Он приходит в особую ярость. Не думайте, что он оставит вас просто так. Не думайте, что на этом все. Враг начинает ополчаться на таких людей. Написано, пришел в великую ярость, в гнев великий пришел. Разозлился, побагровел. И он приказал связать их. Связать, тогда враг такие обстоятельства делает в нашей жизни. Он помещает нас в определенную ситуацию, с которой мы не можем сами по себе выбраться. Он помещает нас, видите, он хочет бросить нас в огонь связанными. Он хочет бросить нас в особое искушение, испытание нашей веры, не дав нам возможности избежать его. Очень часто Господь дает нам милость, как мы молимся, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Но вы знаете, бывают моменты, когда вера человеческая испытывается, когда святость наша испытывается, когда юность Бог нашу испытывает. И в этот момент Бог позволяет врагу связать наши обстоятельства, чтобы мы не могли выбраться из этих ситуаций, чтобы мы прошли определенного рода огонь в нашей жизни, чтобы вера наша испыталась, чтобы наша святость испыталась перед Богом. Бог хочет видеть, насколько святой ты в жизни, насколько святой ты в делах, как на словах, насколько святой ты, когда тебя никто не видит, как в церкви, и обстоятельства приходят в нашу жизнь, из которых мы сами не можем избавиться, и на протяжении, может быть, долгого времени вера наша может испытываться серьезными искушениями от дьявола. И это есть не что иное, как огненное искушение. Это есть не что иное, как искушение, в которое попадает искренний Богу человек, чтобы испыталась его вера на прочность. И вот он связывает этих людей и бросает, и написано, было настолько сильное пламя, в 7 раз сильнее. Так что те воины, которые бросали этих 3 юношей, написано, пламя огня просто опалило их у этого отверстия печи. Настолько сильно была разгоревшаяся эта печь. И вот что Писание дальше говорит. Когда их бросили туда, связанными их бросили, написано, в этот момент царь посмотрел, и он весьма удивился, изумился, поспешно встал и сказал вельможам, подождите, мы, кажется, 3 бросали, 3, почему я вижу 4? Мы бросали 3 связанных, а я вижу 4, которые не связаны, и они ходят в печи туда и сюда, и нету им вреда. Царь изумился, и 4-й похож на ангела Божьего, и написано, и нету им вреда. Вы знаете, враг бросает нас в эту печь, бросает нас, и он связывает, он создает обстоятельства такие, он помещает нас в огонь. О, если с нами есть ангел Божий, написано, Господь хранит непорочного в пути. Если с нами есть Дух Святой, если с нами есть сам Господь, то даже в огненных искушениях мы будем жить в свободе Духа. Аллилуйя! Какие бы ни были сильные искушения, какие бы ни были обстоятельства, как бы пламя огня сильно не поднималось, какой бы жар ни был, но если с нами Господь, мы победим всякое искушение. И написано, они ходят в этой печи, ходят они в этой печи, они не лежат там, мы часто падаем, они не стоят, не сидят, они не упали в этой печи, но написано, они ходят там, они ходят там. Есть такая в полной Библии глава, дополнительная глава книги Даниила, целая глава, хвалебная песнь в печи Сидраха, Месаха и Авденага. Если бы было время, я бы прочитал эту главу. Эта песня поклонения была в этой печи. Они прославляли Бога Всемогущего, они пели Ему, они воспевали Его среди пламени. Огня, аллилуйя, братья и сестры, молодежь дорогая, они были в этом искушении, они были в этих испытаниях, они были в огненном искушении, они были в серьезных искушениях демонической силы, и у них с ихнего сердца, с ихних уст лилась хвала к Богу, они там поднимали руки, они прославляли Бога, избавляющего от огня. Аллилуйя. И написано, они ходили там в этой печи, и царь говорит, я вижу их не связанных, и нет им вреда. Аллилуйя! Нет им вреда!
2: Если Бог будет с тобою, то не будет тебе вреда от искушения. Дьявол не нанесет урона тебе. Да трудно будет, да тяжело будет, да будут искушения давить душу, да отчаяния можешь доходить. Но написано, если будет Господь с тобою, и не было им вреда. И Господь хочет, чтобы мы, проходя испытания нашей веры, чтобы мы, проходя искушения нашей веры, чтобы мы победили без вреда для нашего духа, без вреда для нашей жизни, без вреда для нашего, для нашей бессмертной души. И более того, когда царь сказал, заберите их назад, выйдите из печи, эти отроки вышли из печи. И написано, я вот прочитаю, 27 глава, 27 стих 3 главы Даниила. И собравшись сатрапы, наместники, военачальники, советники царя, усмотрели, что над телами мужей этих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и даже их не изменился, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Огонь не имел никакой силы над ними. Они ходили среди огня. И написано, не то, что одежды не опалились, не то, что волосы не опалились, но даже не было запаха от них огня. Мы проходим искушения жизни нашей. Особенно в последнее время столько сексуальных искушений очень много. Иногда мы побеждаем. Иногда мы не делаем сам грех, но влияние греха остается над нами, как этот запах огня. Но некое внутреннее смущение наполняет наше сердце, потому что мы прошли через искушение, и мысли не дают нам покоя. И вот этот запах тянется за нами. О, пробуждение начинается там, где нету запаха огня. Аллилуйя! Если мы наполнены так Духом Святым, чтобы дьявол не преподносил нам пред глаза наши, я исполнен помазания Божьего, я исполнен Божьей благодати, и запах не прилепится к моей одежде. Аллилуйя! Аллилуйя! Молодежь дорогая, вы пойдете в колледж, вы пойдете в школу, вы будете видеть много извращений и искушений, и Бог желает, чтобы вы были наполнены Его Духом, чтобы запаха не было блуда, запаха не было порнографии, запаха не было сигарет, запаха не было алкоголя, запаха не было извращений, запаха не было гордости. Are you ready to walk the way of faith? Можешь ли ты посвятить себя так, чтобы когда искушение приходит тебе, падать на колени и ночью молиться, когда тебя никто не видит? Или тебе все равно? Или ты думаешь, что однажды выйдешь наперед, и тебе пастор помолится, и на этом все? Easy Christians are not Christians at all. Только те дети Божьи, кто хранят себя от греха. И написано, лукавый не прикасается к нему. Если дьявол к вам прикасается, если дьявол шепчет вам, если вы находитесь в депрессии, если вы находитесь в искушениях различных, вам нужен огонь Святого Духа. Огонь Божий, написано, и лукавый не прикасается к нему. Я знаю, что есть очень много искушений.

сфере жизни дьявол может давить на тебя. Он может давить на твой разум, он может преподносить мысли грешные, грязные, блудные. Он может так тебя давить, так давить, так давить, чтобы однажды ты согрешил. И это может исходить из самого ада, из самой преисподней. Это может быть огненное искушение, в которое попадает человек. Написано, каждого строения будет испытано. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, солома? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Огонь обязательно испытает дело наше. Огонь обязательно пройдет в жизни нашей. И Господь хочет, чтобы никакого влияния демонической силы не было в нас. Господь хочет наполнить нас духом и благодатью. Духом и благодатью своей, чтобы мы побеждали грех. Друзья, мы будем молиться сейчас. Мы будем молиться. К чему я хотел призвать? Я хотел призвать к серьезному покаянию пред Богом, к серьезной молитве. Бог все видит, Бог все знает, Бог над всем находится. Господь с нами, и у Него есть большое дело на этой земле, огромное дело. Ему нужны люди, которые будут ходить в непорочности среди этого развращенного рода. Нас бомбардирует сегодня Голливуд. Нам предлагают очень много прелестей плоти, которые исходят из преисподней. Я не знаю, как вы, но насколько обманывает сатана человека, все, что показывается красиво, люди верят, что это на самом деле правильно. Знаете, однажды я смотрел новости, News Channel, и там был репорт про Мэрилин Монро, да? Была такая известная красивая женщина, модель, она умерла уже где-то, наверное, лет 60-70 назад. Но она была практически первая icon of American beauty. Она до сих пор считается самой популярной за последние 100 лет в красоте Америки. Она была как бы первая пионер, первопроходец в этом деле моделирования. И постоянно ее везде рекламировали, везде ее фотографии, везде. И все даже как-то недавно продавали ее платье, в котором она снималась, за миллионы долларов на аукционе. И вы знаете, когда-то недавно был news report про ее жизнь, и нашли ее записи, diary, дневник ее. И человек, который прочитал этот дневник, эта женщина, она говорит, я была сильно удивлена и шокирована, что с самого начала жизни, на протяжении всего этого дневника, the whole diary, находили строки, такие ее высказывания, что она была в сильной депрессии. Она говорит, as long as I can remember myself, I've been always, always depressed. Она была в постоянной депрессии. Враг предлагает много красоты, враг предлагает очень много обмана, но он не лечит твою душу, он не дает тебе мир, он не дает тебе покой, он не дает то, что Господь тебе может дать. Господь предлагает, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Есть много людей, которые разбиты грехом, есть много людей, которых грех поранил. Есть много людей, которые впали в искушение и не могут подняться. Есть много тех, которые ожесточились. Я знаю, им тяжело, тебе тяжело, потому что ты боролся, ты упал. И у тебя нет дерзновения подняться. Ты себя осуждаешь 10-й, 20-й, 100-й раз. Но сегодня Господь предлагает тебе, Он говорит, я вижу твою боль. Приди ко мне, я излечу тебя. У меня есть благодать, у меня есть сила, у меня есть помазание. Много раз в своей жизни я говорил, Господи, I don't really want to preach anymore, because I know who I am. People may not know everything about me, but you know everything. Даже в самых сильных искушениях я дам тебе благодать побеждать. И сегодня Бог хочет вам дать эту, всем нам дать эту благодать, которая бы смогла нас провести через испытания, провести через огонь. Кто нам поможет? Кто нам поможет, когда вас никто не видит, когда вас никто не знает, и когда дьявол льет грязь на твой разум? Кто тебе поможет? И сегодня Дух Святой говорит, приди ко мне, я помогу тебе. Я хочу изменить тебя, я хочу тебя сделать сильным. Я хочу тебя поднять над этими искушениями. Я хочу тебя зажечь, я хочу тебя осветить. Я хочу тебя сделать моим воином, чтобы ты шел и побеждал в этом мире. И Господь призывает нас к этой серьезной, к серьезному хождению пред Его лицом. Господу не надо половинчатые христиане, одной ногой в Божьем Царстве, одной ногой в мире, одной ногой в праведности, одной ногой в грехе. Богу не нужны такие христиане. Он говорит, всякий, кто положил руку свою на плуг и оборачивается назад, неблагонадежен для Царства Божьего. И сегодня я верю, что вы сюда пришли для того, чтобы искать Господа,

чтобы смиряться пред Ним, искать Его лицо. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Я призываю всех к молитве, к серьезной молитве. Это не будет показная молитва, это будет молитва пред Господом. Я знаю, что всем нам нужно Божье прикосновение, всем нам нужно освящение, всем нам нужно, чтобы Господь покрыл нас Своим присутствием, чтобы Господь освятил нас, чтобы Он помог нам. Помог нам избавиться от всякой грязи. Однажды, читая Библию, Господь сказал мне: «Я хочу, чтобы твои мысли были святы». Аллилуйя! Молодежь дорогая, Богу не безразлично, о чем мы думаем. Он смотрит на наш разум, Он смотрит на наши мысли, Он смотрит на твои внутренние желания. И сегодня Он говорит: если ты идешь за Мною, I want you to be holy all the way. Holy all the way. Not just a little bit.

Куда-то дни бегут, и мы спешим за ними, назначенный Всевышним путь верстать. Вечерний сумрак в одеянии тускло-синем, шатер природы золоту подстать. Приятно созерцать великолепие красок, но есть еще желание и красота, и живописный век ее отнюдь не краток. Телами добрыми душа светла. Клубится пыль, несутся увлеченно годы. Не только этот 21 век, но все земное растворится мимоходом. Дня Господа жди, Божий человек. Исполни в точности свое предназначение. Не влекись чужим и не своим. Придет пора предстать нам в радостном волнении с плодами дел перед Отцом Святым.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио. Радио МВ.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Луки 11:9-10.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство. Я решила поделиться свидетельством, которое пережил мой отец. Так как его уже нет в живых, то я передаю по рассказу отца. Его звали Иван Иванович Бейфорд. Родился он в 1936 году в городе Тбилиси. Потом женился и жил в Казахстане, в селе Славянка. В 1968 году он с женой и тремя детьми переехали в Эстонию. У моего отца было желание выехать в Германию. Когда он подал документы на выезд, то ему отказали. Он подал на пересмотр, и ему заявили, что у него нет надежды на выезд, хотя мы и немцы. Появились большие проблемы в его жизни. Родственники оклеветали, подписали на суд, и завязалось судебное дело. И в этих проблемах отец обращается к Господу. «Господи, если Ты есть, то помоги мне и помоги нам уехать в Германию, и я обещаю Тебе служить». Это была краткая, но слезная и сердечная молитва, на которую Господь ответил сразу. Был послан человек, который помог в судебном вопросе, и отец вместо 7 лет получает 1,5 года условных, а в 1977 году получает разрешение на выезд в Германию. Была явлена явная милость Господа, о которой мы, дети, поняли позже после нашего уверования. По переезду в Германию Иван усердно начал посещать католическую церковь, думая, что этим служит Господу. Мы очень удивлялись такой перемене в отце. Ведь в России по воскресеньям всегда играл в карты. И подумали, что его изменила Германия, так как она была более христианской. И вот однажды уверовал его сын и стал сильно свидетельствовать отцу о живом Боге и просить отца, чтобы он тоже начал посещать собрания евангелистов. На что отец ответил: «Нет, туда я не пойду. Я родился католиком и умру католиком, а свою веру никогда не поменяю. Меня мать всегда учила, что католики — это ствол, евангелики — это ветки, а баптисты и другие — это только листья». Сын ответил ему, что католическая вера — это мертвая вера. И в воскресенье каждый пошел в свою церковь. Когда отец пришел из церкви, то был в большом недоумении и рассказывает, что сегодня священник заболел, и его проповедь записали на магнитофон и включили запись. «Мне стало аж как бы неловко, но как это служение проводится без священника? А встать и выйти тоже было неудобно». Таким образом, он почувствовал какую-то мертвость в этой церкви. Но разобраться в этом вопросе, чья же церковь действительно живая, оказалось нелегко для него. В глубине души он сильно скорбел, что его сын так легкомысленно изменил своей вере. Его сын перестал смотреть телевизор, на что он говорил: «Ну до чего они его довели? Меня никто не поймет, а у меня такое горе. Я чувствую, что я потерял сына. Да лучше бы было бы, если бы он умер, чем вот такой поступок». И все-таки один раз отец согласился пойти на собрание, но с одним намерением: «Пойду с тобой, но хочу тебя вырвать оттуда. Я буду их бомбить, я буду ругать их и скажу им, что они украли у меня сына». Когда мать увидела сестер с покрытыми головами, то говорит своему мужу: «Вот такую церковь я искала. Наш отец всегда учил нас покрываться во время молитвы». Когда запели христианские псалмы, то отец начал плакать и не мог больше остановиться, забыл о том, что хотел всех разбомбить. А когда пришел домой, то подступили сильные сомнения, и он говорит: «Поют хорошо, проповедуют хорошо и молятся хорошо. Но где же правда? Мать моя учила меня так, а ты говоришь, вот так надо. Но с кем же Бог?» У него началась большая внутренняя борьба. В молитве он обратился к Господу, чтобы Бог открыл ему, где правда, и чтобы явились к нему во сне его умершие родители,
которые бы сказали, в какую церковь ему пойти. И родители действительно явились ему во сне, но они посмотрели на него и ничего ему не сказали. Однажды, придя домой, мы увидели в отце изменения. Он сидит за столом, держит свою голову двумя руками и постоянно мотает головой и приговаривает: «Я ничего не могу понять, что со мной сегодня произошло. Ну, если я кому-то расскажу, то скажут, что я с ума сошел или крыша поехала». Мы стали просить, чтобы он рассказал нам подробно. И он начал свой рассказ. «Я пришел утром на работу, штампельнул карточку и пошел на свое рабочее место. Беру инструменты в руки и начинаю свою работу. Как вдруг я почувствовал прилив силы в моих руках. Я обратил внимание на свои руки и вижу белые руки, и не знаю, что с инструментами делать. Мне кажется, что вот сейчас инструменты переломаю в своих руках от этой силы. Вот пока я так рассуждал, на меня сошла сверху такая сила, что вытолкнула меня из тела. И я был в духе, и больше о своей работе ничего не помню. Я не помню, чтобы я работал или ходил покупать булочки на завтрак, как я это делал каждый день. Но я стал летать где-то по цеху. Вижу сверху, как рабочие работают. Видел эти конвейеры. Вижу наших мастеров в кабинете. Я проходил такими местами, где было опасно и запрещено ходить, но я и там проходил. Я не могу сказать, что я сегодня работал, но я весь день летал. Я ликовал и радовался. Да, я так радовался, но даже не знаю, как вам объяснить эту радость. Но я в жизни своей так еще не радовался и не знаю, с чем сравнить эту радость. А какая любовь у меня появилась к людям? Ну, такая большая любовь, что мне хотелось просто всех рабочих обнять. А особенно одного турка, которого я так ненавидел. А тут он для меня, ну, такой милый сделался, что я его обнимать и целовать хотел. И вот так целый день я ликовал и радовался. В конце рабочего дня я пошел в раздевалку и вижу, идет еще один Иван. Было два Ивана, а потом стал один Иван. И в раздевалке я пришел в себя. Когда я вышел из цеха, шел к машине. Мне казалось, что я не иду, а прыгаю и радуюсь, ну просто как ребенок. Я думаю про себя. Ну что подумают обо мне люди, что я не иду, а прыгаю? Смотрю на свои ноги, а они идут прямо. Навстречу идут на вторую смену много людей. А у меня распростертые руки, и я их всех хочу обнять, потому что я их так люблю. И опять смотрю на руки, они тоже на месте. Но какие-то внутренние руки распростертые, и хочется все человечество обнять. В этот день Иван знал точно, что он не работал, так как он целый день только ликовал, радовался и где-то летал. Этот день, как рабочий день, был вычеркнут из его жизни. Он пришел на следующий день на работу и думает: «Сейчас подойдет ко мне мастер и скажет, что норма твоя не выполнена. И много браку наделал. Я же не работал». Но никто не подходит и ничего не говорят ему. Он решил подойти сам и спросить, как он выполнил работу. Мастер достал его карточку и говорит: «Что ты переживаешь? Вчера ты очень хорошо работал, ни одной ошибки не сделал, да еще и норму перевыполнил». Он очень долго думал и мучился, что же это с ним произошло. И очень удивлялся, почему Господь дал ему такое сильное знамение. Потом он понял, что он был в выступлении, и Господь ночью напоминает ему такую картину, о которой он забыл и даже не вспоминал. Но у Господа не забыты все наши сказанные слова. Отец вспомнил, когда он пришел из армии, то увидел, что у них на дому собирались католики и молились. И ему стало это очень смешно и глупо, что люди верят в Бога. И он начал ходить к этим людям из дома в дом и убеждать, что Бога нет.
а на конце этой улицы жили христиане веры евангельской. И этот верующий сказал: «Иван, тебе надо уверовать в живого Бога». А Иван ответил ему: «Вот если Бог придет и поработает за меня хоть один день, то я поверю, что есть живой Бог». Эти слова Господь напомнил ему спустя 30 лет. Хотя Иван забыл за эти слова, но они не были забыты у Бога. И когда он просил знамения у Господа, то Господь как раз-то и дал ему это знамение, что пришел и поработал за него один день. Иван точно знал, что он в этот день не работал, и эти белые руки были Господа руки. Разве есть что для Бога невозможное? После этого знамения, данного Господом, уверовал Иван и весь его дом. Жена, две дочери, два зятя, а сын с женой уверовали прежде. За что слава ему и благодарение. И больше у него не было сомнений, в какую церковь идти. И он стал усердно посещать собрания. Потом покаялся, получил водное и духовное крещение, за что слава Богу. Но Господь побуждал его засвидетельствовать о своем переживании перед народом, на что отец всегда отказывался и говорил Господу, что говорить перед таким большим количеством народа он не умеет. Тогда Господь сказал ему: «Не хочешь проповедовать в церкви, будешь проповедовать ночью». И вот он теряет сон, встает и пересказывает это свидетельство ночью и не может найти покоя. И всю ночь рассказывает. А утром на работу надо. И это продолжалось несколько ночей. Пришлось ему согласиться, и он сказал: «Господи, я устал проповедовать ночью. Пойду и засвидетельствую утром перед народом, что соделал со мною Господь». Иван исполнил свое обещание и в воскресный день свидетельствовал перед народом, за что ему единому вечная слава и благодарение.

Сила любви. «Заключенный третьей камеры опять бунтует», — доложил дежурный офицеру. Офицер подошел к камере и услышал рыдание и крик. «Кто поможет мне и освободит меня от этого?» Офицер усмехнулся и про себя подумал. «Скоро в твоей голове появится дырка. Это и будет твое освобождение». Дело было вот в чем. Заключенный камеры номер 15 был приговорен к смертной казни. Апелляция на помилование была отклонена, и со дня на день мог прийти приказ исполнить приговор. К таким заключенным допускались только священнослужители. Поначалу они заходили и в камеру номер 15, но результат всегда был один. После нескольких минут тишины раздавался крик, и очередной посетитель убегал от заключенного. Однажды офицер решил послушать, что говорили приходящие к заключенному, что так выводило его из себя. С приходом очередного священника он открыл невидимый глазок и стал слушать. Священник достал Библию и сказал: «Ты знаешь, что эта книга обвиняет тебя в грехах и говорит, что ты повинен смерти». Заключенный буркнул: «Я уже получил это». Тогда священник сказал: «Коль нет тебе прощения на земле, кайся перед Богом, чтобы наказание твое было полегче». Заключенный саркастически сказал: «Это что же мне, обезболивающее введут или рюмочку нальют, когда в расход пускать будут?» «Не богохульствуй», — перебил священник, «потому Бог и наказал тебя, что богохульствовал». «Да я его вообще не знал», — уже закричал заключенный. «Никто мне о нем не говорил. А когда пришел в этот развратный город, все зло вцепилось в меня и толкало в омут». «Да», — отозвался священник, «но ты же видел здесь церкви. Почему не пришел?» «Я как будто и хотел, но было столько, что не знал, в какую идти. Да и закрыты они были всегда. А вечером были другие места, куда я ходил. Пока я способен был думать, я хотел. А потом мои ноги водили меня только по знакомому пути». «И вообще», — вдруг заорал заключенный, — «отстаньте от меня все. Все вы не лучше меня, только упрекать можете. Где ты был, когда я валялся на улице бездомный? Где был, когда я просил на бутылку? Ты что, никогда не видел меня? Ненавижу вас, святоши! Всем вам нет до меня дела!» — закричал он, колотя руками о стенку. Прошло время. Никто уже не хотел заходить в камеру этого заключенного. Время шло, а приказ к исполнению приговора все не приходил. Однажды пришел к начальнику тюрьмы старенький, белоголовый и весь какой-то светящийся старичок. Поприветствовав начальника, он спросил: «Есть ли у вас отказники?» Начальник знал, о чем спрашивает старик. «Есть один», — ответил он, — «но очень буйный. Сколько было у него, всех выгоняет. А можно мне к нему?» Начальник открыл было рот, чтобы сказать: «Куда тебе? На ладан ведь дышишь». Но что-то помешало ему. «Хорошо», — сказал он, — «но в случае чего стучите в дверь». Когда старика проводили в камеру, солдату приказали: «Стой и смотри, если что, сразу открывай дверь». В камере было тихо. Солдат приоткрыл глазок. Удивительная картина предстала его глазам. Старик плакал, положив голову на колени заключенного. «Несчастные мы с тобой», — услышал солдат. «Я ведь тоже был приговорен за грехи мои тяжкие к смерти. Я жил, не видя Божьего света вокруг, сирый и презренный червь». Растерянный заключенный удивленно спросил: «А ты что сделал? Ведь ты, похоже, и муху не обидишь». «Это я сейчас такой стал. А раньше, ох, милок, не записаны те грехи даже в заповедях, что я творил». «Что, и убил кого?» — спросил заключенный.
«Убил, милый, убил двух своих деток, убил». «Ты?» — вскрикнул заключенный. «Как, своих деток?» «Ушел я на заработки в город, думал семье помочь, да и забыл, зачем пришел. Засосало. Долго я куролесил, пока понял, что ничего хорошего от этой жизни не будет. Двое деток моих за это время и умерли. Пал я на колени и завопил. «Господи, возьми жизнь мою себе. Может, тебе она нужна? А меня прости и успокой. Нет больше сил». И Господь услышал. Долго об этом рассказывать. Через 15 лет вернулся я к жене, а она горемычная ждала и верность мне хранила. Дал нам Господь еще деток. Жена Господа приняла, и детки Ему служат. А я вот теперь хожу и свидетельствую всем о милости Божьей к нам, грешникам». Молчал заключенный долго, а потом глухо сказал: «Мне уже поздно, отец, времени у меня нет». «Для этого, сынок, много времени и не нужно. Давай станем на колени и попросим у Бога прощения. Возблагодарим Его за милость, ведь Христос уже за меня и тебя пострадал, отдал Себя в жертву за нас. Ты скажи Ему, что веришь и принимаешь Его милость, воздай Ему хвалу и спасешься. Вспомни разбойника на кресте». «И все?» — удивленно спросил заключенный. Но старик уже стоял на коленях и со слезами говорил: «Спаситель мой, ты мой искупитель, и по милости твоей я прощен». Не успел он выговорить следующее слово, как заключенный упал на колени и, залившись слезами, стал взывать к Богу. Солдат, слушающий все это, не выдержал, заплакал и тоже стал взывать: «И меня, Господи, прости, я тоже грешник великий, хоть и не осужден на земле». Некоторое время слышались рыдания двух голосов в камере и солдата за дверью. После ухода старика заключенного не могли узнать. Какой-то просветленный, спокойный, он подолгу молился, как бы не замечая ничего вокруг. Даже лицо его изменилось, помолодело, разгладилось. Через несколько дней пришел приказ. Когда его вели на казнь, он шел спокойно и все время благодарил Бога. За минуту до казни он сказал охранникам: «Я прощаю вас, что убиваете меня. Нет моей крови на вас. Пусть вас простит Господь, как и меня простил». Священнику, подошедшему к нему, тоже сказал: «Пусть и тебя Господь простит». Эту историю и поведал тот солдат, что стоял в карауле. Он сам уверовал, ушел со службы и, как старик, стал благовествовать всем погибающим. Только вот ни фамилии старика, ни заключенного он не узнал. Но все фамилии знает Бог.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Луки 11:9-10.

Книга пророка Сафонии, глава 1. Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амарии, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь, — истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, — говорит Господь, — и простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем. Умолкни перед лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет в день жертвы Господней я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла, и обратятся богатства их в добычу, и дома их в запустение. Они построят дома, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горького запьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы. День трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление и притом внезапное совершит он над всеми жителями земли. Вторая глава книги пророка Сафонии. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, в защите правду, в защите смиренно мудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Ибо Газа будет покинута, и Аскалон опустеет, Азот будет выгнан среди дня, и Екрон искоренится». Горе жителям приморской страны, народу критскому! Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская! Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей. И будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота. И достанется этот край остатком дома Иудина, и будут пасти там и в домах Аскалона, будут вечером отдыхать. Ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их. Я слышал поношение Моава и ругательство сынов Аммоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его.
«Посему живу я, — говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Моав будет как Содом, и сыны Аммона будут как Гоморр, достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие. Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места, все острова народов. И вы, ефиопляне, избиты будете мечом моим. И прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, и место сухое, как пустыня. И покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные. Пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее. Голос их будет раздаваться в окнах. Разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем «Я, и нет иного, кроме меня». Как он стал развалиною, логовищем для зверей. Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою. Книга пророка Сафонии, глава 3. Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю! Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него рыкающие львы, судьи его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его люди легкомысленные, вероломные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их. Пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня. Принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Из заречных стран Ефиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью. И не будешь более превозноситься на святой горе моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону,
да не ослабевают руки твои. Господь, Бог твой, среди тебя. Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу. Твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время, и спасу хромлющие, и соберу рассеянные, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношение их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими, говорит Господь.

Камень в лужу брошен был, чистоты ее лишил. И собравшаяся грязь вдруг по луже расползлась. От поверхности до дна стала черная вода, и в себе не отразит она яркий солнца вид. Есть на свете много душ, всемогущих мелких луж. Когда камни в них летят, их тускнеет сразу взгляд. Искушения камни миг удаляют мир от них. Эти лужи вдруг с собой часто схожи так с землей. Грустен их тогда портрет, и печальнее их нет. Камень у моря брошен был, но его не возмутил. Погружаясь в глубину, направлялся он ко дну. Так и Божий человек мир Христов хранит вовек. Глубина души его не боится ничего. Сотни всяческих камней тонут очень часто в ней, но она всегда чиста, отражает вид Христа. Как ты камни искушения переносишь, друг или брат? Проявляешь ли терпение, коль они в тебя летят? Если ты, встречаясь с ними, раздражаешься, кричишь, побежден ты будешь ими, в грязь все сердце превратишь. Значит, ты не Божье море, а лишь лужа пред Творцом, оттого ты зол, как горе, не красив души лицом. Кто ты? Море или лужа? Чем являешься сейчас для друзей, жены или мужа, видеть, что в тебе их взгляд? Тот, кто лужей мелководной не желает в мире быть, должен всей душой сегодня со Христом в союз вступить. Наш Спаситель всемогущий, необъятный океан, и святым Отцом Вселенной Он для счастья нам дан. Если в Нем мы пребываем, нас ничто не победит. Как любовь мы все сияем, солнце правды в нас горит. Камень в лужу брошен был, камень в море брошен был.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Случалось ли вам надолго покидать свой дом? Помните то радостное и немного тревожное чувство, что сопутствует отъезду? А приезжали ли вы хотя бы раз на новое место жительства? Думаю, что многим знакомо щемящее чувство тоски по оставленному краю. И чем дальше уходит прошлое то время, что связано с прежними переживаниями, тем прекраснее оно кажется. Человеческая память очень необъективна. Она стирает негативные моменты и ярко высвечивает положительные, тем более, когда все это приправлено неизбывным чувством ностальгии. И хотя многие из нас, переезжающих заранее, выбирают город и регион, где он собирается жить, ему много рассказывают о тех местах те, кто раньше уехал. Хотя многие отцы семейства приезжают на разведку, прежде чем перевести свою семью, все равно люди ощущают нестабильность, неподготовленность к новым условиям. Необходимо время, чтобы привыкнуть, разобраться в обстановке, наладить быт, получить социальные гарантии. И даже когда проходит много лет, все равно приезжие остаются приезжими. Что ж, национализм — наследие Вавилонской башни. Оно всегда сопровождает человечество. Все мы — странники и пришельцы на этой земле. В Библии описывается история о переезде одной семьи. Прочтем ее и убедимся, насколько более непредсказуемым и неопределенным был этот переезд в сравнении с нынешними. Если современный человек, переезжая, задает себе вопросы, как мы там будем жить, то семья Авраама задавала вопрос, куда мы идем. И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Бытие 12.1. Земля, родство и дом отца — это три фактора, которые формируют личность. Земля — это родина, нация, традиции, обычаи и культура. Родство — это наши самые близкие люди, родная кровь, плоть от плоти, те, кто нас понимает и знает лучше других. Конечно, родственники бывают и плохие, и злые. Но в большинстве случаев это те, кто нам ближе всех. Мы часто осуждаем своих родных за глаза и жалуемся другим. Высмеиваем и порой можем злословить и обижать, и обижаться сами на наших теток, дядек, племянников, тещ, свекров, зятей и невесток. Однако в праздники мы идем именно к ним. А если случится беда, то уходят ссоры между родными, хотя тут же вспыхивает вновь, как только жизнь входит в привычную колею. Без родных человек чувствует себя сиротой, как перст. Горестно восклицает он, даже если наделен земными благами. Дом отца, отчий дом, родной очаг, надежная пристань, где тебя всегда ждут. Даже если ты никому больше не нужен, всегда можешь быть уверен, что здесь в тебе нуждаются, в твоей любви и ласке, так же, как и ты. В доме отца проходит наше детство, самая безопасная и счастливая пора. Когда мы вспоминаем ее, то она всегда ассоциируется с отчим домом. Как можно отказаться от всего этого и забыть? Итак, отчизна, родные и дом — что может быть дороже для человека? И вдруг, как удар, пойди от всего этого. Куда, Господи? Куда укажу я? Забудь, что ты гражданин богатого цивилизованного государства, самого развитого для того времени.
забудь о своих родственных узах, забудь родных, оставь дом отца, тот, что достался тебе по наследству, где, как надеялись твои предки и как требовалось законом, должен был развиваться и благоденствовать твой род, прямой потомок которого ты. С чем я останусь? Во все времена к таким людям относились с презрением и недоверием. Иван, не помнящий родства, перекати поле. Что я буду иметь за такие жертвы? Да и нужны ли они вообще? В ответ: иди в землю, которую я укажу тебе, даже названия у земли нет. Только представьте себе, Бог обращается к вам. Возьми вещи, погрузи в машину, усади семью. Двери дома можешь не запирать. Для тебя это не имеет смысла. Ты сюда уже не вернешься. Поезжай, куда укажу. Кто-нибудь из нас смог бы так повиноваться Богу? Вы скажете: так поступают миссионеры. Нет, не так. Миссионер знает, куда идет, готовится к своему труду и всегда может вернуться назад. А здесь полная неизвестность в будущем и нет возврата к прошлому. В те времена нашелся лишь один человек, способный на такое. Это был Авраам. И Бог дает свое обещание: «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Бытие, 12 глава. Все это достаточно абстрактно. Можно задать вопрос: разве я увижу этот великий народ? Вряд ли. А стоит ли терять свое благополучие ради каких-то будущих поколений? А не лучше ли прожить по принципу, по которому живет весь мир? Своя рубашка ближе к телу. К обещанию Бог еще прибавляет гарантию своей защиты. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Путешествие началось. Оно по подсчетам современных исследователей составляло 2400 километров и было не только длинным, но и опасным. На дорогах подстерегали путников многочисленные неприятности, песчаные бури пустыни, шайки разбойников, дикие звери. Уповать можно было действительно лишь на Бога, а также Его помощь и защиту. Земля, в которую пришел Авраам, была населена идолопоклонниками. Написано, что Авраам дошел до места Сихем, до дубравы Море. Слово «Море» переводится как «указывать». Предполагают, что речь идет о дубе, который жители Ханаана считали оракулом. Правда, и сам Авраам вышел из такой же нечестивой местности. Достаточно упомянуть таких известных идолов, как Ваал и Астарта. Они земляки Авраама. Но Ханаан впоследствии должен был очиститься от мерзости идолопоклонства великим народом, произошедшим из чресл Авраама. Именно возле дубравы Море явился Господь Аврааму. Именно там Авраам поставил жертвенник Богу, первый в Ханаане. Это было первым делом странника и пришельца Авраама. «И явился Господь Аврааму и сказал ему: потомству твоему отдам я землю эту. И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему». В дальнейшем Авраам, продолжая идти дорогой, указанной Богом, также призывал его имя. За первым жертвенником были возведены другие, и не только Авраамом, но и потомками его. Израиль стал великим народом. Это физическое потомство Авраама. Церковь из язычников, великая церковь, это духовное потомство Авраама. Он исполнил Божьи условия, пошел из земли своей, от родства своего и из дома отца своего, оставив все. Бог дал ему во много раз больше, исполнив все свои обещания.
Теперь вспомним подобное же обещание Бога к людям, прозвучавшее много веков спустя. «И говорит им, идите за мной, и я сделаю вас ловцами людей». Другое место говорит, Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Кто-то откликнулся на этот призыв, а кто-то с печалью отвернулся. Не смог оставить землю, родство и дом отца. А что приобрели те, кто все оставил? Кем были Петр, Иоанн, Иаков? Рыбаками. Другие ученики Христа, оставившие все, тоже не блистали учеными званиями или богатством, должностями. Но их имена знает весь мир. Какого философа или мыслителя, имеющего огромное количество дипломов, выданных самым престижным университетом, можно поставить рядом с ними, с этими малограмотными рыбаками? И эта земная слава — ничто перед их славой небесной. Как Авраам был родоначальником избранного еврейского народа, так и Петр и другие апостолы были родоначальниками церкви избранного народа. А кем стал богатый юноша? Мы не знаем даже имени его. Апостолы пошли по земле греха и идолопоклонства. И как Авраам воздвигал жертвенник Богу в Ханаане, так Павел, Петр, Варнава и другие воздвигали общины верующих во Христа. Они стали странниками и пришельцами на своей родной земле, а также и за ее пределами. До сих пор каждому человеку звучит Божье обещание: «Оставь все и следуй за мной. Ты получишь нечто лучшее». Другими словами, стань странником и пришельцем. «Кто любит отца или мать больше, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Обращение и обещание прозвучали к Аврааму от Бога. Обращение и обещание прозвучали к апостолам от Христа. Обращение и обещание прозвучали к нам от Святого Духа. Задача Авраама состояла в том, чтобы освящать жертвенниками Богу оскверненную идолами землю. Задача учеников Иисуса состояла в том, чтобы освящать христианскими общинами оскверненную идолами землю. Наша задача остается такой же. Вы — соль земли. Среди повседневных забот и трудов, ссор и споров, сложных взаимоотношений и поисков понимания необходимо помнить об этом поручении, об этой задаче. Устранять идолов, а не добавлять к ним новых, раздутых нашими амбициями и обидами. Как часто в храме нашего тела мы ставим истукана в честь нашего эгоизма, черствости, фарисейства, злословия. Пока еще церковь находится на земле, необходимо освящать ее, эту землю, как Авраам и апостолы, независимо от того, живете ли вы там, где родились, или переехали за несколько тысяч километров, а может быть, пересекли океан. Мы все странники и пришельцы в этом мире. Иногда мы забываем об этом и ведем себя как хозяева. На церковной скамье, на кафедре, на молитвенном служении сестер, в группе прославления. И видим главную свою задачу в том, чтобы не допустить ничего такого, что не согласуется с нашими мыслями, с нашими традициями, с нашими толкованиями Священного Писания. Иногда мы ведем себя как захватчики, которые видят главную свою цель в том, чтобы перестроить весь мир или хотя бы данную местность и общину под наше понимание, под наше толкование, под нашу традицию. Здесь уже не до постройки новых жертвенников, ведь надо старые привести в надлежащий вид. А это отнимает столько сил и средств, а главное, стоит нам стольких потерянных добрых отношений, обиженных братьев и сестер,
которые тоже являются странниками и пришельцами. Мы все идем в одну страну, стремимся к одной общей родине. Наше дело здесь, на земле, состоит только в том, чтобы как можно больше попутчиков приобрести по дороге к небесной стране. –

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жизни.

мертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Луки 11:9-10.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Я буду сегодня проповедовать, друзья, из, я думаю, очень известного места Священного Писания, евангельского места. Но прежде чем я начну проповедовать, я напомню вам одно место, которое мы, проповедники, часто используем для своего оправдания. Знаете, когда у меня нету проповеди, я повторяюсь временами, то я читаю это место, где написано, ну, напоминанием возбуждаем чистый смысл. Помните, такое место есть? Я говорю, ну, братья, сестры, я вам еще раз напомню, а вы мне простите, что я вам еще раз напомню, правда? На самом деле, недавно Господь мне открыл, друзья, что это место, оно имеет глубинный смысл. Буквально напоминание должно возбуждать в нас что? Чистый смысл. Вообще, я лично считаю, друзья, что когда мы приходим на служение, то проповедь будет неинтересная мне, когда в ней нету смысла. Когда я слушаю проповедника, и знаете, как молодежь называет, doesn't make sense. Он послушал, оно его не зацепило. Поэтому напоминание, на самом деле, любое напоминание, оно должно возбуждать в нас то чувство, которое приводит нас к смыслу проповеди. Мы должны осознать, о чем Бог говорит к нам. Мы должны разуметь, что этот смысл никакой иной, как чистый смысл, то есть то, что нам надо на сегодняшний день. И поэтому я буду читать одно место Священного Писания, которое, я верю, многие из вас даже знают на память. Но я хотел бы взять из этого места несколько уроков, которые практичны для наших сегодня дней. Кто хочет следить со мной, вы можете следить. Это 10 глава Евангелия Луки. Это место часто называют притчей о добром самарянине. И я прочитаю всю притчу. Я посмотрю, как Дух Божий даст, я не знаю ли, мы все с вами сегодня коснемся, но точно несколько мыслей, которые Дух Божий вложил мне, я хочу вам передать. Итак, если вы будете следить за мной, это 10 глава, 30 стихи ниже. «На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Самарянин, также и левит, был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, жалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадил его на свое осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. И Христос задает вопрос, кто из этих троих, думаешь, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Друзья мои, когда мы читаем этот текст, я вообще лично верю, что истории из жизни Христа были очень скрупулезно отобраны Духом Святым. Мы знаем, евангелист говорит, что не все, что он сделал, было записано в Евангелии. Не все. Много другого он сделал, и евангелист говорит, если это записывать, весь мир не вместит книг. То есть были и другие события в жизни Христа, которые в Евангелию не вошли. Не потому, что, друзья, они были неважны, не потому, что они были неправильны. Я верю, все из жизни Христа было важно и было правильно, но Духу Божьему надо было отобрать самую концентрацию истины. Любая притча, любое слово Христа, даже больше, сам Господь сказал, что черта и йота. Это, конечно, касается еврейских букв. Но на наш язык, если перевести, то можно сказать, любая точечка над буковкой «и» и любая запятая, она в этом тексте имеет смысл, который вложил туда Дух Святой. И этот смысл может быть отвлеченным, то есть таким, который нас не касается, или этот смысл может быть чистым, который коснется сегодня моего сердца. И поэтому, друзья, когда вы читаете эту притчу, наверняка на первый план всегда выходит кто? Добрый самарянин, правда? В основном проповеди о добром самарянине. Я хочу направить ваш взор или ваше внимание совсем на другого человека из этой истории. Нигде в тексте вы не найдете, что это притча, поэтому я верю, что это была история. Это был человек, у которого не было имени вообще. Мы не знаем, кто это. Христос говорит, никто. Какой-то человек, обыкновенный человек, очень, я вам скажу, похожий на тебя и на меня сегодня. И дальше Библия дает описание событие, которое случилось в его жизни. И говорит, этот человек встал и вышел из Иерусалима и направился куда? В Иерихон. Друзья мои, если вы будете читать Библию, вы увидите, что в Библии есть два противоположных духовных города. Я не говорю о физических городах, нас они не сильно интересуют. Нас интересуют духовные города или места убежищ, или места обитаний, друзья. И есть духовно два города. Первый город – это город Иерусалим. И если вы будете читать Библию, я не выбирал места Священного Писания, вы наверняка не раз и не два читали и видели, что город Иерусалим всегда был приравнен к Божьему благословению. Так или нет? Когда речь шла об Иерусалиме, это речь шла о месте, где обитал народ Божий. Это речь шла о месте, где обитало благословение, где Господь покрывал своей силою, и пределы Иерусалима охранялись самим Господом. Так или нет? И даже есть одно место, где, например, пишется об Иерусалиме, да? Но там, не, но там оно, это место не связано с благословением. То он уже Иерусалимом там и не называется. Только там есть намек такой, где Господь наш распят. Помните? В Откровении. Поэтому я верю, друзья, что Иерусалим, можно написать слово Иерусалим, поставить знак равенства, благословение. Я также глубоко верю, друзья, что Иерусалим это некоторое духовное место, где все мы с вами должны что? Обитать, жить. Мы должны жить в пределах города Иерусалима. Друзья, если обратиться к Писанию, вы можете перечитать 90-й псалом. Лично для меня это самая лучшая картина того, где живет настоящий христианин. И Писание там говорит так, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Это Иерусалим, это место, где должен обитать каждый христианин, друзья. И, конечно, если вы дальше будете читать 90-й псалом, не так уже он и беспроблемный, этот псалом, да? Там разное описывает псалмопевец и говорит, случается под кровом Всевышнего разные вещи. Бывает и стрела, бывает и язва, но от всего этого избавляет нас кто? Господь. То есть у нас есть обетование, друзья. Если мы живем в пределах духовного Иерусалима, у нас есть обетование, что любое обстоятельство, любое зло, любая болезнь или трудность, которую мы встречаем, она обязательно послужит нам что? Во благо. Она будет нам благословением. Может быть, мы будем иметь какие-то временные трудности, но если ты под покровом Всевышнего, если ты в воле Божьей, если ты в Иерусалиме, ты будешь благословен. В этом есть обетование. Обетование, которое звучит, все нам сопутствует ко благу, оно действует только там, где есть воля Божья и покров Господень. Если ты выходишь из-под покрова Божия, из-под воли Божьей, это обетование не действует. Мы не можем сказать о людях, которые грешат, что все им сопутствует ко благу. Аминь? Аминь. Друзья мои, в противоположность Иерусалима вы найдете город Иерихон. И даже если вы возьмете, например, географическое положение, вы видите, что Иерусалим находился на горе, а Иерихон находился в долине. В противоположность Иерусалиму Иерихон находился в долине. То есть для того, чтобы попасть из Иерусалима в Иерихон, тебе надо было не вверх идти, а куда? Вниз. И теперь посмотрите опять на это. И, конечно, Иерихон – это город проклятия, правда? Это город, который был построен на костях сына его отец. Это город, который разрушил Бог. Это твердыня сатаны, дьявола. Я глубоко верю, друзья, в то, что есть духовное состояние у человека, когда он находится в Иерихоне. Когда вытащить его или вызволить из Иерихона невозможно человеческими усилиями. Когда пришли евреи под стены Иерихона, они взглянули и сказали, этот город разрушить невозможно. И я говорю сейчас духовно. Вы встречали людей, с которыми вы пообщаетесь и скажете, я ничего здесь не могу сделать, я таких встречал. Потому что только воля Божья, сила Господня, сверхъестественное вторжение Духа Господня может разрушить стены Иерихона. И я не буду проповедовать сегодня об Иерихоне. Не это меня интересует. Я просто вам рисую как бы две противоположности, которые всегда перед нашими глазами. То есть перед нашими глазами или человек верующий, или человек что? неверующий. Но вот эта история, друзья, дает нам еще одну картину или еще одну мысль. Потому что есть люди, которые в Иерусалиме, и с ними все в порядке, правда? Есть люди, которые в Иерихоне, и мы приблизительно тоже знаем, как с ними работать. Но есть люди, которые и не в Иерусалиме, и что? И не в Иерихоне, они где-то между, где-то посередине. Сатана очень активно в последнее время работает в церкви на то, чтобы увлечь нас или выволокти нас, да, по-украински есть такие слова, из Иерусалима, из-за его пределов, чтобы ты хотя бы один шаг сделал за его пределы. Он говорит, в Иерихон не надо, Иерихон это что, серьезные грехи к смерти, пьянство, куриво, не-не-не-не, но попробуй, возьми, посмотри что-то запрещенное. Отложи Библию, почитай сегодня такое что-то, расслабься себе немножко, в кино сходи. Ну что тут такого? Это же ничего страшного, это же культурная программа, да? И сегодня, знаете, можно перечислять очень много вот этих вещей, которыми сегодня влечет враг, особенно наших молодых, друзья. И они не секрет. Что они пробуют, знаете, как получается, обычно я заметил в духовной жизни у любого христианина, он сделал шаг за пределы Иерихона, посмотрел, направо, ничего не случилось, да, ничего не случилось, ни грома с неба, ни поражения от Бога, он назад возвратился, потом чуть-чуть дальше еще вышел, опять вроде ничего не случилось, и таким образом, время от времени выходя за пределы Иерусалима, то есть сделая что-то, что не угодно Богу, человек отдаляется от места обиталища. И на самом деле, друзья, я пробовал исследовать эту притчу, я вас поощряю. Попробуйте узнать, друзья, когда его словили разбойники. Было ли это метр от предела Иерусалима? Было ли это 100 метров? Прошел ли он полдороги до Иерихона? Оказался ли он на полпути в мир? Или это было близко, или, может быть, это было под самыми стенами Иерихона. Писание нам не дает знать это, друзья. На самом деле, фактически, мы никогда не узнаем, насколько далеко надо отойти от Иерусалима, чтобы попасться разбойникам. Мы не знаем, это закрыто для нас. Мы знаем одно, не выходи за пределы Иерусалима. Это место, где разбойник тебя не настигнет. Друзья мои, если ты вышел за пределы Иерусалима, если ты сделал один маленький шаг, ты посмотрел мир, что-то тебе понравилось, ты двинулся в эту сторону, ты встаешь под опасностью, что на тебя нападет, друзья, разбойник. Давайте чуть-чуть вникнем в это все, потому что я верю, что в этом есть очень глубокая, духовный глубокий урок, друзья, этого человека для нас всех. Итак, я еще раз повторю эту мысль. Разбойник, и вы знаете, кто такой разбойник, правда? Написано, он приходит, чтобы что сделать? Украсть, убить и погубить. И, конечно, на любом из этих этапов Бог может сказать ему, стоп, не трогай, это мое дитя. Я допустил это в его жизнь, друзья мои. Но практически, если человек попадается разбойником, то виноватый в этом не Бог, виноваты в этом мы. Когда Писание говорит, помните другое место, написано, не разрушай что? Ограду, не разрушай. Почему? Потому что тебя ужалит змей. Это закономерность. Когда мы выходим за пределы за разрешенного пространства, мы выходим за пределы его сени. Или сень, это древнерусское слово, по-русски будет тень. Тень имеет очертания, имеет границы. Живущий под сенью, он покоится. Если ты выходишь за пределы, ты приступаешь к черту. Ты попадаешь под опасность, друзья. Итак, что делает разбойник? Давайте немножко углубимся. Я прочитаю еще раз этот стих, чтобы просто обновился он нам в памяти. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, и написано, и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Первое, друзья, на что я, знаете, удивительно, почему-то обычно разбойники, если нападают на человека, они обычно охотятся за деньгами, правда? За кошельком, за нашим. Почему-то Писание не говорит здесь ничего о деньгах. Не написано, что они украли у него деньги. Написано две первые, что написано, это разбойники сняли с него что? Одежду. Это первое обычно, что делает сатана с христианином, который попадается в его руки, друзья. Он его раздевает, он делает его нагим. И вы понимаете, что я говорю, это не физические вещи, правда? Он обкрадывает нашу праведность, одежду нашей праведности. Он ее крадет, он ее забирает. Мы начинаем сомневаться даже в том, что она у нас существовала. Некоторые люди начинают говорить буквально следующее. А в этом ничего нету такого. И в этом ничего нету такого. А что здесь? Это забобоны, это предрассудки. Это было когда-то, а сейчас это не работает. Сегодня я могу делать то, что я хочу. И одежда праведности в этом не заключается, друзья мои. Это враг, который сделал не что иное, как обокрал тебя или меня, сохрани Господь. Он украл даже с нашего сознания понятие то, что нечто есть приятно Богу, а нечто есть неприятно Богу. И это определяет твою праведность, потому что праведность, друзья, это не что иное, как наши поступки, как то, как ты себя ведешь. И белую одежду, друзья, разрешите очень коротко отступить в сторону. Я брал в пример некоторых духовных истин скинию, которую построил Моисей. Вы знаете, что если бы вы приблизились к этому сооружению со стороны пустыни, так как она стояла в пустыне, вы были бы, наверное, были удивлены, потому что скиния снаружи имела белые весонные завесы. Когда ты приближался бы к скинии, ты бы не увидел ничего, только бы белизну, друзья. Если кто-то приближается сегодня к церкви, он должен видеть белизну наших одежд. Вы понимаете, о чем я говорю? Ничего так не впечатляет сегодня неверующего человека, как твоя чистая жизнь и твоя праведность. То, как ты себя ведешь, отделенный от мира, народ особенный. Что это за люди? Это люди, по которых видно, что на них есть белая одежда праведности. Сатана знает, что есть проповедь без слов. Достаточно тебе правильно поступать в этом мире для того, чтобы люди обратили на тебя внимание и спросили, кто ты, откуда и в какую церковь ходишь, так или нет? Этого достаточно, ты можешь ничего не говорить, но поступать правильно, и одежда праведности будет затрагивать людей, друзья. Будет касаться их сердца. Вот почему, друзья, он так сильно сегодня охотится за нашей что? Одеждой. И когда вы будете читать Писание, вы увидите, например, что в священническом облачении было две одежды. Везде было две одежды. Была одна одежда нижняя, которая была всегда белая, например, у священников, белая льняная одежда. И была одежда верхняя, причем верхняя одежда была атрибутом, который был присущ человеку. То есть, например, когда апостол пишет о лицеприятии, он, скорее всего, на мой взгляд, говорит именно об одежде. Говорит, когда взойдет к тебе человек, какой богатый. И даже есть такая поговорка, что по одежке встречают. Да? Если вы возьмете, например, тексты Библии, вы увидите, что у Ильи была милость. Вы увидите, что у Павла была филонь. Это верхняя одежда. А у Христа был хитон. Это все верхняя одежда. Я верю, что в этом есть намек, друзья, на то, что Бог дает тебе кроме нижней одежды, то есть кроме одежды праведности, Бог дает тебе еще некоторую верхнюю одежду, которая должна отличать тебя в служении Богу. Если у тебя милость, ты пророк. Если у тебя филонь, ты учитель или апостол, я не знаю. Да? И поэтому вот эти вещи, друзья, очень важные. Знаете почему? Потому что на самом деле, особенно в старом поколении, есть люди, которые уже нижнюю одежду сатане не отдадут. Что с праведностью они не расстанутся. Но вот по вопросу верхней одежды, враг часто их обманывает. Они говорят, да, я праведный. А когда ты спросишь, а что ты в церкви делаешь? Какое твое призвание? Чем ты занимаешься? Или ты просто ходишь, чтобы ходить? Друзья мои, извините, мне легко проповедовать в чужих церквях. Часто обижаются на эту проповедь, но эта проповедь, она должна быть озвучена. Друзья, в церкви не бывает людей бесполезных. Если Господь призвал вас в церковь, у вас есть своя верхняя одежда в этой церкви. Какое-то призвание, какое-то предназначение, ты что-то должен делать. Ты что-то должен делать. Если ты не можешь делать что-то прямое, ты всегда можешь кому-то что? Помогать. Если ты не Моисей, ты не можешь стоять с руками поднятыми, ты всегда можешь быть Ором и Аароном, которые эти руки у Моисея что? поддерживает, друзья. Я часто говорю, знаете, у меня есть целая тема, целая проповедь, которую я назвал «Гаванитяне», которая описывает вот этих людей, которые были среди Израиля, которые рубили дрова и носили воду для скинии. И именно от них временами зависело, сколько дров там было нарубано. И священник мог положить только столько дров на жертвенник, сколько гаванитяне нарубали. И я когда-то мне Бог открыл и показал, что ты, Саша, нуждаешься в твоем служении, в гаванитянах, в людях, которые поддерживают твое служение, то ли материально, то ли молитвенно, то ли просто подойдя в конце служения, ободрив этого брата, сказав: брат, спасибо, через тебя я слово сегодня получил. Не для гордости, говорю, друзья. Мы нуждаемся сегодня в гаванитянах, поэтому каждый человек имеет свое призвание и место в церкви, которое мы должны исполнить. И вы знаете, что самое интересное? Что мы никогда не знаем, кто получит большую награду, правда или нет? Кто получит большую награду? Тот, кто ложил на жертвенник дрова, или тот, кто их собирал? Всегда видно того, кто ложит, редко видно того, кто собирает для нас, правда? Видно братьев, которые проповедуют, молятся. Редко видно тех, которые стоят там сзади, их жен, тех пожилых людей, которые совершают молитву каждый день за наше служение. Их не видно. Но я знаю, что когда настанет время, друзья, мы все станем пред Богом. Венцы будут распределены справедливо. Если собирать дрова тяжелее, чем их ложить, то и венец положенный для него что? Больше. Идите сегодня в служение народа Божьего. Найдите свое место. Запомните, что враг, если он не может украсть одежду нижнюю, он старается украсть ваше призвание, верхнюю одежду. Он хочет сделать так, чтобы ты ничего не сделал в церкви. Более того, дальше написано в Слове Божьем так. Смотрите, как написано. Сняли с него одежду и изранили его, и ушли, оставив его едва живым. Друзья мои, вы знаете, вот это место, оно очень близко моему сердцу. Я когда-то пережил и прошел буквально практически через это место. Нам кажется, что церква наша, это место, где мы получаем ободрение, мы получаем радость, мы получаем вдохновение. И это правильно, так и есть, друзья. Но бывает, что в церквях мы получаем еще что? Удары. Получаем или нет? Получаем. Получаем какие-то замечания, получаем что-то такое, что нам не нравится, что временами нас ранит, друзья. И часто, когда это происходит в церквях, я это замечаю, тогда разгорается между детьми Божьими, бывают ссоры и распри. И тот говорит: ты меня обидел, а тот говорит: а ты меня обидел. Друзья мои, но я хочу, чтобы вы прочитали этот текст еще раз. Скажите, кто нанес эти раны и кто нанес эти болезни? Мы временами не понимаем, друзья, что за этим всем стоят духовные определенные силы. Что врагу сегодня очень приятно наносить раны и делать виноватым друг друга нас. И он стоит временами со стороны, он заколотил, в церкви бушует распря, и он довольный, а нас не хватает разума понять, что это действуют силы вражеские среди нас. И цель этого действия для того, чтобы ты пораненный лежал и ничего не делал. Ничего не делал, потому что ты пораненный, потому что тебя обидели, потому что тебя откинули, друзья. Но если ты поймешь действие духовное, давайте я вам приведу другой пример. Может быть, этот пример не сильно интересный, но есть другой пример, и он мне очень нравится, друзья. Это пример Иосифа, которого обидели братья. Вы все знаете этот пример, правда? Вы все знаете, как вообще Бог действует с Иосифом. Я знаете, для меня, например, откровение, которое получил Иосиф, наверняка и вы получали такие откровения. Откровение, которое получил Иосиф, оно огласило так: и папа тебе поклонится, и мама, и все братья тебе поклонятся, да? Ну, каждый хочет такое откровение. Но я хочу, как же, это ж хорошо, чтобы все мне поклонялись, да я был великим, да? Но, знаете, мелким шрифтом Иосиф не прочитал, а мелким шрифтом, знаете, что было написано? Сухой ров. Дом Потифара, 30 лет скитания. Это все было в том же пророчестве, потому что оно исполнилось тогда, когда он сел возле фараона. Но чтобы сесть возле фараона, ему надо было пройти все, что он прошел, друзья. И вы знаете, что меня вообще удивляет в Иосифе. Мы временами просто не понимаем, когда его братья идут к нему, они трепещут, они боятся. Боятся, что Иосиф им отомстит. И было за что. Было за что отомстить, потому что по-человечески, если взять, то они виноваты против него, серьезно виноваты. Но Иосиф сказал, помните, есть один псалом: послал пред ними что? Человека. В железо вошла душа его. Это о нем. И когда он заканчивал свою жизнь, Иосиф, я верю, он глубоко понимал, кто стоит за этим всем. Да, это были братья, может быть, но это Бог сделал. Если бы я здесь не оказался, они бы все умерли от голода. Они бы не имели что кушать, но Бог сделал то, что Он сделал, чтобы я пришел сюда, чтобы я сделал эти запасы в Египте, и чтобы в определенный момент мы соединились с братьями, уже не в изобилии, но в голоде, и остались так навсегда. Вот так временами мы должны видеть, друзья, то, что действует в духовном мире, и понимать волю Божью, потому что если мы остановимся где-то на каком-то пути и скажем, брат виноват, брат виноват, брат виноват, то тогда это распро разгоряется, и между народом Божьим происходят расколы и происходят распри, друзья, а мы должны верить нашему Господу, что Он делает свою работу, и временами, даже если меня ранили, может быть, незаслуженно меня ранили, друзья мои, отпустите, поймите, что Бог делает свою работу между нами, и может быть, это как раз тот камень, который проходит по моим углам, обтесывает меня, мою угловатость в народе Божьем, тяжело, трудно, да? И были некоторые предметы в скинии, которые были чеканные. То брался резец, из целого куска вычеканивалось что-то. Вот когда Бог проходит резцом, бывает временами нам трудно и больно. Но мы должны это понимать. С другой стороны, друзья, я хочу обратить ваше внимание, как мы относимся к людям, которые избиты и изранены среди нас. Никого не хочу сегодня огорчить. Но часто, знаете, особенно это было в моей жизни, когда я встречал людей, которые говорили, мы пойдем на пути язычников, мы будем с язычниками жить, и нам там будет хорошо. И я говорил этим людям, не идите. Я такой немножко странный человек, знаете, у нас, например, была одна сестра, которая решила выйти замуж за неверующего. Я говорил им, ей, не иди, это не твоя судьба, это неправильно. Я даже пришел к ней на свадьбу. Перед самой росписью, потому что сочетания не было. Я ее вызвал, говорю, Оксана, иди, я с тобой хочу поговорить. Она вышла ко мне, я говорю, еще есть время. У нее роспись должна быть прямо сейчас. Я говорю, еще есть время, откажись. И вы знаете, она, конечно, не послушалась. Редко, когда девица в этой ситуации послушается. Когда вышла замуж, и когда муж ее стал бить так, что выбил ей все передние зубы, она, конечно, возвратилась в церковь. И она плакала. То первое, что я ей сказал, знаете что? А, я ж тебе казал. Бачишь? И знаете, и на то время мне казалось, что я на высоте. Правильно, видишь? Но когда Бог меня поставил в ее положение, то я понял, что мы не должны так поступать, друзья. Христос так не поступает. Он не упрекает Илью, который лег под можжевеловым кустом. Он дает ему пищу, чтобы он имел силу встать и идти дальше. Вот какое наше предназначение. Наше предназначение не упрекать, а подойти и поднять. Это воля, тебя избил сатана, изранил. Неважно, кто тебя побил. Сегодня я есть, чтобы тебя поднять. В чем, друзья, признак доброго самарянина? Признак доброго самарянина в том, что он всегда имеет силу поднять упавшего. У него есть что дать упавшему, у него есть вино, у него есть масло, у него есть все, у него все есть, что надо для определенной ситуации, друзья. Именно в этом признак доброго самарянина. Я думаю, мы будем идти к молитве. Я не буду проповедовать на вторую часть этой притчи. Я только коснусь одного момента, который, на мой взгляд, очень важный для нас. Добрый самарянин, друзья, для меня лично перекликается с одним местом Священного Писания, который вы тоже все знаете. Вы помните, есть притча в 25 главе Евангелия Матфея, которая буквально называется «Притча о 10 девах». Наверняка все читали ее, правда? Я дам очень короткое толкование на первый стих. Первый стих звучит так. «И будет тогда Царство Небесное подобно 10 девам». И когда вы читаете первый стих, если вы внимательный читатель, вы должны сразу задать вопрос «Когда? Тогда? Когда?» Писание будет «И будет тогда? Когда?» Чтобы ответить на этот вопрос, друзья, надо обратиться к 24 главе. И 24 глава – это глава, которая описывает признаки последнего времени и пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Итак, друзья мои, еще раз я задаю вопрос. Когда церковь будет подобна 10 девам? И отвечаю на этот вопрос сегодня. Сегодня, друзья, мы живем в момент, когда 5 из них становятся мудрыми, 5 из них становятся неразумными. Это незаметный процесс, который мы видеть с вами не можем. И разница между теми и теми в одном, друзья, им не хватило запаса. Они не брали лишнее. Я вообще глубоко убежден, друзья, что эта притча Она описывает человека, который очень прагматично просчитал все, что ему надо. То есть, если вы будете читать текст, у меня не достает времени, не хочу углубляться, то там буквально выглядит оно для меня следующим образом. 5 неразумных дев точно просчитали масло, которое им надо, чтобы выйти из пункта А и выйти в пункт Б. Одно, что они не просчитали, что жених замедлил. Они не взяли лишнего. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Я с одним братом говорю, почему ты ходишь в собрание только по воскресеньям? Он говорит, я малолитражка, раз заправляюсь, на неделю хватает. И я, вы знаете, я вам скажу честно, может быть и так. Я не сбрасываю это со счетов, я не стану ее критиковать. Есть на самом деле люди малолитражки. Раз в воскресенье заправился, и хватило ему бензина до следующего воскресенья доехать. Но вопрос, друзья, будет ли у тебя следующее воскресенье? Хватит ли тебе топлива доехать туда, куда хочет Господь, чтобы ты доехал? Вот почему добрый самарянин, друзья, я верю, что добрый самарянин – это признак мудрой девы, у которой есть не только для себя, но у него есть сегодня, что дать и другим. Он может достать из своей кошелки или корзинки и масло, у него есть и вино, и у него есть и хороший, и добрый осел, на котором можно кого-то посадить и довести до гостиницы, до места, где об этом человеке что? Позаботиться. Друзья, я думаю, что нам есть о чем молиться. Я быстренько суммирую свою проповедь. На самом деле, сегодня мы живем в очень удивительное время. И мы переживаем этот процесс, который происходит у нас, между нами. Кто-то в Иерихоне, кто-то в Иерусалиме, а кто-то где-то между. Кто-то попался уже разбойником и избит, а кто-то еще заигрывает с миром и думает, что разбойник не придет. Друзья мои, я верю, если вы находитесь в этом положении, возвратитесь немедленно в пределы Иерусалима. Прямо сегодня исповедание приводит твою жизнь в порядок в одно мгновение. Не надо много времени. Исповедался, поплакал, сказал, Господи, я больше не прикоснусь к нечистому. И Бог возвратит тебя под свой покров, друзья. Если же вы знаете людей, которые избиты, помогите им. Не говорите, ты сам виноват. Он виноват, конечно, но не говорите. Не добивайте лежачего, так сказать. Давайте будем поднимать этих людей. Придем и скажем, для тебя есть надежда. Для тебя есть надежда. У меня есть все, чтобы поднять тебя сегодня. У меня есть масло, у меня вино. Со мной осел, давай в церковь, давай на служение. Господь тебе поможет, и Господь поможет, друзья. Если же мы видим сегодня, что нам чего-то не хватает, пред нами молитва. Я верю, что Господь нас благословит и обогатит. Аминь. Аминь. Давайте склоним колени для молитвы.

момент творения. Оптические волокна, созданные Богом. Одна из областей, в которых современная технология развивается наиболее быстрыми темпами, это оптоволоконное производство. Безупречные телефоны и сообщения передаются по проводам, изготовленным из специальных волокон, которые с помощью лазера передают сообщения в цифровой форме. Современные учреждения и предприятия используют компьютерные системы, в которых процессор соединен с оптоволоконным кабелем для увеличения скорости работы. Но человек лишь открыл эту технологию, он не придумал ее, потому что Бог еще в начале времен использовал оптоволоконные технологии для восполнения нужд некоторых растений. Ученые обнаружили, что ростки овса, кукурузы и бобовых в процессе роста используют принцип оптического волокна. Когда молодые побеги только-только начинают пробиваться из земли, они собирают солнечный свет и направляют его в центр роста, который расположен в земле на глубине 1-2,5 см. Проводимый свет таким образом стимулирует центр роста, который обеспечивает растения энергии, необходимой для полноценного развития. Без этого ростки могли бы погибнуть или по меньшей мере отстать в развитии. Ученые установили, что стебель ростка настолько прекрасно играет роль оптических волокон, что может без искажения передать сфокусированный образ источника света. Итак, мы приходим к выводу, что практически каждое открытие человека в области технологий изначально уже существовало в природе. Это дары Творца творению. Вряд ли можно найти более веский аргумент в защиту веры в разумного Создателя. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Взор Иисуса, полный ожидания, полный думы, жгучего огня, устремленный в самое сознание, любишь ли при ярком свете дня и во тьме житейской трудной ночи? Сын Ионин, любишь ли меня? Спрашивают любящие очи. Больно было на душе Петра от Христа Спасителя вопросов. Помнил он, как ночью у костра трижды от Спасителя отрекся, как из глаз струилась слеза и как сердце обливалось кровью, как смотрели Господа глаза с той же бесконечной любовью. И люблю, услышавши Христос, той же думой неба преисполнен, повторял по-прежнему вопрос: «Любишь ли меня ты, сын Ионин?» Видел Бог дальнейший путь Петра. За его свидетельство, страдание, пытки и распятие за Христа, верность до последнего дыхания. Я люблю, ты знаешь, ты же свет, ты мой Бог в любви непревзойденный. Любишь? Действуй, был Христа ответ, трижды тебе Симон повторенный. И, возможно, в трудностях борьбы, где-то там, наедине с собою, тем вопросом вдохновлялся ты и горел ответной любовью. Та любовь влекла тебя дерзать, пламенея сердцем пред властями. Ты свое «люблю» спешил сказать, Петр, идя тернистыми путями. Ты всей жизнью повторял «люблю», ты и в узах воспевал Иисуса, и через жизнь нелегкую свою ты пронес святое это чувство. Оценил возлюбленный тобой труд любви и все твое служение. Петр, ты камень, и твою любовь в своей церкви Бог вложил строение. Строит церковь Иисус Христос. Мы с тобою камни для строения. Любишь ли? Звучит Христа вопрос. Без любви немыслимо служение. Потому при ярком свете дня и во тьме житейской трудной ночи, Сын Завета, любишь ли меня? Спрашивают любящие очи.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Луки 11:9-10.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас вы услышите продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». Поезд «Москва-Благовещенск» покинул Ярославский вокзал столицы в полночь. Кэти, Зузи, Нета и Лиза и еще несколько друзей проводили Мию и Анну на поезд. Прощание было трогательным. Мог бы кто с уверенностью сказать, что они еще встретятся. Но даже если их надежды и покоились в Боге, они все же твердо знали, что вера в Бога не должна быть гарантом на осуществление личных планов. Но уверенность в поддержке Божьей укрепляла каждую из них в этот прощальный час. Бог чудным образом освободил Лизу и Нету из ссылки. Разве Он не сохранит Анну и Мию? В это они твердо верили. С каким удовольствием девушки помолились бы на дорожку, как принято говорить на юге России. Но здесь, на Ярославском вокзале, не было места для таких благочестивых проявлений. Поэтому подруги попрощались со своими друзьями довольно просто, будто им вскоре предстояло вернуться в Москву. Только глаза их говорили о том, как страстно они желают, чтобы прощание с городом страданий было последним. Девушки купили билеты в общий вагон. Кто успел войти первым, тому доставались места, а остальным приходилось стоять в проходе. Вагон, как обычно все вагоны такого класса, был переполнен. Подругам мест, конечно, не досталось. Они неуверенно стояли в проходе. И тогда они заметили двух молодых людей, которые явно выживали со скамьи своих толстых русских соседок. Они придирались к ним до тех пор, пока те не оставили свои места, и, ужасно ругаясь, не уселись на чемоданах в проходе. Теперь молодые люди приветливо замахали руками нашим подругам. Мия с Анной благодарно приняли это приглашение, хотя места рядом с мужчинами были освобождены не совсем тактично. Молодые люди представились сибирскими охотниками. В Москве они проводили свой отпуск. 3 долгих дня занимали они девушек рассказами о своих охотничьих приключениях. Верить их историям можно было не всегда, но во всяком случае это веселило, и дни пролетали быстро. После охотников к ним подсели 2 раненых офицера, которые ехали отдыхать на Байкал. У них было достаточно денег, поэтому на каждой станции они разыскивали буфет и приносили оттуда что-нибудь съестное и для девушек – чай с бутербродом или булочку. Такая внимательность с их стороны была для Мии и Анны хорошей помощью, потому что их сухари постепенно подходили к концу. К тому же девушки боялись оставить свои места, их могли быстро занять другие люди, а ехать стоя в проходе не доставляло особого удовольствия. Да и денег у них было немного, поэтому проявление вежливости – этих любезных офицеров они принимали с благодарностью. Когда и эти общительные люди покинули вагон, их места заняли 2 партработника. Вскоре и с этими людьми девушки нашли общий язык. Они охотно слушали рассказы о жизни в Китае, где эти партработники провели несколько лет. Мия и Анна задавали много вопросов, а мужчины охотно отвечали. Но вдруг вопросы девушек вызвали у них недоверие. «Куда вы вообще направляетесь?» – спросил один из них. Когда он узнал, что их конечная станция Благовещенск, недоверие перешло в открытую угрозу. Они прямо заявили, что их путь не в Благовещенск, что девушки хотят бежать за границу. «Что вы натворили? И почему должны бежать?» «Это точно вы совершили преступление, или вы – отпрыски антиреволюционных элементов?» От таких слов у девушек застыла кровь в жилах.
И они всевозможными шутками пытались отвлечь внимание мужчин от этой темы. Однако попутчики угрожали им, заявляя, что выдадут на следующей станции органам ГПУ. Это стало бы концом всей их затеи. ГПУ, естественно, добилась бы необходимых данных, чтобы выслать девушек в Сибирь. Они попытались скрыть свое возбуждение и еще раз изменить тему, но внутренне взывали к Богу. Господь и на этот раз провел опасность мимо них. Этот случай угасил дорожную радость подруг. Они решили впредь быть осторожнее и не затевать дорожных знакомств. В это время поезд пересек Урал, и перед ними предстали необъятные просторы Сибири. За окном потянулись леса, реки, и лишь кое-где на берегу реки мелькали деревушки. Наконец, поезд достиг Новосибирска. Огромнейший вокзал был заполнен массой людей. Когда же девушки пригляделись к ним, они испугались. Большинство из них находилось на пути в ссылку. На соседнем пути стояли составы со ссыльными. Многие поезда охраняли солдаты. Всюду слышались стоны и просьбы людей о том, чтобы им дали воды и пищи. Это было ужасно. Красивая сибирская природа уже не доставляла Мие и Анне удовольствия. Перед их глазами стояли массы заключенных и ссыльных. Конечно, среди них были и менониты, может быть, даже знакомые или родственники. «Может, и мой папа в одной из таких колонн», — подумала Мия. Да и сама она еще не избежала этого ада. Вероятность попасть из относительно удобного вагона в проклятые людьми грузовые вагоны была довольно высока. «Небесный Отец, молим Тебя, сохрани нас! Возьми весь этот побег в свои руки, просим Тебя!» Все чаще взывала она. Это состояние передалось и ее подруге, хотя они остерегались вымолвить даже словечко. Обычный для них трюк с родным диалектом тут же мог быть примечен. Таким образом, их можно было принять за иностранок и доложить об этом в ГПУ, а уж там разобрались бы. Ужасные картины Новосибирска вскоре стали повсеместным явлением. Почти на каждой станции встречались подобные поезда – колонны людей, которых под конвоем уводили в лес. Эти люди в большинстве своем были когда-то лучшими работниками страны. Их вина состояла лишь в том, что они были трудолюбивы и добились определенного состояния. Сейчас же государство использовало их на добыче богатств в Сибири. Сталинский честолюбивый план индустриализации мог быть осуществлен только при наличии бесплатной рабочей силы. У страны не было денег, поэтому и принимали такой ужасный подъем за счет безвинных людей. На 9-й день до обеда поезд добрался до Благовещенска. Первый этап побега завершился. Почувствовав под ногами твердую почву, подруги с облегчением покинули вагон. Благовещенск был обыкновенным сибирским городом, в котором, как в зеркале, отражалась вся жизнь края. Торговцы, крестьяне, охотники совершали здесь свои дела. Город жил прежде всего торговлей. Действующих индустриальных предприятий не было. Еще в поезде девушки слышали от людей об оживленном рынке, на котором промышляли китайцы, завозившие свои товары из-за границы. Прямо с вокзала девушки отправились на поиски пропитания. Их сухари давно закончились, они страдали от голода. По широким городским улицам они вскоре вышли к берегу Амура. Этот безоблачный день открывался прекрасный вид на широкую и могучую реку. На миг они задержали взгляд на воде.
«И эту реку нам предстоит пересечь», — подумала Мия. «А ведь она даже плавать не умела. Как все это совершится?» Оторвав взгляд от воды, Мия увидела китайский город Айгунь по ту сторону реки. Китай. Первая веха на пути к долгожданной свободе. Но прежде всего нужно было определиться в городе. Хороший московский знакомый из баптистской общины дал им адрес верующей семьи в Благовещенске, прося передать им привет. Их общий знакомый надеялся, что эта верующая семья примет девушек на пару дней. Они быстро нашли нужный дом, постучали, и им открыла испуганная, встревоженная женщина. Анна представилась, передав привет из Москвы. Женщина пригласила их войти в дом, но ненадолго. Сотрудники ГПУ арестовали ее мужа, проповедника местной общины баптистов. И присутствие девушек в доме могло усугубить положение ее мужа, как считала эта женщина, и была, конечно, права. Но Анна и Мия не знали, куда им податься в этом большом городе. Поэтому они уговорили женщину разрешить им хотя бы переночевать. В конце концов, добросердечная сестра по вере согласилась. Она посоветовала им пойти на следующий день на рынок, где они смогут встретить кого-нибудь из меннонитов. На следующий день девушки опять спустились к реке. Какой-то необыкновенной силой она притягивала их к себе, ведь там, буквально в нескольких километрах, по воде была свобода. Молча покинули подруги берег Амура и направились на поиски рынка. Здесь они надеялись встретить меннонитов, которые будут продавать излишки из хозяйственной продукции. Если они даже и не встретят меннонитов, то хотя бы что-нибудь узнают о них. И точно, когда они подошли к базару, к ним приблизился мужчина и обратился к Анне, спросил ее: «Анна, скажи на милость, что ты тут делаешь в Сибири?» Это был некий господин Джонсон, которого Анна знала еще раньше на родине. Со всеми предосторожностями Анна разъяснила ему, что они слышали, будто на Дальнем Востоке закладываются новые поселения, где можно лучше перенести тягобы будней. О плане их побега Анна умолчала. Джонсон рассказал им о вновь созданных поселениях и даже пригласил их на первое время поселиться в его доме. Затем он познакомил девушек с другими меннонитами, бывшими в то время на рынке. А было их здесь довольно много. Большинство собиралось вернуться в свои села уже к 5 часам вечера. Их гостеприимный знакомый тоже хотел вечером быть дома, конечно же, с Анной и Мией. Прекрасное чувство вновь быть среди своих, говорить по-немецки, на родном диалекте, чувствовать себя в безопасности спустя месяцы жизни в Москве. Эта встреча на городском рынке в Благовещенске казалась встречей родственников, хотя девушки, кроме господина Джонсона, никого здесь не знали. Но так уж бывает, когда встречаешь земляков. А так как почти все меннониты знают друг друга, то вскоре они выяснили, что в городе работают их бывшие сокурсницы по медицинскому институту Гальфштата. Они тоже бежали от притеснений на родине, надеясь обосноваться здесь заново. Некоторые нашли себе работу в местной больнице. До отъезда времени оставалось еще много, и девушки решили поинтересоваться, не примут ли их медсестрами в больницу, ведь они имели соответствующие справки из мединститута. Главный врач больницы встретил их приветливо, но в приеме отказал, пояснив, что до летних отпусков персонал пополнять не будет. Он предложил им прийти в июне, когда некоторые медсестры уйдут в отпуск, и они смогут временно занять их места. Это, по крайней мере,
была хотя бы какая-то перспектива. Впервые за последние месяцы в сердцах подруг поселилась надежда. Конечно, они как можно скорее хотели сбежать из страны, но возможность работать в больнице открывала перспективы на случай задержки побега. Вскоре они нашли бывших сотрудниц из Кальпштата. Им было что сказать друг другу. Время пролетело очень быстро. Когда к 5 часам девушки расстались со своими знакомыми, Благовещенск показался им уже не таким чужим, как прежде. По сравнению с Москвой, это был маленький город, в котором у них теперь были знакомые. Правда, о своих дальнейших планах они умолчали. В стране ГПУ стены имели уши, а подруги уже познали, как легко можно раскрыться и подвергнуться опасности. Но эти встречи все же ободрили их. Довольные возвращались они на рынок, как раз подоспев к отъезду менонитов домой в свои села. Менонитские поселения находились примерно в 80 километрах от города. Дороги практически отсутствовали. Ведь села были основаны всего лишь 2 года назад. Поэтому колонна повозок с мучениями пробиралась сквозь камыши и болота. Часто лошади утопали в грязи, и тогда все вместе вытягивали животных на сухое место. Поездка оказалась утомительной. Но Мия наслаждалась раздольем природы. Зеленые луга, усеянные ландышем и ирисами, притягивали взор. Густые леса и щебетание птиц создавали атмосферу умиротворенности, которой Мии уже давно не доставало. На лоне природы, казалось, исчезла всякая опасность, ведь окружали только свои люди, слышался родной немецкий говор. Впервые за последние годы Мию охватило чувство безопасности. И даже трудности этой поездки не могли разрушить этого чувства. И вот, наконец, они приехали. Анна быстро нашла своих родственников, которые приняли ее с Мией. Как и остальные жители села, они были очень бедны. Хлеба почти не было, но голодать не приходилось. У сельчан были коровы и другой мелкий скот, так что мясо и молоко были в достатке. Лес для них тоже был хорошим подспорьем. Он давал ягоды и щавель. Чтобы чрезмерно не обременять родственников Анны, девушки ходили из дома в дом, предлагая свои услуги. Позже Мия вспоминала: «Мы доили коров, помогали по дому, ухаживали за детьми. После всего этого делали доклады о правильном питании младенцев. Но наши уши и глаза улавливали все, что могло бы послужить возможности к побегу. Жизнь на селе, какой бы мирной она ни выглядела, не смогла свернуть девушек с намеченного ими пути побега. Целеустремленно собирали они информацию о возможностях побега. Люди всюду, правда, весьма остерегаясь, говорили об этом. Иногда Мия думала, что здесь все сидят на чемоданах. Большинство жителей ожидали зимы, чтобы по замерзшему льду перебраться на противоположную сторону реки. Так в прошлом году бежало большинство семей. Мия и Анна выслушали не одну захватывающую историю побега. Рассказывали, как одна мать каждый день со своими детьми выходила к реке. Дети играли на льду, а она следила за тем, чтобы дети не уходили слишком далеко от берега. И если кто-нибудь из них удалялся, мать сурово открикивала их. Со временем солдаты-пограничники привыкли к этой картине. Однажды мать одела своих детей как можно теплее. И когда они немного поиграли на льду, она сказала им по-немецки, чтобы они бежали на ту сторону. Дети побежали. Она тоже под видом того, что хочет вернуть их домой, побежала за ними. Солдаты с любопытством следили за этой сценой,
пока не стало поздно. Мать с детьми была уже на китайской стороне. Жители села рассказали историю их друзей Вибе и Гельде Бранта, которым девушки в Москве дали сухарей. Они перешли реку, но в Китае попали в тюрьму, откуда вскоре были выпущены и в конце концов после 1100-километрового перехода попали в Харбин. В своих намерениях бежать Мия и Анна почти ни с кем не говорили. Они только внимательно прислушивались, и вскоре созрело решение – зимы ждать нельзя. Слухи о том, что Советы подтягивают к границе все больше войск, что планируют перемещение немецких сел подальше от границы, делали их положение ненадежным. К тому же еще и плохое питание. Девушки чувствовали, что с каждым днем слабеют. До зимы было очень далеко. А будут ли они тогда в состоянии перенести тягобы побега? Нет. Они должны отважиться пересечь реку еще летом. Но как? Идти на собственный страх и риск им казалось невозможным. Были, правда, китайские проводники. В селах то тут, то там появлялись китайские торговцы, которые за определенную плату предлагали свои услуги. Но довериться проводникам, притом девушкам, было не менее рискованно. Всюду можно было услышать ужасные истории о таких проводниках. Некоторых женщин они на той стороне продавали в жены другим китайцам. Иных обманывали, насиловали. Разве можно довериться таким проводникам? Подруги знали, что побег сопряжен с неизбежными трудностями, но старались контролировать их. Поэтому они много молились. Бог, который до сих пор не оставлял их, не оставит их и дальше. Они просили у него возможности бежать, и этот день настал. Дорогие радиослушатели, продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

любовь, возвышенное слово, ты воплощение красоты, а сердце слышать с радостью готово, люблю тебя, любима мною ты. И те слова вновь душу окрыляют, бежит усталость и томящий гнет, слова любви вокруг все оживляют, от нежности холодный тает лед. Вложил нас Бог прекраснейшее чувство, и как к теплу стремится розы цвет, мы всей душою тянемся к кому-то, желая получить любовь в ответ. Любовь бывает разная на свете, мы слышим, говорят, прошла любовь, угасла, словно лучик на рассвете, жестоко обманула меня вновь. Вчера любил, сегодня ненавидит, вчера дарил роскошные цветы, но день прошел и не желает видеть, как будто стал ненужным больше ты. Любовь-то называется плотскою, то мимолетная, жестокая любовь, где эгоизм сплетается с злобою, но не такая Божия любовь. Любовь Христа кратка, негорделива, она совсем не ищет своего, нет даже мысли зла и не строптива, покорна и участлива во всем. Она боится причинить обиду, нет слов колючих на устах ее, умеет снисходить другим провины, надеждой и терпением живет. Любовь была вперед создания мира, Творец есть совершенная любовь, Он из любви пожертвовал нам Сына, чудесно жертвенная Божия любовь. Стремитесь обладать любовью этой, хотя б отчасти приобресть ее, чтоб жизнь преображалась Божьим светом и согревала вас своим теплом. Вам, дорогие, дан святой подарок, но чтобы устроить крепкий, дружный дом, не угашайте чувства ваши даром, храните в сердце Божию любовь.

Псалме 125 земля названа «долиной слез». Так было во времена Давида, так оно и сегодня, со времени грехопадения человека. Для того, чтобы почва приносила плоды, земля нуждается и в дождях, и в снегах, и в морозах. Вот так и жизнь человека нуждается в потрясениях, чтобы быть плодоносной. Кто не ел свой хлеб в слезах, тому неведомы небесные силы. Сами по себе слезы и скорбь не могут рождать небесную радость, и дожди не принесут пользы, если ничего не посеяно. Но чтобы семя Слова Божия взошло и приносило плоды Духа, мы нуждаемся в благословенной скорби. «Во благо мне была сильная горесть», — так сказал царь Иезекия после тяжелых болезненных переживаний. Блажен человек, который может искренне повторить эти слова, чья скорбь не ожесточила сердце, а обратилась во благо для души. Испытаниями Господь смягчает наши сердца, и только тогда мы можем сочувствовать чужому горю. Кто не страдал, тот не может понять страдания другого. Эта истина неопровержима. Она проверена жизнью.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Луки 11:9-10.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Рассказывает о том, как член одной церкви обратился к своему пастору с таким вопросом. «Могу ли я предложить вам тему для проповеди?» «Да, конечно», — с восторгом ответил пастор. «Мне очень даже приятно, что вас так сильно интересуют духовные вопросы. И на какую же тему вы желаете, чтобы я говорил?» «Мне бы очень хотелось услышать проповедь на текст «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — ответил его собеседник. «Я сделаю это с большим удовольствием и дам вам знать, когда буду готов». И вот пастор взялся за подготовку к этой проповеди. Он долго думал над тем, как составить проповедь, и вдруг у него блеснула мысль, что хорошо было бы разделить текст на четыре части, то есть на четыре вопроса. Что, как, когда и где? Первый вопрос – обращение «что?». Второй – обращение «как?». Третий – обращение «когда?». И, наконец, четвертый – обращение «где?». Итак, он начал с первого вопроса. Что такое обращение? Должно быть, обращение – это перемена сердца человека по отношению к Богу, подумал он и начал дальше развивать эту мысль. А теперь второй вопрос. Второй пункт проповеди. Обращение «как?». То есть, как обращается человек? «А между прочим, как обратился я сам?» – задумался пастор. «Я не знаю, как. Отложу пока эту часть и возвращусь к ней позже. Может быть, как-нибудь выяснится». Последовал третий вопрос – обращение «когда?». «Ну, кажется, на этот вопрос очень просто ответить. Можно обратиться, будучи ребенком, можно обратиться в юности или уже будучи взрослым». Но он не мог избавиться от другого навязчивого вопроса, тревожащего его сознание. «Когда же я обратился? Было ли это в годы детства? Что-то я не могу припомнить такого случая. Пережил ли я обращение в юности? Тоже нет, так как юношей я был очень далек от Бога. А был ли я обращен взрослым? Нет, я уверен, что ничего подобного со мной не случилось в последние годы моей жизни». И, наконец, он подошел к последнему пункту своей проповеди – обращение «где?». О да, обращение может произойти дома, в церкви, в воскресной школе или даже где-нибудь на лоне природы. Бог готов встретить человека в любом месте. Но опять в его сознание всплыл мучительный вопрос: «А где же я сам обратился? Было ли это дома? Был ли я обращен в церкви? Был ли я вообще когда-либо обращен?» И с необыкновенной силой на него обрушились сомнения. «Я другим проповедую, а сам так никогда и не пережил обращения». Получилось так, что он для самого себя приготовил проповедь, в результате чего он пал на колени перед Богом, исповедовал свой грех ему и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Это было началом новой жизни и нового служения для этого человека. Когда на следующее воскресенье он сказал проповедь об обращении, то слово его имело необыкновенную силу, потому что сам он стал новым человеком. Что произошло с этим пастором? Он пережил самое великое чудо, какое только может произойти в жизни человека. Он родился вновь. Он пережил второе рождение. Он стал чадом Божьим. До этого, несмотря на то, что он был проповедником, он не был чадом Божьим. Он говорил о Боге, о Христе, но сам его не знал. И вот сегодня я хотел бы представить вам человека, который тоже был религиозным и притом очень ревностным в своей религии, однако в то же время был очень далек от Бога. Думая, что он служил Богу, на самом деле он противился ему. И вот сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, как этот религиозник, противящийся Христу, стал ревностным учеником и последователем Иисуса Христа. Речь идет о Савле Тарсянине и о его обращении, о котором мы читаем в 9 главе книги Деяния. Этот пример обращения Павла описан на страницах книги Деяния для нашего назидания. В этой книге, кстати, 3 раза упоминается его обращение. Думаю, что это не без причины. Это обращение дано нам как образец, как пример, с которым мы можем сравнить свое обращение и узнать, подлинно ли оно было или нет. Об этом Павел сам говорит в своем послании к Тимофею. Слушайте. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Внешняя форма обращения не будет одинаковой. В этом смысле каждый переживает свое обращение по-разному, но основные факторы обращения одинаковы. Во-первых, второе рождение – это чудо. Чудо, которое только Бог может совершить. Человек сам себя спасти никак не может. Бог проявляет инициативу, чтобы спасти человеческую душу. Это ярко проиллюстрировано в обращении Савла Тарсянина. Он не искал Христа, наоборот. По словам самого Спасителя, он гнал Христа, он гнал Иисуса. Поэтому человек не может приписать себе ни малейших заслуг, что он, мол, заслужил спасение. Поэтому нет большего чуда, дорогие друзья, чем второе рождение, когда человеческая душа в полном смысле этого слова перерождается, когда грешник, раб греха, порока, зла, и вдруг моментально становится новым творением во Христе Иисусе. Никакое чудо, каким бы оно ни казалось невероятным, не может сравниться с чудом рождение свыше. И это чудо, дорогие мои, целиком совершает Бог. У Савла оно произошло в момент встречи с Христом, и встреча эта была личной. Здесь не было человеческого посредничества. Ни один человек, живой или мертвый, не в силах был совершить этого великого дела. Контакт между грешником и Христом должен быть прямым и личным. В деле спасения третьего лица быть не может. Слово Божие ясно говорит, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек – Христос Иисус. Вот почему каждый из нас, желающий получить спасение, должен идти прямо к Иисусу Христу, ибо Он есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Тем не менее, сказав это, Дух Святой употребляет людей, своих свидетелей, чтобы указать грешнику на Иисуса Христа. В этом смысле каждое чадо Божие может быть таким посредником, то есть свидетелем о дивной благодати Божией и о том, что она может сделать человека новым творением. Имел ли Савел такого свидетеля? Слышал ли он? И встретил ли он когда-нибудь человека, сказавшего ему о спасении? Имел ли он, этот гонитель и противник церкви, такого посредника? Да, и свидетельство этого человека, безусловно, сыграло должную роль в обращении Савла Тарсянина. Что случилось перед встречей Савла со Христом? В 7 главе мы читаем о свидетельстве Стефана, о свидетельстве не только словом, но и жизнью и смертью. Это было сильнейшее свидетельство, и оно было скреплено кровью верного ученика Иисуса Христа. Да, Савел слышал слово, сказанное Стефаном. Он видел его лицо, как лицо ангела, и видел, как под ударами камней лилась кровь этого верного свидетеля Иисуса Христа. В первом стихе 8 главы сказано, Савел же одобрял убиение его. Будучи членом Синедриона, он лично не мог участвовать в избиении Стефана камнями, но он был там и одобрял его смерть, когда стерег одежды палачей. Савел все видел и слышал, да, слышал, как Стефан молился о прощении тех, которые зверски убивали его. Я нисколько не сомневаюсь, что с этого момента, сам не зная этого, он находился под обличением Духа Святого. С этого дня он не знал покоя, и чтобы заглушить обличающий голос Духа Святого, Савел, дыша угрозами и убийством на учеников Христова, стал еще немилосерднее терзать, буквально опустошать церковь, входя в домы, как сказано, и влача мужчин и женщин, отдавая их в темницу. Свидетельство и смерть Стефана достигли цели. Через своего верного свидетеля Господь до основания пошатнул черствое, исполненное ненавистью к верующим сердце Савла. Да, не зря умер первый мученик. Пшеничное зерно пало в землю, но посмотрите, какой обильный плод оно принесло. И на этом заканчивается служение свидетеля, ибо саму жизнь может дать один только Господь. Свидетельство Стефана посеяло семя в сердце Савла, но лишь только тогда, когда на пути в Дамаск у него произошла личная встреча с воскресшим Христом, Савел воскрес к новой жизни. И вот в 3 стихе 9 главы книги Деяний сказано, когда же он, то есть Савел, шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Как только этот гордый фарисей был повержен на землю, когда осиял его свет с неба и явился ему Иисус из уст этого человека, сраженного Христом, вырывается два вопроса. «Кто ты, Господи?» И после полученного ответа следующий вопрос. «Господи, что повелишь мне делать?» Савел-гонитель стал совершенно другим человеком. Он упал как бы мертвый, а встал совершенно новым человеком. Он упал гордым, объятым нетерпением, дышащим угрозами и убийством, а встал смиренным, сокрушенной душой, кающимся грешником. Да, в этот момент он стал новой тварью во Христе Иисусе. Он имел личную встречу с воскресшим Христом. О чем, дорогие мои, говорят нам эти два вопроса, заданные Савлом? В той или иной форме эти два вопроса должна задать каждая пробужденная, возрождающаяся душа. Вполне авторитетно можно сказать, что если ты, мой дорогой друг, никогда не задавал этих двух вопросов искренно, от всего сердца, ты не можешь быть чадом Божьим. Первый вопрос пробужденной души Савла – «Кто ты, Господи?» говорит нам о том, что спасение – это личное познание Господа грешником. Заметьте, что не знание о нем, но знание его самого – воскресшего Спасителя. И в этом вся разница – знать о ком-то или знать кого-то лично. До тех пор, пока у меня не состоится личное знакомство с Иисусом Христом, я не могу сказать, что я его знаю. Кто ты, Господи? С этого мы должны начать. Мой друг, если ты хочешь быть спасенным, то ты должен лично встретиться с живым воскресшим Христом. Кто ты, Господи? Задавал ли ты когда-нибудь этот вопрос от всего сердца? Нет, не ради любопытства, но с искренним желанием знать Его. И как ответит Он тебе? Как ответил Он Савлу? Слушайте, я Иисус, которого ты гонишь. Я тот, который стал плотью, который принял вид раба, который умер на кресте Голгофском, и теперь я жив, я воскрес в третий день». Да, я тот самый, о котором пророчествует пророк Исаия. Я изъязвлен был за грехи твои и был мучен за беззаконие твои, и ранами моими ты был исцелен, и Бог воскресил меня из мертвых. Дорогие мои, только через такое познание Христа, заместителя, который принял наказание, подлежащее мне, и который жив сегодня, чтобы ходатайствовать за меня, возможно спасение. В первую очередь я должен познать его как жертву за мой грех и как воскресение для моего оправдания, а не иначе. Для этого он стал человеком. Вот почему он явился Савлу со своими возвышенными титулами и качествами и сказал: «Я Иисус, назарянин, которого ты гонишь». Только когда ты и я познаем Его, как Агнца Божьего, закланного за нас, взявшего на Себя грехи наши, и как нашего Господа, воскресшего из мертвых, мы можем познать Его как личного Спасителя. Только на этой почве возможна наша первоначальная встреча с Богом. Да, я должен прийти к Нему, как грешник, и принять Его жертву за грех, как единую, могущую удовлетворить правосудие Божие. Это, дорогие мои, первое и основное возрождение. Но этим не заканчивается познание Господа Иисуса Христа. Один из вернейших признаков того, что я познал Христа как Спасителя и принял Его жертву за грех, это то, что у меня будет постоянно возрастающее и усиливающееся желание и стремление познать Его глубже, более интимно. Вы заметили, до самого последнего момента земной жизни Павла его пламенным и неугасимым желанием было более и более, глубже и глубже и сильнее познать Христа Иисуса Господа. Можем ли мы искренне от всего сердца сказать, вместе с Павлом, да, и все почитая за сор, чтобы приобрести Христа? В первом вопросе апостола Павла я вижу сокрушение души, смирение. Кто ты, Господи? Савел думал, что он знал, кем был Иисус Назарей. Но его мнение было человеческим мнением. Он теперь признает, что не знает его. Кто ты, Господи? И когда он его познал, за этим последовало покаяние. До этого момента я гнал его. А оказывается, что он мой Бог и мой Господь. И вот почему последовал второй вопрос. Это вопрос покающейся души. Эта душа шла в одном направлении, против Бога. А теперь она осознала свой грех и хочет знать, что делать и в каком направлении ей сейчас идти. Это приводит нас к второму вопросу, заданному Павлом. Верный знак подлинности возрождения в том, что вновь родившаяся душа, познавшая своего Спасителя и Господа, готова всем сердцем служить Ему. Она хочет, чтобы Иисус Христос стал господином и властелином ее жизни. Вот почему последовал второй вопрос. Господи, что повелишь мне делать? Мы служим Ему не потому, что мы этим хотим заслужить спасение. Нет, но мы служим Ему, потому что мы уже спасены. Прошу отметить, что точно так же, как вопрос спасения решается между тобой и Богом, также должен быть решен и вопрос нашего следования за Ним и нашего служения Ему. Господи, что повелишь мне делать? Как часто мы озабочены своим братом? Господи, а он что? Дорогие мои, это не наше дело. В этом отношении мы не сторожа братьям нашим. Наше дело идти за Христом, тем путем, который Он нам указывает. Другой ответственен за свет, полученный им, и Бог потребует от него отчет соответственно тому свету, который он явил ему. Но практически, как же мне узнать, какие повеления Господни касаются меня лично? В первую очередь, я должен позволить ему быть абсолютным властелином моей жизни, Господом. Иначе говоря, я обязан полностью положить себя на алтарь его. Дальше я должен искать Его волю через чтение Его Святого Слова. Господь говорит нам через Слово Свое, и будь то о большом и важном, или о малом и незначительном, Он укажет нам Свою волю через Слово Свое, благодарение Ему. Но чтение Его Слова и размышление над Ним должно сопровождаться всегда молитвой. Молитва и Библия неразлучны, они идут рука об руку. Но заметьте дальше, о чем говорит нам этот вопрос. Господи, что повелишь мне делать? Я не слышу, чтобы Павел ставил здесь какие-либо условия. Нет. Что бы ты не повелел мне делать, как бы говорит он, малое или великое, Господи, я готов. О, как много может сделать Господь через человека, который так безоговорочно предоставляет себя в распоряжении своего Господа. Господи, что повелишь мне делать? Мой брат и сестра, Господь хочет употребить тебя для своей славы, но для этого Он ожидает от тебя полной отдачи. Посмотрите, что Он сделал через Савла Тарсянина, который с момента своего возрождения, не ожидая ни дня, ни часа, покорился своему небесному хозяину. Молодежь, я обращаюсь к вам. Перед вами лучшие годы вашей жизни. Как вы их проведете? О, дорогие мои, придите сейчас к Иисусу Христу и скажите, я хочу, чтобы вся моя жизнь принадлежала тебе. Господи, возьми меня такого, как я есть, беспомощного, немощного, робкого, грешного, и соверши надо мною чудо. Я хочу посвятить свою жизнь на служение тебе. Господи, что повелишь мне делать? И поверь мне, дорогой друг, когда ты так в смирение придешь к Нему и безоговорочно отдашь себя Ему, Он употребит тебя для своей славы. А если, мой дорогой друг, ты еще не спасен, не думай, что достаточно только во что-то верить, в какую-нибудь доктрину или символ веры, или что название христианин спасет тебя. О, нет! Ты должен познать Христа, живого и воскресшего. Ты должен познать Его лично. А дальше, если ты Христов, всецело отдайся Ему. Встань и последуй за Ним, и Он поведет тебя по дивным и по неисследимым путям Своим. Воскресший Иисус Христос сегодня готов и силен произвести такую же чудную перемену в твоей жизни, какую Он совершил в жизни Савла Тарсянина. Пойди и ты к ногам Его, исповедуй свой грех, и Он дарует тебе свою жизнь, новую жизнь. С тобой произойдет самое великое чудо, и ты станешь совершенно новым творением во Христе Иисусе. Да поможет тебе в этом Господь.

Дорогие друзья, мы должны быть чистыми, как лилии, и стремиться прочь от любого намека на грязь. Тело должно прославлять Бога посредством самоконтроля во всем – в еде, питье, сне. Наши тела применялись для тяжелого труда на благо дьявола. Теперь же они принадлежат Богу. И мы должны делать все для того, чтобы они трудились для Него. Ваши уши были достаточно восприимчивыми, чтобы воспринимать похотливые песни. Пусть же они теперь воспринимают Божье Слово. Ваши руки в прошлом часто проматывали все, что вы зарабатывали на греховные дела. Пусть же они теперь безвозмездно жертвуют для Христа. На службе у дьявола ваше тело было подобно неутомимой лошади. Пусть же оно теперь будет тем конем, который запряжен в колесницу Христа. Пусть ваш язык воздает ему хвалу, пусть ваши уста поют ему славу. И пусть весь человек добровольно склонится перед волей того, кто его искупил. Что касается вашего духа, то пусть он тоже прославляет Бога. Пусть ваши сокровенные размышления возвеличивают Бога. Пусть ваши песни будут посвящены Ему, когда никто, кроме Него, вас не слышит. И пусть ваша активная жизнь в обществе, чистота ваших слов, ваше серьезное отношение к жизни и всеобъемлющая святость вашего характера прославляют Бога как в вашем теле, так и в вашем духе.

Момент творения. Оптические волокна, созданные Богом. Одна из областей, в которых современная технология развивается наиболее быстрыми темпами, это оптоволоконное производство. Безупречные телефоны и сообщения передаются по проводам, изготовленным из специальных волокон, которые с помощью лазера передают сообщения в цифровой форме. Современные учреждения и предприятия используют компьютерные системы, в которых процессор соединен с оптоволоконным кабелем для увеличения скорости работы. Но человек лишь открыл эту технологию, он не придумал ее, потому что Бог еще в начале времен использовал оптоволоконные технологии для восполнения нужд некоторых растений. Ученые обнаружили, что ростки овса, кукурузы и бобовых в процессе роста используют принцип оптического волокна. Когда молодые побеги только-только начинают пробиваться из земли, они собирают солнечный свет и направляют его в центр роста, который расположен в земле на глубине 1-2,5 см. Проводимый свет таким образом стимулирует центр роста, который обеспечивает растения энергии, необходимой для полноценного развития. Без этого ростки могли бы погибнуть или по меньшей мере отстать в развитии. Ученые установили, что стебель ростка настолько прекрасно играет роль оптических волокон, что может без искажения передать сфокусированный образ источника

служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

0: Я хочу рассказать о любви не о той, что в народе поется, и поэме грешной земли так неверно любовью зовется. Знаю я, что такое любовь часто горе приносит с собою, проливает невинную кровь и кончает.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Деяния апостолов, глава 13. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, бывши в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Прошедши весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вари Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И вот ныне рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Отплывшие из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, вошедшие в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи-израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее. И около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. А после этого около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я не достоин развязать обувь на ногах. Мужи-братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавши его и осудивши, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не нашедши в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, снявши с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, об этом сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно». Посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. И так да будет известно вам, мужи-братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнувши набожных и почетных женщин и первых людей в городе, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Деяния апостолов, 14 глава. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавши об этом, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведший к воротам валов и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышавши о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищей и весельем сердца наши». И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут». И, возбудивши народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедавши Евангелие этому городу и приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположивши же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, прошедши через Писидею, пришли в Памфилию, и, проповедавши слово Господне в Пергии, сошли в Атталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Прослушайте 15 главу из книги «Деяния апостолов». Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, бывшие провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из вас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с этим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Ведомы Богу от вечности все дела Его. Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написавши и вручивши им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собравши людей, вручили письмо. Они же, прочитавши, возрадовались об этом наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Пробывши там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. По некотором времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Деяния апостолов, глава 16. Дошел он до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Прошедши через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедши до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же Миссию, сошли они в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севши разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня», и убедила нас. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведши их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них,
2: а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками. И давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведши их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпусти тех людей!» Темничный страж объявил о сем Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал к ним: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышавши, что это римские граждане, и пришедшие извинились пред ними, и выведшие просили удалиться из города. Они же, вышедшие из темницы, пришли к Лидии, и, увидевши братьев, поучали их и отправились.

Духовные размышления на каждый день. Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Евреям 10 глава, 35 и 36 стих. Предостережение в послании к евреям. Не отбрасывайте своей уверенности. Мы уже рассмотрели некоторые предостережения в Евреям 2 главе 4 и 6. В главе 10 говорится, что кто-то, получив познание истины, может намеренно согрешить, и тогда не остается более жертвы за грехи, а только перспектива суда. Это иногда вызывает сомнения у верующих, и если христианин согрешит, то жертва Христа уже не действенна. Библия утверждает, что спасение основывается исключительно на завершенном деле Христа. Следовательно, здесь речь идет не о верующем, который впадает в грех, речь о том, кто попирает Сына Божия. Когда-то таковой был освящен кровью завета, ибо утверждал, что стоит на христианском основании. Но это было лишь внешне, это не было реальностью. И как бы в подтверждение этому теперь он не почитает кровь Христа и духа благодати оскорбляет. Он никогда не принадлежал Христу. В противопоставлении этому читателям напоминают об их подвиге страданий ради Христа. Кто-то претерпел испытания, кто-то помогал в этих испытаниях своим имением, с радостью жертвуя своими материальными благами, ибо на небесах их ожидало имущество лучшее и неприходящее. Поэтому им и сказано не отбрасывать своей уверенности. Кто-то, возможно, отвернулся от Сына Божьего, но мы не из колеблющихся на погибель. По мере исполнения воли Бога уверенность и терпение будут лишь усиливаться, и мы получим обещанное.

Дорогие друзья, очень важно в нашей жизни искать воли Господа. Давид обратился к Господу после того, как сражался с филистимлянами и одержал великую победу. Филистимляне пошли с большим войском, но с Божьей помощью Давид легко обратил их в бегство. Обратите, однако, внимание, что когда они пришли во второй раз, Давид не пошел сражаться с ними, не обратившись поначалу к Господу за руководством и водительством. Берите пример с Давида, который без Бога не делал ни шагу. Христиане, если вы представляете, куда вам надо идти, пусть Бог станет вашим компасом. Если вам приходится вести свой корабль по суровым волнам, доверьте, что рвал его могучей руке. Если бы мы это сделали своевременно, скольких скал мы смогли бы избежать, сколько мелей мы могли бы благополучно обойти, если бы доверили ему командование нашим кораблем. Мы всегда и во всем должны полагаться на Божье провидение. И если его по какой-то причине нет, нужно терпеливо ждать. Тот, кто опередит Божье провидение, потом об этом очень жалеет. Бог обещает своему народу: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти». Псалом 31:8. Тогда давайте доверим Ему все наши сложности и скажем: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» Не выходите сегодня утром из дома, не обратившись за руководством к Господу. Прежде чем принимать какое-то решение, очень важно полагаться на Бога.

присутствие видишь? Голос нежный ты в сердце слышишь? Чем, скажи, предо мною сегодня ты, искупленный кровью, дышишь? Я не требую ладаны смирны, мне не нужно золото, камни. Хочу видеть открытое сердце и сегодня беседовать с вами. Я хочу, чтобы вы с простотою, как та женщина, прикоснулись, чтобы вы, дорогие дети, от оков греха отряхнулись. Я хранил вас в пути прошедшем, даровал вам для жизни много, и теперь вы стоите в преддверии неизвестной для вас дороги. Вспомни, как держал я за руки, как водил на пажити злачный, как с любовью приходил я, когда дни твои были мрачные. Я тебя исцелял не однажды, укреплял на пути твои ноги, и теперь ты, мной вдохновленная, говори обо мне для многих. Открывал я, друзья, вам слово и питал вас хлебом небесным, струн душевных я ваших касался, было пение в силе чудесной. Вы мою получили силу, получили духа крещение, а на вас говорили: неверные, прекратите свое служение. Приходил я на ваше собрание с распростертыми к вам руками, и теперь посмотрите с верою, дети, я стою между вами. Ободрись же, народ, сегодня, удали прочь неверье, сомнение. Пусть будет не буквы, а духа сегодня это служение. Я сегодня хочу единства, очищенья в моем народе, чтобы было любовь и смирение, чистота с простотой, как в природе. Поднимись, как Закхей, чтоб увидел ты меня, душа дорогая. Я тебе говорю сегодня, в сердце жить у тебя желаю. Я хочу воскресить, как Лазаря, и поднять, как дочь Иаира, накормить, как толпу пятитысячную, отпустив от ног моих с миром. О, народ, подними свое знамя, я зову вас на подвиг свершения, потому что я очень скоро изолью на вас пробуждение. Ты стоишь у дверей пришествия, потому что скоро приду я, и тогда воскликнешь «Осанна!», воспоешь тогда «Аллилуйя!». Время трудное наступает, но Господь говорит: не оставлю. Через вас, дорогие дети, здесь я имя свое прославлю. Я для вас приготовил обители. Будь готова, душа дорогая, не слыхали о том и не видели. Я открыл для вас двери рая. Дорогая моя невеста, укрепляйся в нелегкой битве, возноси ко мне постоянно непрерывным потоком молитвы. На часах последнее время, старец, скоро ты в вечность вступишь. Сыновья, поднимите знамя, громче пой обо мне, молодые, голоса пусть звучат стройнее, и пусть мир обо мне услышит, потому что сегодня для славы покаяние час настал. Вот восходит заря победы, со своим я сегодня народом. Будьте верны, и вы победите, проходя через бури невзгоды.

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

История имен немало знала, знатнейших, знаменитейших, великих, но время монументы низвергало, и лишь один Христос с безгрешным ликом. Он рос, как все еврейские мальчишки, и верно был участник их затей, любил своих сестренок и братишек, отца и мать, как всякий из детей. В семье он послушанием был отмечен, но не по-детски мудрый взгляд его был с ранних пор Мариею замечен, хотя она не видела всего. Рос Иисус, в 12 он во храме умом своим священство удивил, на равных с ними детскими устами он истины святые говорил. А в 30 лет, свое начав служение, испытан был на верность сатаной. Донес свой крест сквозь скорбь и унижение, чтоб жизни свет познал народ земной. Каков он был, как выглядел он внешне, представить нам сегодня непросто. Красивым или нет, медлительным, поспешным, высоким или маленького роста. Но знаем твердо то, что красотою светилась его чистая душа. Он весь сиял великой добротою, он людям уважение внушал. О, как любил детей Христос! Веля к нему вести их без препятствий, он им свое благословение нес и утверждал небесное в них царство. Не знал ни днем, ни ночью он покоя, леча недуги, исцеляя души. Людские толпы бурною рекою к нему стекались истину послушать. Вот от рождения незрячий Вартимей, всю жизнь свою блуждающий во тьме, чтобы прозреть Иисуса, молит очень и открывает Бог по вере ему очи. Вот 10 прокаженных, тех, кого отвергли даже близкие в презрительном смущении, прибегли к милосердию его и получили радость очищения. И мертвый Лазарь через 4 дня по воле Иисуса, его слову, вновь смог сестер, друзей своих обнять, из гроба встав счастливым и здоровым. Он не имел богатства и уюта, ходил пешком и очень скромен был. К людскому горю был предельно чуток и всех без исключения любил. Его дела, поступки, чудеса не в силах мы словами описать, но ясно то, что лишь Христос достоин поклонения людей всех рас, сословий, поколений. Он плакать мог, как все простые люди, и радоваться жизни, как и мы. Принес спасение он для многих судеб, извлекший их из царства зла и тьмы. Он алчущих питал не раз насущным хлебом и духовной пищей. От гибели он души многих спас. Доступен был и знатным он, и нищим. Любить любовью искренней друг друга учил Христос своих учеников. Он был царем, учителем и другом и нес освобождение от грехов. Он не гордился собственным величием, ко всем горел глубоким состраданием, и доброту свою Христос наш лично всем доказал голгофским испытанием. Послушный сын, за грех людской страдая, исполнил волю Господа Творца. Он умер и воскрес, бессмертие утверждая, открыв врата небесные сердцам. Там на кресте, в агонии ужасной, молил отца мучителей простить, и стала эта жертва не напрасной для многих на их жизненном пути к небесной славе,
к вечному блаженству. Но чтобы радости достигнуть этой, мы все должны стремиться к совершенству великого Христа, ведущего нас к свету. Он и сейчас таков, как был и прежде, зовет людей за Ним и с Ним идти, вселяет в души мир, любовь, надежду и помогает в жизни

Момент творения. Электрические кусты и деревья. Не глупо ли утверждать, что цветы реагируют на хорошую поливку? Не наивно ли полагать, что они чувствуют весну? Ученые приходят к выводу, что несмотря на отсутствие у растений нервной системы, они все же используют электрические сигналы в качестве реакции на окружающую среду. Иногда растения реагируют на нее так же, как люди. Многие слышали о хищном растении венерина мухоловка, которая ловит насекомых и питается ими. Как только насекомое коснется специальных волосков, ловушка захлопывается. Другие растения настолько чувствительны, что если к ним прикоснуться, их листья сразу сворачиваются. Одна мимоза, обидевшись на хозяина, потеряла все листья. Это равносильно тому, что у людей называется нервным срывом. Помидоры сохнут, чтобы больше влаги досталось плодам. Но если их чрезмерно беспокоить, они будут сохнуть, даже если им не нужно накапливать влагу. Ученые обнаружили, что клетки растений поддерживают связь друг с другом посредством электрических сигналов, подобных тому, как это происходит с нервной системой человека. Такие процессы, по мнению эволюционистов, очень необычны для столь простых форм жизни, как растения. Но если рассматривать все живое как дело рук заботливого Творца, который наделил каждое свое творение особыми эмоциями, тогда подобные проявления растений вовсе не бессмысленны. Просто таким образом растения отражают природу своего Творца. И если мы научимся замечать и понимать чувства растений, это поможет нам осознать, как важна Божья любовь. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

дороги. Одна дорога к Богу, вечное счастье, другая – вечные муки, ад. Сегодня избери, куда пойдешь?

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В наших предыдущих беседах за эту неделю мы говорили о том, что выносливость – это основной элемент сильного, успешного христианского характера, и что до тех пор, пока мы не начнем его культивировать в жизни, мы не сможем быть успешными христианами. Вчера мы рассмотрели два важных шага для достижения выносливости. Первый шаг – заключите безоговорочные обязательства, завет с Господом Иисусом Христом. Я привел в пример одну артистку, которая находилась на распутье между требованиями Христа и этим миром. Когда она склонила свои колени, ее молитва была такой: «Господь, помоги мне сказать Тебе безоговорочное, безусловное «да». Это и есть завет с Господом, о котором мы говорим. Второй шаг – держите свои глаза на невидимом. В качестве примера мы рассмотрели Моисея. Он вынес, претерпел, потому что видел невидимого. Апостол Павел говорит о том, чтобы смотреть в зеркало Слова Божьего и, видя невидимый мир, видя славу Божью, преображаться в его образ. В прошлой беседе мы также сделали предупреждение, что страдания принесут свои благословенные результаты только тогда, когда мы будем смотреть на невидимое. И автор послания к евреям дальше говорит, что невидимое вечно, а видимое временно, непостоянно. Мы же имеем дело с вечным, постоянным. Сегодня я буду вместе с вами рассматривать еще два важные шага к цели, которой есть достижение выносливости. Они, естественно, вытекают из двух предыдущих. Итак, шаг номер три. Не сдавайтесь даже тогда, когда вы упали. Вы говорите: «Я не желаю падать». Это хорошо. Я не желаю упасть также. Но я желаю вам сказать, что большинство христиан падают так или иначе в течение своей христианской жизни. Есть такие, быть может, которые не падают. Я лично не могу сказать, что принадлежу к ним. Но я желаю вам сказать, что когда я падаю, я не сдаюсь. Я знаю, что нет никакого смысла возвращаться назад из-за одного падения. Итак, не сдавайся, мой друг, не возвращайся назад, когда, быть может, ты упал или упадешь в будущем. Встань и иди вперед. Фактически, это что-то вроде гордости возвращаться назад по причине одного падения. Часто мы можем ненавидеть себя. Часто мы говорим: «Я не могу этого одолеть. Я недостаточно добр, поэтому не могу дальше идти». Но ведь, говоря так, мы смотрим на свою доброту вместо того, чтобы смотреть на Божью благодать. Есть много мест в Священном Писании, говорящих о том, чтобы не сдаваться, когда падаешь. Псалом 36, стихи 23 и 24, читаю. «Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку». Есть некоторая разница между спотыканием и падением. Если вы человек, стопы которого утверждает Господь, вы можете споткнуться, вы бы упали, если бы были оставлены на самого себя. Но Господь держит вас за руку, поэтому в моменты, когда вы падаете, вас поддерживает сильная рука Господа и ставит вас опять на ваши стопы. Здесь, то есть в прочитанном стихе, речь идет о человеке, путь которого хорош в глазах Господних. Господь говорит: «Если ты споткнулся, не упадешь, я буду держать тебя. Не полагайся на себя, но на Господа». Есть еще один стих, похожий немного, записанный в книге Притчей, 24 главе, 16 стихе. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Это замечательное положение, то есть фраза.
она говорит о праведнике. Здесь сказано 7 раз упадет праведник. Я никогда не считал, сколько раз падал я. Но хочу верить, что 7. 7 – это специальное число в Священном Писании. Это специальное число для меня лично. Я не желаю говорить об этом теперь. Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Перед нами колоссальная разница. У праведного человека есть что-то в душе говорящее: «Иди, не сдавайся, вставай, стряхни с себя пыль и начинай сначала». Но когда нечестивый падает в погибель, то это уже конец. Он уже больше не встанет. Итак, разница между ними не в том, упал он или не упал. Она состоит в том, как вы реагируете на свой упадок. У нечестивого нет никакого желания встать. Он не делает в этом направлении никакого усилия. Его падение – это конец. Праведник же, если даже упадет 7 раз, встает опять. Есть в нем что-то, побуждающее его встать. Что же это? Это его завет со Христом. Бывают периоды времени, когда мы должны просто стоять при помощи слепой веры. Нет ничего в наших обстоятельствах или ситуации, или даже в нас самих, что давало бы нам физическое ободрение. Но мы, тем не менее, не сдаемся. Мне постоянно припоминаются слова Господа Иисуса Христа к Петру, произнесенные им в ночь перед днем распятия. Вот что он сказал. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи 31 и 32. «И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Дальше Иисус Христос говорит Петру, что Петр отречется его 3 раза в эту ночь. Но Христос сказал: «Петр, я молился о тебе не для того, чтобы ты не отрекся от меня, но чтобы не оскудела вера твоя». Могли бы вы молиться такой молитвой? Иисус же был реалистом. Иногда Христос видит, что мы направляемся к падению. Он не молится: «Отец, помоги ему не упасть», но: «Отец, дай, чтобы вера его не оскудела». Итак, мой друг, если ты даже упадешь, не сдавайся. Даже тогда, когда ты не видишь видимой причины, чтобы идти вперед, иди верой, не сдавайся. Держись своей веры. Библия говорит, что вера более драгоценна, чем золото. Не сдавайся. А теперь давайте рассмотрим шаг номер 4 на пути достижения выносливости. Вот его формулировка. «Помните о награде». Некоторые верующие любят говорить о том, что Бог даст награду за служение Богу. Но Библия говорит очень ясно, что сам Иисус Христос говорил больше о награде за служение Богу, чем кто-либо другой. Да, есть у Бога награда. И Библия ободряет, побуждает нас помнить о награде и о том, чтобы ее не потерять. В своих словах, сказанных по адресу одной из церквей в книге Откровения, Иисус Христос сказал: «Держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего». Таким образом, есть смысл добиваться награды, потому что эта идея стоит в согласии со Священным Писанием. Апостол Павел говорит к филиппийцам о стремлении к награде. Он рисовал картину атлетического состязания за увядаемый, то есть временный земной венец. И после этого он говорил о стремлении и борьбе за вечный, неувядаемый венец. Я желаю привести один пример из жизни апостола Павла, из ее последних дней, когда он был в тюрьме, и во многих отношениях его, казалось бы, можно было считать неудачником. Он был старым человеком, хилым и немощным. Один из его лучших друзей оставил его. Этот мир давно бы его списал. Кроме этого, он ожидал на смертную казнь. Вот что он говорит. Второе послание к Тимофею, 4 глава, стихи 7 и 8. Читаю. «Подвигом добрым я подвязался,
течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Какие замечательные слова! Они погружают меня в трепет. Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, веру сохранил. Я желаю сказать, что если мы желаем сохранить свою веру, мы должны подвязаться добрым подвигом и совершить течение, то есть путь. Христианство – это борьба, это состязание, и поэтому мы должны быть всегда готовы сражаться. Не сражаться с людьми, но с невидимыми силами зла, мира и всего мирского. Чтобы сохранить веру, следует бороться и окончить свой бег, то есть состязание. И после этого апостол Павел говорит: «А теперь готовится мне венец правды». Перед нами поражающий контраст. В естественном человеческом царстве он ожидал на экзекуцию от злого, испорченного, несправедливого земного судьи Нерона, императора Римской империи. Но он смотрел за пределы этого земного суда, зная, что настанет тот день, когда он предстанет перед другим судьей, божественным судьей, абсолютно справедливым, и в этот день этот справедливейший судья вручит ему награду, венец правды. И не только ему, как он говорит, но всем возлюбившим явление его. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

не впадайте в уныние. В некоторых случаях Бог будет проводить нас через огонь. Благая весть в том, что Бог знает, как сделать нас огнеупорными. Люди не определяют нашу судьбу. Плохие повороты не способны остановить Божий план для вашей жизни. Болезни, зависимость, несправедливость лишены решающего слова. Не впадайте в уныние из-за того, что Бог не уберет вас от огня. Поверьте, Он рядом, в огне. Бог не предотвращает каждую негативную ситуацию. Он использует невзгоды, чтобы приблизить нас к нашему предназначению. Мы бы никогда не познали Божью силу, если бы вас никогда не бросали в огонь. Бог знает, с чем мы столкнулись. Для Бога это не новость. Противник мог усилить огонь в 7 раз, но он не смог это сделать. Бог контролирует не только нашу жизнь, но и наших врагов. Вместо того, чтобы жаловаться на пожар, начнем приглашать Бога в него. Пусть покажет всю свою мощь и потопит зло. Он это сделает самым совершенным образом. Поверьте, без больших испытаний у нас не будет больших свидетельств, без больших сражений мы не увидим больших побед.

Я помочь хотела стольким многим. Жаль, что сил так мало у меня. Я хотела рассказать о Боге, труд свершать, заботу проявлять. Я б хотела многого добиться, в милосердии всем помочь друзьям. Но Господь мне повелел молиться. Я так ясно это поняла. Да, молитва — труд совсем нелегкий, как покажется на первый взгляд. Незаметный с виду он, неброский, и не сразу виден результат. Этот труд проходит через сердце, в сострадании, в жертвенной любви. К Иисусу с искренним доверием нужды все в молитве принести. И за тех, кто мечется от боли, и за тех, чьи скорби велики, и за пленников недоброй воли, что от истины пока так далеки. Много может жаркая молитва, нам нельзя об этом забывать, когда сердцем чистым и открытым будем с верой ко Христу взывать.

служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет

Дорогие друзья, мы сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Однажды девушек пригласил на обед проповедник Копер, вдовец, приехавший в эти места из дальнего Туркестана, с целью бежать со своими 4 сыновьями и дочерью за Амур. Обед у этих людей был скудным. Здесь тоже не было хлеба, который раньше принято было подавать к столу 3 в день. Копер вскользь отметил, что они вот уже 3 почти не едят хлеба. За обедом заговорили о побеге. Девушки признались, что решили не ждать зимы и готовы довериться китайским проводникам, если бы с ними согласились бежать хотя бы несколько мужчин. Неожиданно 2 Копера согласились с этим вариантом и были готовы сопровождать девушек на ту сторону. Казалось, разрешение проблемы найдено. Через несколько дней они договорились с китайцем, который согласился переправить группу за Амур. В первую же безлунную ночь все должно было совершиться. Местом встречи назначили Пать примерно в 18 километрах от меннонитских сел. 2 Копера, которые еще не решились бежать, привезли братьев к назначенному месту. В пути к назначенному месту Мии и Анне встретились люди, работавшие на своих полях. Несколько раз их спрашивали, куда они так поздно едут. Чтобы отклонить подозрения, им приходилось всячески уклоняться от прямого ответа. К сожалению, и в меннонитских селах были доносчики. Иногда вместо свободы люди попадали в тюрьму ГПУ. У назначенного места их ожидали еще 2 мужчин. Фамилия одного из них, отца 7 детей, была Мирей. Ему было 55 лет. Другого звали Унрай. Ему было 45 лет, и у него было 5 детей. Оба бежали из тюрьмы, где отбывали срок за неудавшийся побег из страны. Бесчеловечные условия тюрьмы состарили этих мужчин, они посидели, что во время побега сослужило им хорошую службу, так как китайцы очень уважительно относились к седым людям. Неожиданное пополнение их группы еще 2 мужчинами показалось девушкам подтверждением того, что Бог подготовил их к побегу и пошлет им успех. Братья Копер быстро попрощались, и группа гуськом отправилась в путь. Из беглецов постоянно кто-нибудь спотыкался, всем телом шлепаясь в грязь. Но люди тут же быстро поднимались. Частенько приходилось вброд пересекать малые озерца. Очень скоро все насквозь промокли, девушки замерзали, но возврата не было. Примерно после 3 утомительной ходьбы они где-то около 1 подошли к берегу Амура. И лишь теперь китайцы позволили сделать привал. Медленно, на ломаном русском языке, один из них начал разъяснять беглецам план пересечения реки. Он говорил очень тихо, так как в это время суток пограничники особенно бдительны. А они могли быть всюду. Амур в этом месте расходился на несколько рукавов и предстояло пересечь один из самых мелких. Но один, хотя и небольшой участок реки был настолько глубок, что его нужно было переплыть. Проводник сказал, что оставлял здесь лодку, но найти ее темной ночью – дело нелегкое. Вскоре он все же явился с плотом, сколоченным из нескольких досок. На нем разместили рюкзаки. Сердце Мии тревожно забилось, когда она услышала, что участок реки придется пересечь вплавь. Как ей быть? Ведь она совсем не умела плавать. К счастью, один из проводников тоже не умел плавать. Тогда один из китайцев предложил им держаться за плот,
Другие пловцы должны были, плывя, подталкивать плот. Так и поступили. Вначале все шло хорошо. Они зашли в воду и, казалось, прошли совсем немного, как вдруг дно стало уходить из-под ног. Китайца, который не умел плавать, вдруг охватил панический страх. В состоянии страха он забрался на плот, но при этом опрокинул его. Она попыталась ухватиться за плывущего рядом мужчину, но тот вырвался и оставил ее, уходящую ко дну. Но Мия быстро вынырнула. Она была в полном сознании и, на удивление, спокойна. И все это, несмотря на то, что была близка к смерти, как никогда. Ее опять потянуло ко дну, но она снова вынырнула. Неимоверными усилиями боролась она с водой, а плот с китайцем оставался все еще недосягаемым. В это время Анна добралась до берега и, услышав тихий зов подруги, обернулась и поняла, что Мия с отчаянием пытается выплыть. Анна была хорошей пловчихой, но, будучи в ботинках в воде, тоже устала. Быстро она сбросила с себя промокшие ботинки, не сводя при этом взгляда с Мии. И тут же бросилась в воду. В считанные секунды добралась она до плота, скинула с него китайца и направила плот к Мии. И как раз вовремя она только что всплыла. Через несколько минут все трое благополучно достигли берега. Беглецы теперь находились на одном из многочисленных островов Амура. Здесь все еще была советская территория. Нам предстоит пересечь остров. Надо будет пробежать около 5 километров. На противоположной стороне острова нас ожидает лодка. Надо спешить. Мы потеряли много времени. Днем нас легко могут заметить пограничники, сказал один из проводников, и тот час тронулся в путь. Но беглецы устали, промокли, а Анна и вовсе была теперь босиком. По камышам и болотам продвигались медленно. Как раз всходило солнце, когда они добрались до противоположной стороны острова. Теперь лишь несколько сотен метров отделяли их от китайского берега, но лодка исчезла. Что теперь делать? Незаметно исчезли китайские проводники. Беспокойство охватило группу. Неужели китайцы предадут их? Неужели это нежданный конец их бегства? Неужели они предоставлены сами себе? Встал вопрос, как перебраться через реку? С тревогой посмотрела Мия на китайский берег. Она была беспомощна. Сама себе она не могла помочь. Анна и другие мужчины, может, и смогли бы переплыть. Она – нет. И опять Мия обратилась к Господу. Разве не Он спас ее этой ночью с помощью Анны? Почти случайно, и все же вовремя заметила подруга опасность и поспешила на помощь. Мужчины настолько были заняты собой, что вряд ли обратили бы внимание на утопающую Мию. Несомненно, за всем этим стоял Бог. И если Он помог ей до сего места, разве не найдет выхода из создавшегося положения? Конечно. Еще исполненная страха, но все же не теряя надежду, Мия предала это дело в руки Божьи. Остальные, вероятно, поступили так же. Они удалились от берега вглубь острова и начали сушить одежду, не выпуская из виду желанный берег по ту сторону. Было воскресенье, и складывалось впечатление, что пограничники не выставили дозоры. В стране советов в воскресенье никто добровольно работать не хотел, поэтому можно было предположить, что день пройдет для них спокойно. О продолжении побега средь бела дня нечего было и думать. К часу дня с противоположного берега отплыла лодка. Она держала курс как раз на беглецов. Были ли это их проводники? «Мы должны спрятаться», — предложил Мирей. «Это могут быть и пограничники».
Когда же лодка приблизилась, они увидели, что в ней находился их проводник. Молча сели они в лодку. Один из китайцев велел мужчинам взять весла и грести. Сам он взялся за оружие, да и помощник его был с ружьем. Переправа началась. На середине реки китайцы потребовали от них деньги. Свое требование они подкрепили, угрожая ружьями. Беглецам же в любом случае бежать было некуда. За ними были советские пограничники, а перед ними проводники с ружьями. Послушно отдали беглецы, как и договорились, 400 рублей. И тогда, наконец, лодка причалила к берегу. Они были спасены. Они были на свободе. Уставшие, мокрые, без каких-либо средств, но свободные. Молча бросились подруги друг другу в объятия. Они пробились. Проклятая советская система была позади. Здесь, на берегу Амура, начиналось их будущее. Полные надежды, они направились в клуб страны. Перед ними лежала чужая страна, полная опасности и нужды, но это была страна на пути к свободе, и уже одна эта мысль давала им новые силы. Но едва беглецы ступили несколько шагов, как перед ними вдруг возник вооруженный солдат. Вежливо улыбаясь, он встал у них на пути. Кровь застыла у них в жилах. Они осторожно попытались продолжить свой путь, но солдат вдруг лег поперек дороги. «Вы должны перешагнуть через него, этим самым он приветствует вас в своей стране». «Это наша традиция», — пояснил один из проводников. Беглецы бодро перешагнули через пограничника. После этого солдат вскочил и показал все еще напуганным немцам свое оружие, повторяя на ломаном русском языке слово «пусто», желая сказать, что его ружье совсем не заряжено. В конце концов, он даже сделал стойку на голове. Теперь и на лицах беглецов появилась улыбка. Страна на пути к свободе, несмотря на предупреждения, принимала их дружелюбно. Облегченно вздохнув, Мия направилась вместе со всеми в ближайшее село. Китай в начале 30-х годов был страной политически разрозненной. С 1 января 1912 года Китай провозглашен республикой, но ни одному правительству не удалось создать мощную централизованную власть. И неудивительно, что несколько раз повторялись попытки восстановить монархию, которые все же провалились. С 1917 года в отдельных китайских провинциях политическая ситуация складывалась почти независимо от центрального правительства, на которое имела влияние национальная партия Гоминдан во главе с генералом Чан Кайши. Власть практически сосредоточилась в руках местных военных комендантов, которые отдавали приказы подчиненным им войскам по собственному усмотрению, устанавливая жизненный распорядок на вверенной им территории. Чтобы расширить сферу влияния, военные искали причины стычек с соседними провинциями, что вело к падению общего благосостояния страны. Для нас важное значение имеет политическая ситуация, сложившаяся в Маньчжурии. Особое географическое положение этой провинции, а также высокая плотность населения привели к тому, что она не была вовлечена ни в одну из военных стычек местного значения. Оборонять провинцию не составляло труда. Она обладала достаточным экономическим потенциалом, необходимым для обороны. К тому же, до 1928 года провинцией управлял Чан Чо Линь, талантливый политический деятель. Благодаря его руководству вырос авторитет Маньчжурии в глазах зарубежных инвесторов и политиков. Маршал Чан Сюлян переняв в 1928 году правление провинцией, повел независимую от центра политику. В середине 20-х годов руководство национальной партии Гоминдан решило добиться политического единства военным путем.
была создана Национальная революционная армия. Важно отметить, что сопредельный с Китаем Советский Союз вначале поддерживал такой путь развития. В 1924 году Советы перечислили в фонд партии Гоминдан 2,5 миллиона китайских долларов на финансирование военной академии. 10 миллионов долларов гоминдановцы получили на создание Национального банка. Большие суда прибывали из СССР в порты Маньчжурии с военным снаряжением. Советские интересы можно было легко проследить. Советский Союз прилагал все усилия к тому, чтобы в лице Китая обрести в этом регионе союзника в распространении идей коммунизма. И условия для этого складывались благоприятно. В первые десятилетия XX века революционные коммунистические идеи нашли в Китае плодотворную почву. Усиленно переводилась марксистская литература, которая затем распространялась среди студентов. Всюду в городах создавались революционные ячейки. В 1921 году была создана Коммунистическая партия Китая. Национальные партии всячески старались привлечь на свою сторону народные силы. К концу 20-х годов Гоминдан под давлением правого крыла партии дистанцировался под коммунистов Советов. Конфликт был неизбежен. К середине 1929 года китайские власти закрыли в Маньчжурии все важные советские опорные пункты вдоль китайско-восточной железной дороги, которая была продолжением Транссибирской магистрали до Владивостока. Все советские консульства, представительства и прочие конторы были закрыты, а советские подданные тотчас выдворены из страны. На это СССР отреагировал к середине августа 1929 года военной акцией, якобы для борьбы с белогвардейцами, осевшими вдоль границы. С этой целью Москва использовала армию Дальневосточной республики, которая вскоре проникла вглубь Китая. Началась осознанная поддержка коммунистов, и лишь к началу 30-х годов Советам удалось восстановить контроль над китайско-восточной железной дорогой. Но напряжение не было снято. Москва полагалась на собственные силы в Китае, пытаясь расширить влияние до линии Коминтерна. 7 ноября 1931 года Первый национальный советский конгресс провозгласил Китайскую Советскую Республику. Китай стал на путь коммунизма, долгий и кровопролитный, как вскоре выяснилось. Маньчжурию все эти события затронули гораздо позже, так как 18 сентября 1931 года Квантунская армия Японии начала захват Маньчжурии взятием Мукдена. Политическая ситуация в Китае и сложные отношения с Советским Союзом разъясняют секрет многих попыток бегства через Китай. Во-первых, это небрежность по отношению к охране границы со стороны русских. Маньчжурия в мечтах Сталина давно была придатком советской державы. Он преследовал стратегию советизации, и поэтому беженцы через Китай были небольшим уроном. Не защита границ с Китаем, а обретение в лице Китая вассала было его планом. С другой стороны, становится ясным, почему во время политического и экономического кризиса Китай не предпринял никаких конкретных мероприятий против потока беженцев через Амур. Влияние центрального правительства просто не доходило до Голубых гор на севере страны. Национальная партия Гоминдан погрязла во множестве конфликтов и пустила проблему беженцев на самотек. Местные власти были более заинтересованы в получении небольших доходов от беженцев, нежели в политических последствиях борьбы с ними. Отсюда становится ясным, почему большинство беженцев избегало, казалось бы, более удобного пути по китайско-восточной железной дороге. Здесь Советы сконцентрировали в сеть агентов, сохраняя контроль над китайско-восточной железной дорогой
до начала японской интервенции. Было опасно взять билет на Харбин. К тому же, к концу лета начались военные стычки. Вести о военных столкновениях достигли и Благовещенска. Но Мия и ее подруги вряд ли знали об этом. Они вступили на территорию страны, где сложилась нестабильная ситуация. Трамплин к свободе, конечно, был шатким, но он все-таки был, а лучшего они не имели. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время –

Духовные размышления на каждый день. Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Евреям 10 глава, 35 и 36 стих. Предостережение в послании к евреям. Не отбрасывайте своей уверенности. Мы уже рассмотрели некоторые предостережения в Евреям 2 главе 4 и 6. В главе 10 говорится, что кто-то, получив познание истины, может намеренно согрешить, и тогда не остается более жертвы за грехи, а только перспектива суда. Это иногда вызывает сомнения у верующих. Если христианин согрешит, то жертва Христа уже не действенна. Библия утверждает, что спасение основывается исключительно на совершенном деле Христа. Следовательно, здесь речь идет не о верующем, который впадает в грех. Речь о том, кто попирает Сына Божия. Когда-то таковой был освящен кровью завета, ибо утверждал, что стоит на христианском основании. Но это было лишь внешне, это не было реальностью. И как бы в подтверждение этому теперь он не почитает кровь Христа и духа благодати оскорбляет. Он никогда не принадлежал Христу. В противопоставлении этому читателям напоминают об их подвиге страданий ради Христа. Кто-то претерпел испытания, кто-то помогал в этих испытаниях своим имением, с радостью жертвуя своими материальными благами, ибо на небесах их ожидало имущество лучшее и неприходящее. Поэтому им и сказано не отбрасывать своей уверенности. Кто-то, возможно, отвернулся от Сына Божьего, но мы не из колеблющихся на погибель. По мере исполнения воли Бога уверенность и терпение будут лишь усиливаться, и мы получим обещанное.

0: мы становимся лучше. Проходя через боли, обиды, гонения, мы становимся мягче, мудрей и добрей. Мы находим покой, обретаем терпение. Меньше мним о себе, больше ценим людей. Проходя через резкие встряски в дороге, накрахмаленный ворот теряет свой вид. Мы становимся проще, доступнее для многих. Меньше слов, больше дел наша жизнь говорит. Проходя через бури и знойные ветры, мы ошибки свои не желаем скрывать. Мы не прячем себя, не таимся от света, но сильнее хотим нашу жизнь исправлять. Проходя одиночество, горечь, потери, мы находим себя и находим друзей. Платим цену любви без надрывных истерик. Мы становимся тише, спокойнее, мудрей. Проходя с Иисусом тернистой тропою, начинаем яснее Его понимать. Нам дороже становится Царство Святое. В направлении том продолжаем шагать. Проходя через преграды, овраги, колючки, наши ноги становятся крепче в пути. Если мы со Христом, то становимся лучше. На Иисуса глядим, нам расти и расти. Проходя через мельницу Божьего Слова, в руки Бога мы сыплемся белой мукой. Мы становимся мягче и снова через боль обретаем желанный покой.
1: «Буду я наблюдать за путями моими» — Псалом 38, 2 стих. «Странствующий брат мой, не говори в сердце твоем, я буду ходить повсюду и не согрешу, ибо тебе всегда грозит грех. Поэтому не надо хвалиться тем, что никогда не впадешь в грех. На пути твоем много грязи, поэтому трудно пройти по нему, не испачкав одежд. Этот мир черен, как смола. Тебе нужно быть на страже, чтобы сохранить свои одежды в чистоте. На каждом перекрестке тебя подстерегает вор, чтобы отнять твои жемчужины. Каждой милости сопутствует искушение. В каждой улыбке присутствует оскал сатаны. И если тебе суждено дойти до неба, то этим чудом ты будешь обязан только милости и могуществу Божьему. Следи за собой, будь осторожен. Если у человека в руках бочонок с порохом, он будет держаться в стороне от огня свечей. И ты тоже должен сторониться искушения. Все твои повседневные деяния – это острые орудия. Ты должен обращаться с ними осторожно. Нет в мире ничего, что может помочь человеку сохранить страх Божий, но много всего, что может его уничтожить. Как страстно ты должен просить Бога, чтобы Он сохранил тебя. Молись со словами «Поддержи меня и спасусь». Помолясь, не теряй бдительности. С рвением веры блюди каждое твое слово, мысль и поступок. Не рискуй без надобности, но если служение твое требует риска, если Господь призывает тебя туда, где воздух рассекают стрелы неприятеля, не забудь взять с собой твой щит. Ибо как только сатана увидит, что на тебе нет доспехов, он обрадуется предстоящей победе над тобой. И скоро ты падешь на землю, пронзенный его стрелами. Он не может убить тебя, но может серьезно ранить. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому наблюдай за путями твоими и не забывай молиться. Еще никто не пострадал из-за чрезмерной бдительности. Пусть Дух Святой сопровождает нас на всех путях наших, чтобы они всегда были угодны Богу. Чарльз Спёрджен.

Момент творения. Электрические кусты и деревья. Не глупо ли утверждать, что цветы реагируют на хорошую поливку? Не наивно ли полагать, что они чувствуют весну? Ученые приходят к выводу, что несмотря на отсутствие у растений нервной системы, они все же используют электрические сигналы в качестве реакции на окружающую среду. Иногда растения реагируют на нее так же, как люди. Многие слышали о хищном растении венерина мухоловка, которая ловит насекомых и питается ими. Как только насекомое коснется специальных волосков, ловушка захлопывается. Другие растения настолько чувствительны, что если к ним прикоснуться, их листья сразу сворачиваются. Одна мимоза, обидевшись на хозяина, потеряла все листья. Это равносильно тому, что у людей называется нервным срывом. Помидоры сохнут, чтобы больше влаги досталось плодам. Но если их чрезмерно беспокоить, они будут сохнуть, даже если им не нужно накапливать влагу. Ученые обнаружили, что клетки растений поддерживают связь друг с другом посредством электрических сигналов, подобных тому, как это происходит с нервной системой человека. Такие процессы, по мнению эволюционистов, очень необычны для столь простых форм жизни, как растения. Но если рассматривать все живое как дело рук заботливого Творца, который наделил каждое свое творение особыми эмоциями, тогда подобные проявления растений вовсе не бессмысленны. Просто таким образом растения отражают природу своего Творца. И если мы научимся замечать и понимать чувства растений, это поможет нам осознать, как важна Божья любовь. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Место Священного Писания, которое я прочитаю, записано у евангелиста Марка, 5 глава, 19 стих. Евангелие от Марка, 5 глава, 19 стих. «Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Вы знаете, эта потрясающая история записана 3 евангелистами. И заканчивается она великолепно. Человек, который был в зависимости, в духовной, жил вдали от родственников, его сковали цепями, жил в гробах, но там появился Иисус Христос. Он его поднял, он его исцелил, дал ему человеческий облик, и он хотел идти за Иисусом Христом. Но Господь ему сказал: вернись домой и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Вы знаете, перед вами стоит человек, который тоже жил далекой жизнью от Христа многие свои годы. Ни я, ни моя жена Тамара, мы не родились в верующих семьях. Мы жили своей жизнью, армия осталась за плечами, я хотел учиться, я поступил в один из престижных вузов бывшего Советского Союза в городе Минске, высшая школа МВД СССР, 5 лет учился. Я офицер по званию, юрист по образованию. Я возвратился.

Родился в свой родной город Анапа Краснодарского края, откуда я родом. Я приступил к работе в качестве инспектора уголовного розыска, старший опер, начальник уголовного розыска. И затем в моей жизни все, что я задумал, все получалось. Но началась перестройка. Я думаю, многие сидящие мои сверстники прекрасно помнят развал, хаос. Я оставил службу, мы занялись женой бизнесом, очень успешно, дом, машина, квартира, все это быстро появилось. Свой ресторан в центре города, и, казалось бы, жизнь удалась. Но вы знаете, я никогда не читал Библию. Я не знал, что там написано, что Бог не желает смерти грешника, этого я не знал. Я не знал, что в самой древней книге Библии, книге пророка Иова, в 33 главе, 29 стиха написаны такие слова. Вы только вдумайтесь в их смысл. Вот все это делает Бог. Два, три раза с человеком. А зачем? Чтобы отвести душу твою от могилы и просветить светом живых. Два-три раза. И вот, кстати, спустя уже годы христианской жизни я понял одно. Бог поругаем не бывает. Он стучится в жизнь человека за его короткую земную жизнь. Кто-то проживет больше, кто-то меньше. Но, вы знаете, есть такая наука, статистика, статисты посчитали, что на этой планете Земля уже жило более 80 миллиардов людей. Но где они? Они были. Они радовались, они строили, любили, но где их? Уже давно нет. Пройдет немножко времени. Совсем немножко. Никого из здесь присутствующих людей, никого не останется на этой планете Земля. Наступит вечность. А сейчас вопрос. Задайте себе вопрос. Задавайте вопрос, когда проповедник проповедует. А если сегодня, в эту ночь, меня не станет? Ну, конечно, сердца нет человека. Ну, не доехал домой акциденты. Более 50 тысяч людей гибнут каждый год от дров Америки. Только гибнут каждый год. Задай себе вопрос. Господи, почему я сегодня здесь? Что ты хочешь мне сказать? Какая вечность наступит для меня лично? И Священное Писание нам говорит, что есть жизнь после этой жизни. Да я отказываюсь самый разум понимать, что мы такие умные, разумные, вдруг пожили какой-то период времени и просто превратились в наследие червей. Глупость это все. Священное Писание четко и ясно говорит, есть жизнь. Для этого нужно уверовать в Иисуса Христа, отдать Ему свою жизнь. Вы знаете, тогда, конечно, я не знал-то этого. Я жил своей жизнью. И вот однажды в нашем городе было совершено разбойное нападение на мэра города. Он оказался в больнице в тяжелом состоянии. Мы готовились к новым выборам. И однажды вечером в нашем ресторане в центре города состоялась пресс-конференция, посвященная этим выборам. После ее окончания мы с товарищем ехали домой. У нас были полно планов. Мы уже не сомневались, что будем первые. Но заезжая в 12-й микрорайон, где был уже мой товарищ, морозная ночь, мы совершенно не знали о том, что мы уже заказаны. Конкуренты заказали. Когда мой товарищ остановил машину возле подъезда дома, он сидел за рулем. Мы с ним говорили о завтрашнем дне, но раздались автоматные очереди. Стреляли с очень близкого расстояния, первая автоматная очередь, словно кто-то, знаете, коснулся моей головы, знаете, этого ощущения, наверное, не забуду никогда. Когда сила меня выбросила из машины, я упал на асфальт, на правое плечо, а мой товарищ раненый, окровавленный, упал на мое место. Вторая автоматная очередь, третья, это все мгновение, потом автоматчика закончились патроны, их там 30, и я понял, у меня сейчас есть одно мгновение. Одно мгновение. Дорогие мои друзья, братья мои сестры, вот это собрание, куда вы сегодня пришли, это мгновение, всего-навсего мгновение вашей жизни. Успейте сегодня сделать правильный выбор. Лично для себя. Чтобы вы сегодня ушли отсюда совершенно другими людьми, прежде чем зашли сюда. А тогда я успел.
Я выхватил раненого товарища. Мы оказались в подъезде. Скорая, милиция, оперативная группа. Мои бывшие коллеги приехали. Начальник уголовного розыска подошел ко мне. Смотрит на меня, что я даже не ранен. Мне говорит: ну, Виктор, ты в рубашке родился. Машина вся в решето, колеса пробиты, стекла нет. И ты говоришь, что я в рубашке родился? Я говорю: Бог меня спас. Вот скажите, почему мы такие люди? Знаете, пословица: как тревога, так до Бога. А когда все в порядке, силы, здоровье, есть крыша над головой, ой, нам порой не до Бога. Порой не до Бога. Я не читал, я повторяю книгу Библию тогда. Я повторяю вам, я не знал этих слов пророческих в книге пророка Иова в 33 главе, что вот все это делает Бог. 2-3 раза. После слова 3 там нету запятой, там нету продолжения 4, 5, 10. Я знаете, в чем уверен? Что сегодня здесь находится человек, которому именно сегодня Бог стучится в 3-й раз. Запомни это. Ты здесь не случайно. Я когда-то изучал философию. Одна из теорий философии так и говорит, что жизнью движет случай. Это ложь. Жизнью случай не движет, а жизнью движет Бог. Поэтому ты сегодня здесь. Он хочет спасти тебя от неминуемого ада. Но хочет ли этого человек? Весь вопрос не в Боге, а в человеке. Он уже пробудил тебя, он привел тебя сюда. А твой ответный шаг зависит только от тебя. Этот шаг навстречу Богу ты должен сделать, а я тогда не сделал. Ну, не было человека, который бы свидетельствовал мне тогда о Боге. И прошло 4 месяца, и в нашу жизнь ворвалось очень тяжелое, страшное обстоятельство. У нас похитили сына. Чеченская группировка. 3 группы спецназа. Мы ездили туда, в Чечню. Вы знаете, был бой за его освобождение. Кто остался в живых, на вертолеты и боевым порядком отправили в Краснодар. Я тоже оттуда уходил боевым порядком, оттуда с Хасавюрта на Буденновск, на Минводы. Ну, говорю, подробности этого маршрута, может, кто-то из вас бывал в этих местах. Вы знаете, когда мы вернулись обратно, это прошло уже 3 недели поиском моего сына, а сына не было. И в этом гостиничном номере я впервые в своей жизни понял одно. Если мне не поможет Бог, мне уже никто не поможет. Я не знал, как молиться. Я не знал, как обращаться к Богу. Я просто рухнул на колени в этом гостиничном номере. Я стал кричать: Бог, если ты есть, забери мою жизнь. Уже сына спаси, ему только 16. Знаете, всю ночь я валялся на этом полу, плакал, кричал в небеса. Но откуда мне было знать, что Бог есть? Постучали спецназовцы утром, пригласили меня начальнику 6-го отдела генералу, и там мне доложили, что в эту ночь услышьте матери. Может, вы потеряли надежду, что ваши сыновья и дочери придут к Богу. Прошу вас, услышьте слезы матерей и отцов, не тщетны пред Богом. А там мне сказали, что в эту ночь, когда я кричал в небеса, спецназовцы освобождали моего сына из плена. Сегодня наш сын служит Богу. Он проповедует Слово Божье. Имеет 3 детей. Слава Богу, друзья. Только Ему, нашему Богу. Вы знаете, когда я вернулся домой после этой спецоперации, собрались друзья. Они накрыли стол. Ну как, друзья? Ну, Виктор, ты в рубашке родился. Ну, случай тебя спас. Ну и прочие банальные слова, которые мы порой произносим. Повезло и прочее, прочее. Но я не знал, что Бог стучится в жизнь человека 2-3 раза. Я не знал, что Бог не желает смерти грешника. Друзья, выпили по 100 грамм, накрыли стол. Я ничего другого не знал. Но сходили в православный храм, наставили свечей. Опять своя жизнь, опять бизнес, опять свои дела.
Мы с мэром города работали над одним очень серьезным проектом финансовым. К этому финансовому проекту подошла одна серьезная бандитская группировка. И вот 3 мая я был дома. Моя охрана проводила время со своими семьями. Раздался телефонный звонок у меня на квартире. Нужно было срочно приехать на предприятие. С Новороссийского порта пришел груз. И я, не дожидаясь охраны, приехал туда, в центр города, где был мой офис, ресторан. Я зашел в свой ресторан, поговорил с поварами, с официантами, как прошла ночь. И вдруг я смотрю в окно. Подъехали мои компаньоны, ждут меня на улице. Я вышел из ресторана и шел по коридору. Навстречу мне шли 2 человека, один повыше ростом, другой пониже. Они были странно одеты. В париках, в длинных плащах. Я не знал, что к этому финансовому проекту подошла одна серьезная бандитская группировка, которым тоже хотелось денег. Я вышел на крыльце своего офиса, центральная улица. Мы говорили, обсуждали рабочие моменты. Один из так называемых этих артистов, как я подумал, что это артисты в таком странном виде, в париках, он подошел ко мне сзади. Я не слышал его шагов. Шум улиц, он был в мягкой одежде. Это был подготовленный убийца. И, проходя справа от меня, он мгновенно достал пистолет и вот сюда в голову мне в упор выстрелил. Пуля прошла справа налево, у меня здесь нет кости, пластика после многих операций. Последнее, что я вижу, теряя сознание, это руку стрелявшего. Он тут же направил на рядом стоящий компаньон, спросил, кто еще желает пули, и ушел. Последующие события, которые со мной произошли, сегодня стоя пред Богом и пред вами, я вам свидетельствую. Я увидел свое собственное тело с огромной высоты, я смотрел на свое тело. Скорая помощь, операция в больнице и хирург с 30-летним стажем. Через короткое время моей операции вышел и сказал моей жене, вот она здесь, моя жена, Тамара. Он ей говорит: Тамара, тебе здесь делать нечего. Он до утра не доживет. Иди домой, готовься к похоронам. Вы знаете, после слов этого хирурга для меня все исчезло. И я увидел себя в какой-то, мне казалось, комната. Вы знаете, трудно объяснять неземное земным языком. Единственное, что я помню, точные симметрии этой комнаты и голос, который там раздался, я не забуду, сколько буду жить на этой земле. Остановись. Смотрю по сторонам, никого не вижу, только слышу голос, второй раз, третий, а потом в заключение говорит: возвращайся обратно. Тебе рано. Возвращайся обратно. Тебе рано. Я никого из вас здесь не знаю. Мы могли с вами прожить всю земную жизнь, так и не встретившись никогда на этой земле. Но мы сегодня встретились, это факт, правда? И мы сегодня говорим о ком, о чем? Нет, не о политике, не о фантазиях, а о реальности нашего Бога. Вот для этого мы с женой приехали сюда, чтобы засвидетельствовать вам о нашем Господе. Вы знаете, будет долгий процесс восстановления. Я по новой учился ходить, это было тяжелое ранение. В конечном итоге мы приняли решение уезжать. Мы уехали в Америку. У нас здесь никого не было. Мы не ехали сюда, как верующие люди. Мы приехали сюда, вот сюда, вот именно в этот город, Холливуд, куда мы начали здесь жить. Нам дали здесь политическое убежище, потому что у нас все документы были на руках, и похищение сына, расстрелы и все прочее. Все это было документально подтверждено. И вы знаете, здесь именно в Америке Бог вышел нам навстречу. Я никогда не думал об этом. Я никогда не думал, что я буду верующим человеком. Даже в мысли этой не приходило никогда. Но однажды Бог послал меня навстречу человека. Он засвидетельствовал мне о Боге. Он рассказал мне о Христе, о спасении. Мы оказались в церкви. И наступил день, который, знаете, я уже никогда не забуду. Моя жена тоже. Вот как вы сегодня пришли в собрание, да? Мы тоже, воскресный был день. Мы пришли, мы сели в 3-м ряду, и вы знаете, я ни о каком покаянии, такого слова-то не знал.
Ну, просто сидели, просто слушали, ну, просто нас пригласили, и вышел проповедник. Он был трижды судим за Слово Божие, этот человек. И он сказал потрясающую фразу. Он говорит, там в Англии есть часы, и на них латинскими буквами, говорит, написано, сейчас больше, чем ты видишь. Пока мы думаем, а время-то нашей жизни тикает неумолимо. Только в каком направлении? Вы знаете, тогда я сидел пораженный этой фразой, глубиной ее мысли, и вдруг слышу голос внутри меня. Или сегодня, или никогда. Как только он, проповедник, стал призывать к покаянию, мы с женой как два солдата по команде встать стали. Мы самые первые пошли навстречу, пока я шел среди скамейки. Вы знаете, а мне что-то произошло. Словно отключил меня кто-то, и я вдруг вижу себя 12-летним мальчишкой. Это были мгновения. Я тонул в Черном море. Я переворачивался на машинах. Меня расстреливали. И не один раз. И знаете, что я понял в тот момент? Если бы не Бог, мои бы кости давно бы уже сгнили в земле. Память бы обо мне давно уже исчезла. Вы знаете, я пал пред этим Богом на колени. Я сам бывший офицер. Я никогда не плакал, тем более пред людьми. А тут 500 человек, людей, церковь. Я плакал, как дитя. Я благодарю Бога за то, что Он меня спас, за то, что Он меня остановил, за то, что Он мне дал будущность и надежду на жизнь вечную. Слава нашему Богу, друзья! Вы знаете, в 99-м году это произошло. Вот уже 27 лет. За эти годы мы побывали в разных странах. Бог мне даровал возможность проповедовать. Я закончил теологический вуз, бакалавра, магистра и так далее. Изучал все эти науки богословские. Здесь второе образование получал я здесь, в Америке. Мы ездили с женой, куда только можно было ездить, где есть наши люди, и говорили им о Христе. Проповедовали в разных местах, на улицах, в больницах, в тюрьмах, в самых разных местах. Мы собрали огромнейшее свидетельство. Это 20-летний труд, он там перед вами на столе. Это живые истории живых людей, наших современников. Кто-то был бывшим вором в законе, он контролировал весь Кузбасс. Я встречался с ним, я встречался с его мамой. Разные судьбы. Книга «Майя» заняла первое место среди христианских книг. Потом вышла вторая книга. Она прошла бандитскую группировку в 90-х годах в Одессе. Книга «Послание в салфетке» — это событие перед самым началом войны в Киеве. Есть книги на английском языке, есть книги на русском, на украинском языке. Пожалуйста, читайте. Вы можете их приобрести. Моя жена, кстати, она из близнецов. Но когда им было по 2 месяца, их разлучили в разные страны и в разные города. И только через 35 долгих лет эти две абсолютные, похожие на себя женщины впервые в жизни встретились. Мы эту книгу так и назвали «А звезды видели все». Когда морозной ночью одну из девочек в корзине оставили у дверей одного дома судьбы. Вы там прочитайте. Это реальные судьбы людей. Они помогут вам утвердиться в вере, как из никого Бог поднимает людей, самых разных, к жизни поднимает, чтобы дать будущность и надежду человеку. Дорогие мои братья, дорогие мои сестры, когда вы приобретете эти книги, я прошу вас очень, не оставляйте их на своих книжных полках. Прочитав, передайте другу, свату, соседу, там все места Священного Писания в каждой главе. Там говорится о нашем Боге и о нашем спасении благодаря Иисусу Христу. А Богу нашему слава, Отцу, Сыну и Святому Духу. И весь народ скажет, будьте благословены, друзья.

На псалом 90. Хорошо жить под кровом Всевышнего, под сенью Его покоиться. Ничего здесь не надо лишнего, пусть душа о том успокоится. Говори, ты защита, прибежище, на тебя же я уповаю. Ты избавишь от сети и язвы, язвы гибельной, это я знаю. Осенишь меня перьями, верю, и под крыльями я безопасен. Ограждение и щит — это истина, с этой истиной я согласен. Ужас ночи и стрелы дневные, язвы мраков, в полдень заразы не убоюсь я. Уже отныне отрекаюсь с верою сразу. Подле падать тысячи будут, 10 000 их одесную. Вот возмездие нечестивым, ты увидишь картину такую. Повторяй, что Господь упование и Всевышний прибежище личное. Зло и язва на расстоянии, ведь Господь ограда отлично. Повеление от Господа ангелам охранять все пути дороги. На руках понесут, и увидишь, не приткнутся о камни ноги. На аспида и Василиска в наступление пойдешь ты смело. Попирать будешь и льва, и дракона, и соделаешь это умело. За любовь мое избавление, и в познании меня защита. Воззовешь, я приду с исцелением, будет небо тебе открыто. Даже в скорби я не оставлю, в трудный час придет избавление. Обязательно я прославлю это Господа благословение. Долготою всех дней насыщу я, и явлю я свое спасение. Ведь живешь ты под кровом Всевышнего, это Господа откровение. Аминь.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 63, 64.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Господь есть добрый пастырь, Он любит всех овечек, всех грешников несчастных, Он очень человечный, Он не желает смерти, кто в тине утопает, в Его душой поверьте, Он ото зла спасает. О, дайте Ему руку, Он выведет вас в гору, Он будет вашим другом в нужде, в болезни, в горе.

0: для детей.
1: Какой вкусный бутерброд! Ой, Черныш пришел! Черныш, Черныш, ко мне! Хорошая собачка, хорошая! На, хочешь мой бутерброд? Да ты голодный! Что, еще хочешь? Сейчас принесу! На, вот, ешь! Вот и хорошо! Я думаю, кастрюлей куриного супа ты наешься! Хороший Черныш!
2: Василиса, да что ты делаешь? Черныш, фу, нельзя! Вот я тебе! А ну пошел!
1: Зачем вы прогнали Черныша? Он же был очень голодный!
2: Теперь он, по-моему, очень сытый! Почти всю кастрюлю съел! Вася, ты что, с ума что ли сошла? Это же мама нам обед приготовила!
1: А тебе что, супа жалко? Черныш ведь голодный!
2: Так ведь мама для нас старалась, а ты все этой собаке отдала!
3: Что случилось?
2: Вот, мам, полюбуйся на свой суп!
3: А что делает кастрюля на улице? И где, собственно, суп?
2: Вася пожалела собаку, накормила Черныша.
3: Ай, Вася, Вася, что ж ты наделала? Разве так можно? Чем же я теперь вас кормить буду?
1: Ничего, я потерплю. Мне для такой хорошей собачки, как Черныш, супа не жалко. Он ведь очень голодный был.
3: То, что ты голодную собаку пожалела, это, конечно, хорошо. Но, во-первых, ты не только своим обедом пожертвовала, но и Ваниным, и моим, да и Максим от куриного супа, я думаю, не отказался бы. Во-вторых, не ты этот суп готовила, не тебе им и распоряжаться. А в-третьих, собакам все-таки не дают еду, приготовленную для человека.
1: Ну как же быть с голодной собачкой, ведь если ее тоже жалко?
3: Собакам дают то, что остается от человеческой трапезы. Вот мы сегодня съели бы куриный суп, а косточки Чернышу отдали. Вот это было бы хорошо.
1: Прости, мам, я все поняла. Я больше так не буду.
3: Ну ладно, что ж теперь поделаешь. В конце концов, не хлебом единым жив человек.
2: Тетя Оля, а давайте почитаем Евангелие.
3: Ну что ж, давайте. Вы готовы слушать?
4: Готовы!
3: Но давайте сначала вспомним, о чем вы слышали в прошлый раз.
1: О том, как Соломея танцевала перед царем Иродом и в награду за танец попросила отрубить голову Иоанну Крестителю.
2: И как Иисус накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами.
5: И как Иисус ходил по воде, а Петр пошел к нему навстречу, но усомнился и стал тонуть.
3: Верно. А теперь слушайте дальше. Однажды удалился Иисус в страны Тирские и Сидонские.
2: А что это за страны Тирские и Сидонские?
3: На Средиземном море стояли такие города Тир и Сидон. Там жили язычники Ханании, с которыми раньше часто воевали евреи.
1: А я забыла, кто такие язычники?
3: И язычники – это люди, которые поклоняются и служат не Всевышнему Богу, а изваянием из камня и глины, идолам или злым духом.
2: Это бесом, что ли?
3: В сущности, да. Но слушайте дальше.
6: Однажды Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот одна хананеянка, выйдя ему навстречу, кричала:
7: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя сильно беснуется!»
6: Но он не отвечал ей ни слова. Она не отставала от него. Ученики, которых она утомила своим криком, стали просить Спасителя:
8: «Учитель, отпусти ее. Сделай, что она просит, потому что она ходит за нами и кричит».
6: Иисус сказал им:
9: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
6: Господь хотел сказать этим, что хочет сначала учить и исцелять израильтян, а не язычников. Но женщина подошла, поклонилась ему и сказала:
7: «Господи, помоги мне!»
6: Он же отвечал ей:
9: «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить его псам».
6: Женщина не обиделась, что Иисус сравнил ее с собакой. Она видела, что Господь не бронит ее, а хочет научить ее. Хочет показать, что люди, забывшие Бога, какими были хананеи, хуже собак, к которые знают, любят и слушают своего хозяина. Она видела, что недостойна милости Божьей, и сказала:
0: «Это правда, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их».
6: Тогда Иисус сказал ей:
9: «О, женщина, велика вера твоя, пусть будет, как ты хочешь».
6: И исцелилась дочь ее в тот же час. Выйдя из пределов земли Тирской и Сидонской, Иисус опять пошел к озеру Галилейскому. Там привели к нему глухонемого и просили возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил свои пальцы в уши глухонемому. Потом, плюнув на свой палец, дотронулся до языка и, посмотрев на небо, вздохнул и сказал:
9: «Откройся!»
6: И глухой тотчас стал слышать и начал говорить. Иисус велел никому не рассказывать о своих чудесах. Но сколько он не запрещал им, они еще более рассказывали о случившемся. Все очень удивлялись и говорили: «Все очень хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Озеро Галилейское, на котором Иисус Христос усмирил бурю, и где Он ходил по водам, было очень большое, так что многие называли Его морем. Один раз пришел Иисус к этому озеру, взошел на гору и сел. К Нему собралось много народа. Приносили и приводили всяких больных: хромых, слепых, немых, увечных, и клали их к ногам Иисуса. И Он исцелял их так, что народ дивился, видя немых говорящими, больных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославляли Бога. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им:
9: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их голодными не хочу, чтобы не ослабели в дороге».
6: И говорят ему ученики его:
8: «Где нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить народ?»
9: «Сколько у вас хлебов?»
8: 7 хлебов и несколько рыб».
6: Тогда Иисус велел народу сесть на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, благословил их, разломил и дал ученикам, а ученики разносили народу. Ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 полных корзин. А евших было 4000 мужчин, не считая женщин и детей. Потом Он отпустил народ, а Сам сел в лодку и поплыл в другое место.
2: Иисус 2-й раз так накормил народ.
3: Верно, но слушайте дальше.
6: Один раз приходит Иисус в селение Вифсаиду. Приводит к Нему слепца и просит, чтобы он прикоснулся к нему. Иисус взял слепого за руку, вывел его из селения и, плюнув на глаза, возложил на него руки и спросил:
9: «Видишь ли что-нибудь?»
4: «Вижу людей, только не могу разобрать хорошенько, деревья это или люди».
6: Иисус опять возложил руки на глаза прозревшего и велел ему взглянуть. Когда тот в другой раз открыл свои глаза, то уже стал все видеть ясно. Иисус послал его домой, сказав:
9: «Не заходи в селение, рассказывая о случившемся».
2: Тетя Оля, а почему Иисус запрещал всем рассказывать о своих чудесах? Ведь наоборот, хорошо бы было, если бы все узнали о них.
3: Иисус творил чудеса не ради собственной славы, а потому что любил и жалел людей. И потом Он хотел, чтобы в Него верили не из-за чудес. Но слушайте дальше.
6: Однажды Иисус спросил своих учеников:
9: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?»
6: Они сказали:
10: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или кого-нибудь из пророков».
9: «А вы за кого меня почитаете?»
8: «Ты Христос, Сын Бога Живого».
6: Иисус запретил ученикам Своим, чтобы они никому не рассказывали, что Он есть Христос. С этого времени Иисус стал часто говорить ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, что Он много пострадает от старейшин и первосвященников и книжников, что Его убьют, и Он в третий день воскреснет.
5: А вот сейчас почему Он запретил говорить, что Он Христос?
3: Если вы помните, то Христос в переводе с греческого означает «помазанник», а для иудеев это значит «мессии», которого они ждали. Но фарисеи не верили, что Иисус – тот самый помазанник. И если бы они раньше времени узнали, что Он называет Себя Христом, то захотели бы убить Его. Но время для этого еще не пришло.
5: Ясно. А что, потом придет время, чтобы Иисуса убили?
3: Да, Василиса. Господь пришел к людям, чтобы не только научить их, но и пострадать за них, и своим страданием искупить их грехи.
5: Но я не хочу, чтобы Иисус страдал.
3: Ах, Василиса, Василиса, это хорошо, что ты любишь нашего Господа. Расти хорошим человеком. Старайся соблюдать то, чему Он учит людей, и ты порадуешь Его.
5: А что было дальше?
3: Об этом мы почитаем в следующий раз.
5: А кушать все-таки хочется.
3: Теперь терпи, Василиса. Это тоже полезно.
5: А пойдемте ко мне. У меня мама наверняка тоже обед приготовила.
3: А почему бы и нет? Мы у вас в гостях давно не были.
5: Ну а пойдемте все к Максу.
11: Да, точно,
5: пойдемте, давайте.

тебя обидел, очень сильно огорчил и тебя возненавидел, боль сердечку причинил. Ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл. То подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословит, он любил врагов своих. Крест ему народ готовил, он молил отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добро. Это средство неземное, примири.

Опасный сон. На лугах, неподалеку от старинного Марбургского замка, в палатках располагался детский летний лагерь. Группа подростков провела значительную часть прошедшего дня в веселых играх, так как стояла хорошая погода. Но вот наступил вечер. Раскаленный солнечный диск медленно спускался за горы. Ребята собрались возле большой кучи хвороста и сухих сучьев, собранных в лесу. Вскоре должен был разгореться вечерний лагерный костер. Место у рыбного пруда идеально подходило для этого. Пруд находился посреди зеленого луга, окруженного густым, красивым смешанным лесом. Отсюда было всего лишь 10 минут ходьбы до поселка, в котором жили ребята. Накануне, во второй половине дня, была проведена небольшая лагерная олимпиада, и победители ее уже расправились со своими лакомыми наградами. Только Арно берег еще свою большую конфету, как победный трофей. Самое интересное в лагерной жизни иногда начиналось тогда, когда ночной сумрак спускался на лес и лагерь. Поэтому порой далеко за полночь слышались в палатках голоса, не могущих уснуть. Прошлой ночью была разыграна инсценировка нападения. Ребята постарше из соседнего лесного лагеря, с которыми подростков связывали дружеские отношения, бесшумно, как кошки, пробрались в лагерь, проникли в заранее намеченные ими палатки, связали спящих мальчишек и унесли их завернутыми в одеяло. От произведенного шума нарушился ночной покой всего лагеря. Пока проснувшиеся приходили в себя, нападавшие утащили похищенных и заперли их в неподалеку расположенном пустующем доме, тюрьме. Однако при помощи связанных одеял пленным удалось ночью бежать и вернуться обратно в лагерь. Наступающей ночью эти бывшие пленные решили устроить ответное нападение. Они знали о близкой к лагерю новостройке, охраняемой несколькими студентами из соседнего лагеря. Их подростки избрали для своей ответной операции. В лесу они подыскали подходящие пыточные столбы, которым планировалось на всю ночь привязать пленных. В ожидании наступления глубокой ночи, собравшись вокруг приготовленного для костра хвороста, подростки продолжали обсуждать план предстоящих действий. Из-за недостатка бумаги костер не хотел разгораться. Старания нескольких умельцев разжигать костры были безуспешны, так как хворост был влажен от вечерней росы. Наконец Зигфрид обнаружил где-то старую канистру с соляркой. Ее ребята вылили на сложенную кучу, и пламя костра в считанные секунды озарило поляну ярким светом. Как и каждый вечер, подростки вновь сидели вокруг костра. Однако они не только любовались игрой огненных языков. Ребята пели христианские песни, декламировали наизусть стихи из Библии, рассказывали о личных переживаниях. Руководители подростковых групп делились с ними духовным опытом, приобретенным в пути следования за Господом. Время проходило интересно. Внезапно послышались далекие гудки, которые, приближаясь, становились все громче. Резко затормозив, у палаток остановился маленький лагерный пожарный автомобиль. За рулем в полной боевой готовности, в противогазе и стальном шлеме, сидел пожарный, прицеливаясь из бронспойта на костер. Все громко рассмеялись. В таком комичном облачении пожарного никто еще не видел. Было уже совсем поздно, и лагерный костер догорал, когда поднялся пожилой мужчина. Это был гость-миссионер. Все знали его и с удовольствием приготовились слушать его захватывающие истории. Альчедекс Юкш был коренным жителем Бразилии. Миссионер начал рассказывать. «У нас в Бразилии множество больших рек. Самая широкая наша река, Амазонка, вам, конечно же, знакома. Это самая могучая река мира.
В эту реку впадает множество крупных и мелких рек. По всей длине берега ее покрыты непроходимыми джунглями. В них живут крупные гориллы и маленькие красные обезьянки, попугаи всевозможных цветов и видов, черные пантеры, змеи, кобры и ленивцы. Разумеется, в этих джунглях живут и индейцы. В отличие от их североамериканских двоюродных братьев, цвет кожи индейцев в Бразилии не красный, но коричневый. Некоторые их племена до сих пор являются каннибалами, людоедами, и задерживают своих гостей на ужин не для того, чтобы их накормить, но чтобы ими поужинать. Индейцы Бразилии не любят трудиться, зато они отличные охотники. Из своего оружия, длинных полых трубок, своеобразных духовых ружьев, они с расстояния до 30 метров очень точно попадают отравленной стрелой в цель. Они также хорошие рыбаки. Для ловли рыб они используют копье или снасти, наподобие вашей удочки. Я хочу рассказать вам о том, что случилось с одним индейцем. Бразилия – страна также и множество больших водопадов. Некоторые из них намного выше и больше Ниагарского водопада в Северной Америке. Может быть, на вашей школьной карте Южной Америки вы найдете реку с названием Игуасу. На ней самые знаменитые в нашей стране Игуасские водопады. Есть, конечно, множество и безымянных пока водопадов. На одной реке вверх по течению от одного водопада, сидя в каноэ, индеец удил рыбу. Свое каноэ он привязал веревкой к торчащему из обрывистого берега толстому корню дерева и был уверен в ее надежности. Было жарко. Коричневую кожу индейца безжалостно пекло солнце. Время шло, но клева не было. Наконец он утомился и уснул. Индейцы, впрочем, с удовольствием погружаются в сны, где они видят себя на охоте или на войне. Возможно, ему на этот раз снилась крупная рыба, которую он во что бы то ни стало хотел поймать. Индеец спал настолько крепко, что не заметил грозящую ему опасность. Узел веревки был недостаточно крепко завязан, а слаб и со временем развязался совсем. Течение подхватило каноэ индейца и медленно, а затем все быстрее понесло к краю водяной пропасти. Индеец же продолжал спокойно спать. Несколько человек заметили бедствующее каноэ с берега и стали кричать своему товарищу, однако он их не мог слышать. Шум водопада был громче их криков. Между тем каноэ приближалось к могучему водопаду. Грозящую индейцу гибель заметил и находившийся на берегу белый торговец каучуком. Он схватил свою винтовку и сделал несколько выстрелов в воздух. Но и выстрелы не разбудили спящего рыбака. Вот до водопада осталось 200 метров, потом 100, 50, 20, 10 и конец. С берега было еще видно, как в последний момент индеец в каноэ вскочил, замахал руками, в ужасе что-то кричал, и в тот же миг каноэ в последний раз мелькнуло над пропастью и исчезло из виду. Грохочущие водные массы, круша утлую лодочку, а выступающие из склона выступы скал, похоронили все под собой. От индейца не осталось и следа. Лагерный костер догорел. От него осталась только небольшая кучка багрово-красной золы. Стало так тихо, что слышалось легкое потрескивание угольков в золе, да крик филина из лесной темноты. Миссионер помолчал с минуту, затем окинул взглядом своих юных слушателей и сказал: «Да, ребята, наша жизнь похожа на такое каноэ. От нас зависит, куда мы его направим. С каждым днем мы становимся старше. И если мы сидим и спим, наш жизненный челнок в один прекрасный день тоже окажется в смертельной опасности. Тогда уже никто не разбудит нас,
ни друзья, ни братья, предупреждающие нас о бедствии. Гром увеселений и мощь водоворотов греховных увлечений заглушат все предостережения. Я хочу призвать вас во имя Господа именно сегодня. Ты, Александр, ты, Виктор, ты, Борис, выбирайтесь из течения и гребите к берегу. Измените свой курс и направьтесь к Богу, к Иисусу. Не ждите, пока вы состаритесь. Быть может, с возрастом ваше каноэ настолько будет захвачено потоком греха, что вы не в силах будете из него выплыть. Пожилому человеку несравненно тяжелее освободиться от власти греха. Библия говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его». Я предлагаю вам пойти к руководителю своей группы или лагеря. Расспросите их, что вам нужно сделать, чтобы не погибнуть. Не откладывайте решение этих вопросов на потом, потому что с каждым днем вы приближаетесь к смертельно опасной пропасти. И кто знает, сможете ли вы завтра или позже еще выбраться из увлекающего вас в пучину потока. В лагере все стихло. Угольки костра почти потухли. Сидящие вокруг костра подростки одели свои свитеры и куртки, так как стало прохладно. Но еще долго никому не хотелось расходиться. Услышанный от миссионера рассказ как бы просветил их и долго еще занимал умы. Наша жизнь подобна каноэ над водопадом. Мы спим. Пучина греха. Избрать курс к Богу или погибнуть. После совместной спетой вечерней песни руководитель сделал еще несколько объявлений, и можно было отправляться на ночлег. Но не все в этот вечер пошли в свои палатки. Некоторые подростки направились к палатке руководителя. На вопрос «Что вы желаете?» у них был одинаковый ответ. «Мы хотим к Иисусу. Мы хотим с сегодняшнего дня любить Бога более всего остального. Скажите, что нам нужно делать?» Запланированное в эту ночь нападение тоже состоялось. Утром следующего дня разбойники рассказывали о своих ночных удачах. Это привело мальчишек в шумный восторг. Однако полная тишина установилась на поляне, и всеобщее внимание привлекли к себе подростки, сообщившие другую радостную новость. Минувшей ночью они услышали призыв Божий и попросили его их жизненное каноэ вырвать из потока греха и направить к берегам жизни. Отныне они хотят жить с Иисусом. Юноши, проснувшиеся от сна.

Хочу, чтоб сны приснились светлые, чтоб улыбалась мне луна. Прошу тебя, Спаситель, искренне, услышь небес свое дитя. Хочу, чтоб мама не состарилась, хочу, чтоб папа не болел. Хочу, чтоб завтра завороженно на крышу аист белый сел. Хочу, чтоб я с тобою, Господи, не расставался никогда, чтоб за окном шумели тополи, горела Божья звезда. Хочу, чтоб тени не тревожили, пусть страхи навсегда уйдут, и звезды в небе хороводами ночную песнь пускай поют. Прими мою молитву слабую, а мне пошли духовных сил. Хочу, чтоб ты меня за шалости, за этот день, за все простил.

кавказская тетерка совсем схожа с нашей, обыкновенной. Может, поменьше только. И повадка у нее простая. Увидит охотника – улетит. Услышит – убежит или затаится. Но однажды встретил я тетерку, которая не улетела от меня, не убежала и не затаилась. Сидел я на склоне у ручья. Плещет, скачет с камня на камень вода, и у кустов рододендрона обрывается водопадником. Из этих кустов и вышла тетерка, а за ней 6 маленьких цыплят. Хотел я притаиться, да неловко шевельнулся. Из-под ноги поскакали камешки. 7 головок, как 7 цветочных бутонов, поднялись из травы и замерли. 6 несмышленышей ждут сигнала матери. Вот тетерка взмахнула крыльями. «Сейчас улетит», — подумал я. Но она не улетела, только кинулась в сторону. «Сейчас убежит». Но она наткнулась на камень и не убежала. 6 глупых цыплят ждали. Тогда я нарочно зашуршал ногой. Тетерка, грозная, взъерошенная, бросилась прямо на меня. Я шуршал ногой, а тетерка бежала ко мне, спотыкаясь и падая. Она кинулась мне прямо в руки и, схваченная, закричала, забилась, теряя перья. Это послужило сигналом. 6 цыплят разом взлетели и спланировали под кручу. Я был поражен безрассудной самоотверженностью птицы. Зачем кидаться в руки врага, когда можно убежать, улететь, спрятаться? Но прижав ладонями тугие сильные крылья, я вдруг заметил, тетерка была слепа. Вместо живых птичьих глаз были 2 пустые впадины, запекшиеся кровью. Пестрый желтоглазый ястреб налетел, скохтил, поволок, проколол глаза, да не успел удержать и убить, вырвалась. Тетерка и слепая водила выводок, на ощупь клевала траву и почки. 6 несмышленышей по-прежнему ждали от нее сигналов. Но теперь она не могла взлететь и увлечь за собой цыплят, не могла убежать и спрятаться с выводком чаще. Куда бежать? Куда лететь, когда кругом ночь? А враги крадутся. Слышны шорохи в кустах, в траве. Скачут из-под чьих-то ног камешки. И тетерка, защищая детей, бросалась прямо на шум. Это все, что она могла теперь сделать. Слабый враг испугался бы и убежал. Сейчас враг оказался сильней. И она забилась, закричала. Тетеревята были спасены. Я держал в руках слепую тетерку и не знал, что с ней делать. Под ладонью быстро-быстро билось птичье сердце. Такое маленькое, но такое смелое.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Благодать вам и мир, дорогие возлюбленные братья и сестры. В центре нашего внимания очень тяжелая, наполненная слезами тема, но необходимая. Ее надо пройти, потому что испытания в семье, они приходят, когда их не ждешь. К кому? Абсолютно ко всем. Писание, мои наблюдения говорят, что нет ни одной семьи, которая бы не переносила какую-то бурю. Псалом 83, 7 текст говорит: «Проходя долиною плача». Этот псалом о любящих Господа. И слово «проходя», оно очень интересное. Оно несет оттенок об обыденности, обычности и даже неотъемлемости испытаний, долин плача в жизни любящих Господа людей. Подождите, мы так не настроены. Мы думаем, чем больше любишь Господа, желаешь Ему быть послушным, тем больше благословения, охраны и поддержки, и защиты ты имеешь от Бога. А здесь совсем наоборот. Чем больше любишь Бога, тем испытания и долины плача становятся твоим обычным делом. Вообще ничего не понятно. Почему? На этот вопрос мы попытаемся ответить уже в конце, после всех наших рассуждений. Что может помочь? Божий план, Божье средство и Божий